0: намерения совпадают. Это не так просто и нуждается в регулярном контроле. Бизнес-гении это знают. Легендарный Питер Друкер придумал способ. Принимая важное решение, он тут же записывал ожидаемые последствия. Спустя некоторое время сравнивал реальность с ожиданиями. «Это единственный способ выявить свои сильные стороны», — утверждал Друкер. «Никто не застрахован от плохих решений, но их можно свести к минимуму. Есть всего две причины, по которым решения не принесли пользу. И они не соответствуют вашим ценностям. А значит, даже если прямо сейчас чреваты выгодой, в будущем вы о них пожалеете».
1: Они не были доведены до конца.
0: Итак, фишка дальше не идет. Так что ведет вас? Вашу компанию?
2: Возделываем сад. Корпоративная культура. Ключевое преимущество.
0: Чем живет ваша компания? Что заставляет ее сотрудников день за днем приходить на работу? Что побуждает их радоваться? Что вдохновляет? Культура — широкое, отвлеченное понятие. Но вместе с тем вполне реальное, потому что выражается в конкретных достижениях или провалах компании. Тейлор убежден, корпоративную культуру надо считать главным конкурентным преимуществом любой компании. Ведь в организациях с низкой корпоративной культурой хорошие сотрудники не задерживаются. Хотите повлиять на людей? Измените сначала среду, в которой они работают. Что если культура нуждается в глубоком апгрейде?
2: Шаг первый. Ревизия ценностей.
0: Что вы и ваши сотрудники единодушно считаете хорошим, а что плохим? Во что вы верите, от чего остерегаетесь? Каковы ваши ценности? Они проявляются в повседневных действиях. Пунктуальны ли ваши сотрудники? Соблюдают ли сроки? Как они общаются друг с другом? Общаются ли после работы? Понаблюдайте за этим. Потом соберите команду и задайте ей те же вопросы. Пусть каждый выскажется устно или письменно. Соберите их ответы, а потом сравните со своими впечатлениями. Вы смотрите на вещи одинаково? Какие ценности вами управляют? На основе этих ответов составьте список общих ценностей, а потом оцените в процентном соотношении, насколько сотрудники их придерживаются. Более 85% — ценность, разделяема всей компанией. 75-85% — ценность, которую ваши люди признают, но не всегда придерживаются. Меньше 75% — ценность важна лишь отдельным сотрудникам. Совпадает ли это с тем, чего вы ждете от сотрудников? Соответствует ли вашему бизнесу? Какие ценности вы теперь считаете ключевыми? Как их сформулируете?
2: Шаг второй. Создаем контекст.
0: Неважно, много у компании ценностей или мало. И недостаточно просто сформулировать их. Главное, чтобы ценности были понятны сотрудникам, разделялись ими, продолжались в конкретных действиях. Ценности не существуют вне контекста. Скажем, ценность, провозглашаемая Amazon, уважение к индивиду, его правам и достоинству. Новости о водителях службы доставки Amazon, у которых нет времени заехать в туалет, эту ценность явно обесценивают.
2: Шаг третий. Складываем ценности воедино.
0: В какую программу складываются ваши ценности? На какую глобальную цель они работают? Какая тема их объединяет? Ваша система ценностей может выглядеть строже и сентиментальнее. Важно, чтобы она отвечала природе компании.
2: Корпоративные ритуалы.
0: Компании со сложившимися ценностями есть и свои ритуалы. Сколько компаний, столько и ритуалов. Фика в IKEA, перерыв на кофе, в течение которого можно говорить обо всем, кроме работы. Коллективная зарядка во многих японских компаниях. Лучший ритуал — тот, о котором сотрудникам не надо напоминать. Ритуал для галочки не имеет смысла. У ритуала есть понятная цель. Он прост, практичен и повторяется регулярно. Чем чаще повторяется ритуал, тем он проще в исполнении. Ритуалы ежемесячные или ежегодные требуют подготовки, но и цели их масштабнее. Сбор помощи в детские фонды, экологические акции.
2: Цветы или сорняки?
0: Относитесь к созданию корпоративной культуры как к возделыванию сада. Между посадкой деревьев и обучением людей много общего. Доказано Джеффом Макманусом, автором книги «Как растить из сорняков лидеров». Уроки лидерства с нуля. Прорастание всходов – естественный процесс, который нельзя насильно ускорить. Но ему можно помочь. Сажая семена позитивных ценностей, следите за их ростом. Дайте необходимые указания менеджерам. Регулярно отслеживайте прогресс. Не пускайте это на самотек, и сад не будет задушен сорняками.
3: Личный коуч.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований. Времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными, карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих, начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесса становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно. Он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями – именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которая стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона — это не целостное «я», это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем, успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера, начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе. Наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Эта эмоциональная зрелость позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. Это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40-50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста. Свобода – жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого. Это поворотный момент, шанс вступить в ту жизнь, к которой мы всегда были предназначены. И хотя этот путь может быть полон трудностей, он также невероятно вознаграждает. Жизнь действительно начинается в 40 лет. Не потому, что мы имеем все ответы, а потому, что мы, наконец, начинаем задавать правильные вопросы.
0: Мысли вслух. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: 90% людей свои машины заправлять не умеют. Они просто не знают, как это делать. Работа на заправке, она статична. Каждый день одно и то же. Это день сурка. Частенько бывает, что вот заправщиков прям, ну, действительно избивают.
1: Люди часто уезжают, не заплатив за бензин?
0: Да. Вот честно, да. В основном все заправки у нас работают на системе постоплаты. То есть ты сначала заправляешься, потом оплачиваешь и уезжаешь. Да, иногда это бывает, что он там заговорился по телефону, он там забылся, и вот он, ну, не специальный. Такое тоже бывает. Я кричу в громкоговоритель, который идет на улицу, если есть заправщик. Я ему кричу, что такая-то, такая-то колонка не оплачена. И он уже там либо сразу его останавливает, либо там за ней вдогонку бежит. Иногда бывают настоящие погони. Допустим, если такое случилось, если есть на станции какой-то добрый человек или, опять-таки, постоянно клиент, который всех знает, он может там сказать: садись, я там тебя подброшу, мы его догоним. Такое тоже случается, бывает. Было даже и не раз. Пусть они знают, что за топливо, которое вы увезли, платим мы, сотрудники. Это преступление. Я должна написать заявление в полицию, и вас будет искать полиция. Но за это топливо, пока вас не найдут, плачу я. Плачу я, мои коллеги, заправщик.
1: Бывает, что люди уезжают с заправочным пистолетом в баке?
0: Случаи были, когда просто, ну, отрывались пистолеты с помощью разрывной муфты, люди уезжали. Ну, далеко не уедешь, потому что там такой звук и хлопок, и даже если там у тебя в машине играет громкая музыка, ты это услышишь и почувствуешь. То есть люди останавливались, приходили, сознавались в своем происшествии. Чтобы уехать с пистолетом в баке, вот прям вот с самим пистолетом, нужно очень сильно постараться. Между пистолетом и шлангом есть специальная разрывная муфта. Если ее сильно потянуть, муфта разорвется и оторвет шланг, и оттуда топливо не польется. Вы просто пистолет с собой заберете. Это минимальный ущерб, он быстро чинится, это все мелкие расходы. Но если случается такое, что вот там прям действительно все оторвано, можно повредить не только автомобиль, можно сильно повредить топливораздаточную колонку. Это очень большой ущерб ОЗС, то есть это ДТП. И если человек уехал с места происшествия, происходит что? Штраф, лишение прав. То есть так лучше не делать. Если что-то у вас оторвалось, что-то пошло не так, лучше всегда прийти, признаться, сказать, объяснить, и всегда можно решить любую проблему.
1: Много ли клиентов не умеет заправлять автомобиль?
0: 90% людей, то есть клиентов АЗС, которые приезжают заправлять свои автомобили и которые, в принципе, постоянно передвигаются на автомобиле, свои машины заправлять не умеют. Они просто не знают, как это делать. Ну, на АЗС всегда должен быть заправщик. Но бывают такие случаи, когда, допустим, какая-то нехватка кадров, или он заболел, или он один, и его просто нет. И чаще всего подходят люди и говорят: а я не умею. Я не знаю, как это делать. Там либо помогите, либо, ну, обычно всегда это идет возмущение, типа: как это у вас никого нет? А я как буду свой автомобиль заправлять? В какой момент это перешло в норму, то есть то, что твой автомобиль заправляет какой-то чужой человек, не могу сказать, но могу сказать, что уже к прошлым временам мы никогда не вернемся. То есть люди настолько привыкли к такому к сервису, что ты подъехал, к тебе подошел, тебя поприветствовали, заправили твой автомобиль, еще в дорогу что-то предложили. То есть, ну, это ого-го, какая забота обо мне.
1: Какой клиент запомнился больше всех?
0: Наверное, когда пришел один дедушка, ну, даже не дедушка, а очень достаточно взрослый мужчина. И, видимо, этот мужчина взрослый где-то это вычитал или узнал, или, может, ему кто-то сказал, и он ко мне пришел и сказал: ваш заправщик заправил мой автомобиль. После отстрела пистолета он начал доливать еще. То есть это у него все на агрессии, на эмоциях, на активной жестикуляции. А я не понимаю, в чем, ну, что случилось? Все люди так заправляются, это нормально. И он мне объясняет: ну, когда же у вас после первого отстрела пистолет не вынимаешь, он топливо обратно засасывает. То есть что категорически невозможно. Это не пылесос, это не насос. Там единственный клапан на выпуск идет. Обратно его через пистолет топливораздаточной колонки невозможно засосать.
1: Какие вопросы часто задают клиенты?
0: А какая у меня колонка? Где я стою? А вот там у меня Audi, а вот там у меня Skoda стоит на какой колонке? Какой у меня пин-код на карте? А можете посмотреть мне лимит на моей банковской карте? Ну вот, у меня бак 40, а вы мне залили 43. Это мой любимый вопрос. Топливный бак, он не откалиброван, он не опломбирован. Там значение в паспорте написано примерно. Это неизмерительная система, бак бывает разный. Где у вас посильнее нагревается, он посильнее расширяется. Где-то там он сужается. И то, что написано у вас в паспорте 40, это не предел. Туда с головиной, со всеми усилиями, если еще помедленнее наливать, чтобы ну, не загазовывалось топливо, чтобы оно не пенилось, можно налить еще литров 7, а то и 10 спокойно. Люди все это слушают и говорят, вы обманщики, вы меня обманули, вы льете больше, чтобы я платил больше и так далее и тому подобное. Бензин и дизель попадают на заправку через автоцистерну, то есть бензовоз. В бензовозной автоцистерне от 10 до 30 тонн топлива. Это топливо заливается в резервуары, а потом отпускается через топливораздаточные колонки в сам бак клиента.
2: Приезжает бензовоз на заправку, приносит нам документы. Мы сверяем, сколько топлива он привез, какой вид топлива. Сверяем данные, влазит нам в резервуары или не влазит. Только после того, как документы мы все проверили, у нас все замечательно, мы сливаем бензовоз. Берем мы оборудование, это айометр, специальная колба для слива топлива для отбора проб, и отбираем определенное количество топлива в колбу. Затем измеряем плотность и температуру. Проверить, как оно льется, мы не можем, только если, допустим, потрогать шланг, там есть такая небольшая вибрация. То есть можно понять, что топливо льется.
1: Какой у тебя график работы?
0: Мой рабочий день начинается с 8 и длится 12 часов до 8 вечера. В месяц смен выходит порядка 16-17. 12 часов, да, длится смена. 11 оплачиваемых, час перерыв, а 12 рабочих. Моя работа на АЗС заключается в том, чтобы обслуживать клиентов, смотреть за оборудованием, за ТРК, за всякими терминалами, вести журналы, отчетность, докладывать своему начальству, следить за чистотой в зале, за чистотой на территории АЗС. А еще я заправляю автомобили. В основном это не моя работа, но иногда приходится, и никогда клиентам в этом не отказываем. И приемка топлива, приемка бензовозов. В рабочее время мы не можем покидать территорию АЗС. Мы всегда должны находиться на станции, на своих рабочих местах, как и операторы, так и заправщики. То есть в случае операторов это понятно. Ты находишься в помещении, где всегда тепло или прохладно, в зависимости от времени года. Но в случае заправщиков, которые вот мужчины, которые заправляют автомобиль, это все гораздо сложнее. Потому что в любую погоду, в любой дождь, снег, пургу, град, ураган, сильную жару, сильный ветер, он всегда должен оставаться на колонках, если подъехал какой-то автомобиль. То есть они выходят, они заправляют, они ждут, пока человек покинет территорию. И в случае, если больше никого нет, они могут зайти в магазин, погреться и побыть немножко внутри.
1: У вас есть специальная экипировка для работы?
0: На территории АЗС, на улице, сотрудники должны находиться в специальной форме. Она пропитана специальной пропиткой, которая отталкивает воду, нефть, масла. И у нее антистатический эффект, чтобы не было искры и впоследствии взрыва. Также специальные ботинки с защитным носком. Подкладка железная, чтобы им на ноги не наехало колесо автомобиля. То есть это такая защита. Не часто, но иногда такое бывает. Иногда и по вине водителей, иногда по вине самого заправщика. То есть он там стоит, задумался, засмотрелся, и происходят некоторые конфузы. Если такое происходит, вреда здоровью человека нет. То есть там очень толстый уплотнитель, что человек даже не почувствует. Ну, было и было, ничего страшного.
1: Тебе наезжали на ноги?
0: Нет, но, как объяснить, была проверка на прочность. Я не просила, конечно, чтобы мне специально на ногу наехали, но то есть там где-то посильнее стукнуть, что-то там пнуть, какой-то камень, булыжник или там огромный кусок снега со льном, было, да.
1: Что обычно люди воруют на заправках?
0: На самом деле кражи происходят чаще, чем мы себе представляем, как я, как сотрудник, и вы, как посетители, допустим, АЗС. То есть воруют жвачки, масла, щетки, даже какие-то ручки, пасты, если где-то продают. Ну, такая мелочь в основном. Но самый дорогой товар, который можно украсть, это, наверное, масла, потому что они стоят очень дорого. Но там и, извиняюсь, канистры там 4 литра с лишним, как ее можно было унести, но, оказывается, можно. То есть люди даже воруют пакетики с чаем, берут горстью, накладывают. Мы наловчились у себя на станции и муляж поставили, пакетик для чая. Один мужик пришел, карман себе сунул, и мы видим, он даже не дошел до двери, он из кармана достает, а там просто, ну, фантик. Представляете его разочарование в его глазах? То есть он такой взял, он бежит, я сейчас до дома заварю себе чаю, а там кукиш.
1: Бывает, что клиенты лезут в драку?
0: К Слава богу, рукоприкладства на моей памяти не было. Именно причинение вреда сотруднику, именно оператора. Но это не касается заправщиков. С заправщиками чаще дерутся, чем с нами, так скажем. Недавно у нас на станции тоже произошел инцидент. Что-то там они с клиентом не поделили, и клиент не дал заправщику дорогу. Заправщику нужно, в любом случае, выполнять свою работу. Люди-то другие ждут, они же не знают, что у них происходит. Он его слегка плечом задел. Ну и там уже пошла уже драка.
1: На заправке бывают постоянные клиенты?
0: Работа на заправке, она статична. Каждый день одно и то же. Это день сурка. Ты каждый день приходишь, делаешь все одно и то же. И люди к тебе приходят, они делают одно и то же. Пусть то каждый день заправка на 500 рублей, или каждый день он приезжает, берет маленький капучино. И некоторые люди даже заправляются только на определенных колонках. Больше того скажу, что, допустим, именно этот человек, он именно на третьей колонке, ему на 500, ему уже я поставила маленький капучино, и я ему уже пробила сигареты. То есть таким образом у нас появляются постоянные клиенты. И если приходит какой-то человек, и он делает что-то или говорит что-то, что выпадает из своего обычного графика, ты его, хочешь не хочешь, запомнишь.
1: С какими клиентами приятнее всего работать?
0: Дальнобойщики, водители большегрузов, КАМАЗов, мусоровозов, огромных машин. Это для меня всегда такие свойские люди. Дядя-подруги, который всегда накормит, напоит чем-то хорошим и будет рассказывать какие-то истории. То есть у них определенный жаргон такой ненавязчивый. Всегда они могут что-то где-то ругнуться, где-то что-то как-то грубо сказать, где-то очень-очень нежно-ласково сказать. То есть это определенный тип людей. Мне с ними всегда приятнее общаться, потому что они не требуют, чтобы ты там за ними бегала, что-то предлагала. Они сами тебе вон скажут: у меня целая фура черешни, хочешь ящик? Если ты говоришь: да, хочу, идешь счастливая в этот грузовик. И иду с этим ящиком черешни обратно, довольная, прячу в шкаф, чтобы никто меня ее не забрал, не отобрал, не съел.
1: Чем ночные смены отличаются от дневных?
0: По моим наблюдениям, дневная заправка – это чисто работа. Выкладываешь товар, заправляешь им автомобили иногда, принимаешь товар, выложить на полки, чтобы он продавался. Нужно проверить кофемашину, пойти подоить корову, чтобы было молоко, чтобы люди смогли пить капучино и латте, и флэт-вайт, и раф. А ночью всегда что-то такое для меня романтичное, спокойное. Парочки приезжают, там девушка с парнем, мужчина с женщиной, бабушка с дедушкой. Они неторопливо заходят, берут кофе, садятся, кофе пьют, о чем-то разговаривают. Всегда на них смотришь и любуешься.
1: Правда, что на некоторых заправках разбавляют бензин?
0: У меня не было такого, я сама лично не видела и не делала. Я знаю, что на других заправках тоже так не делают, потому что невозможно в огромный резервуар в 50 тонн что-то там добавить, чтобы тебя не поймали, тебя не выгнали. Что-то набодяжить вам в бак, ваш в автомобиль, невозможно. Сервисы направлены на то, чтобы клиента вернуть, а не оттолкнуть. То есть прекратите верить в этот бред, что там дизель нагревают или что-то там замешивают. Невозможно такое. Нельзя никак, абсолютно.
1: Что будет, если залить дизель вместо бензина и наоборот?
0: Если залить бензин в дизельный двигатель, это очень плохо. Если же такое случилось, какая инструкция? Машину заводить нельзя ни в коем случае. Нужно вызвать специальные службы, которые топливо откачают полностью из бензобака и нальют туда новый. И тогда все будет нормально. Но бывают случаи, когда люди заправлялись и уезжали с бензином в дизельном двигателе и ехали очень долго. Но впоследствии это все равно машина умрет. То есть даже если она подлежит восстановлению, то это будет очень-очень дорого. Наоборот, то же самое абсолютно.
1: Самая необычная машина, которую ты видела на заправке?
0: Я очень горжусь тем, что я это видела. Если вы смотрели сериал «Мажора», там была легендарная машина, желтый «Шевроле Корвет». Не знаю, она ли это была, не она, но вот такая же желтая, очень красивая, статная, очень громкая. Вот такую машину. Да, вот это самая яркая.
1: Сколько зарабатывают на АЗС?
0: Зарплата, которая платится заправщикам фирмой, небольшая. То есть это до 30 тысяч. В основном мой хлеб – это благодарность людей. То есть это чаевые. Вот у них складывается там примерная зарплата в 60-70, где-то и больше тысяч рублей. А наша зарплата складывается от продаж нефтепродуктов, от продаж сопутствующих товаров и товаров магазина. То есть это кофе, выпечка, масла. И наша зарплата условно от 60 до 200, в зависимости от расположения станции и ее продаж. А многие люди приходят и говорят, вот, вы как попугай стоите каждый божий день, возьмите кофе, возьмите булочку, возьмите омывайку. И люди не понимают в этот момент, что основной заработок компании, самой фирмы, с продажи сопутствующих товаров. То есть на нефтянке, на нефтепродуктов много не заработаешь. То есть там определенные акцизы, определенные санкции, определенные удержания, штрафы. Водители делают уклон на то, чтобы операторы, сотрудники больше продавали воды, кофе, чая, булочек, сэндвичи. На этом они зарабатывают, на этом построен бизнес.
1: Любимая часть работы.
0: Моя любимая часть работы – это в начале смены, когда ты приходишь, везде идет суета, суматоха, много людей, все заправляются, тебе рассказывают предыдущая смена, что у них случилось, что у них не случилось, что вам нужно сделать, что вам нельзя. Вот утренние моменты мне нравятся. И конец смены, конечно же, когда приходят твои коллеги тебя менять, отпускать домой, говорят, иди, ты свободна. И ты бежишь счастливая домой, довольна.
1: А не любимая?
0: В работе в нашей самое трудное – это общаться с клиентами. Люди, бывает, приходят просто в плохом настроении, и им это нужно, этот негатив, на кого-то выплеснуть. И если первое, кого он увидел, это АЗС, он пришел, заправился, увидел девочку молодую или взрослую женщину-оператора, то есть он может спокойно, без зазрения совести, выплеснуть на ней свой гнев. Необоснованно, то есть достаточно там сделать какое-то движение неправильное или даже посмотреть неправильно на человека, и он будет разгневан.
1: Чем ты займешься, если решишь оставить эту профессию?
0: Хочу увлечься автомобилями, всякие различные тюнинг, возможно, покраска авто, полировка, может быть, какие-то специальные штучки для салона автомобиля, какая-то подсветка, так далее и тому подобное. Свой первый шедевр я хочу, чтобы это была какая-нибудь старая BMW E34, какая-нибудь черная, матовая, с огромным количеством блесток или какие-то наклейки, может быть, с классными вот этими ангельскими глазками круглыми, розовые, обязательно розовые, шипы на дисках обязательно, какой-нибудь розовый руль меховой обязательно. То есть это все приветствуется. Буду к этому стремиться.
1: Что в работе главное?
0: Главное – любовь. Любить свою работу, делать ее на совесть. И в моем случае – любить людей, хотеть им помогать. Если ты перестанешь этого желать, не нужна эта работа. Нужно уйти куда-нибудь на склад, куда-нибудь в берлогу, вглубь, чтобы никого не видеть и не слышать.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России может быть принят закон, разрешающий врачам отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Минэкономразвитии Российской Федерации. С января 2023 года такая практика разрешена в 16 регионах страны в рамках экспериментального правового режима, который позволяет делать исключения в общем законодательстве для тестирования новых технологий. Экспериментальный правовой режим оказался успешным и подтвердил целесообразность использования персональных медицинских помощников. В связи с этим Минэкономразвитие предложило правительству перевести положение эксперимента в статус общего регулирования. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию газеты «РУ». В исследовании говорится, что число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Если раньше основной поток составляли туристы старше 50, то сейчас средний возраст любителей санаториев – 30 лет. Основная цель таких поездок – оздоровительное лечение, за которым едут 53% россиян. Также их интересует профильное лечение, таких 29%, и отдых без лечения – 31%. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. «Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», — добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Личный коуч.
1: Лидер – тот, кто говорит.
2: За каждым действием человека лежит слово. Убеждение, которое становится импульсом к изменениям. Лидеры формируют убеждения. Они выбирают цели, говорят с людьми и убеждают их вместе двигаться в определенном направлении. История знает немало примеров, когда речь лидера изменяла реальность страны и мира, сплачивала, направляла, вдохновляла, поддерживала и помогала целым народам добиваться непростых целей. Если вы хотите вести людей к верным целям, научитесь вкладывать в их души нужные слова. Неважно, на каком уровне вы лидируете, ведете вперед страну или управляете небольшой командой, вам нужно уметь говорить.
1: Захват внимания.
2: Жизнь людей полна проблем. И чем они серьезнее, тем активнее люди ищут лидера, который сможет понять их положение и предложить решение. Каждое выступление начинается с того, чтобы показать себя таким лидером.
1: Увеличьте масштаб.
2: Чтобы завоевать внимание аудитории, нужно сразу установить высокие ожидания от встречи. Найдите реальные детали, которые выделяют события из ряда ему подобных. Но будьте реалистичны.
1: Создайте чувство общности.
2: Подчеркните общность интересов и проблем. Предложите объединяющую идею, которая усилит это чувство. Пусть эта идея будет трансформирующей.
1: Проявите эмпатию.
2: Вы знаете проблемы своей аудитории. Скажите людям об этом. Я знаю, через что вы проходите. Я понимаю вашу боль. Я веду такую же битву. Эти формулы покажут слушателям, что вы понимаете их ситуацию, потребности и желания. Подкрепите эти слова конкретными деталями, чтобы слушатели видели, вы не обманываете их.
1: Задайте «да» вопросы.
2: Опишите положение дел через вопросы, на которые аудитория ответит утвердительно. Люди должны почувствовать, что вы действительно глубоко погружены в их проблемы, эмоции и надежды.
1: Признайте горькую правду.
2: Это дает ощущение полной открытости, честности и доверия и приковывает внимание. Не закрывать глаза на трудности значит быть лидером, которому доверяют.
1: Говорите о боли.
2: Этот прием так привычен, что им часто пренебрегают. И напрасно, потому что он обеспечивает активное внимание аудитории. Проблема — это внешние обстоятельства. Боль — то, что происходит внутри. В вашей речи нужно отразить и боль, и проблемы.
1: Укажите на несправедливость.
2: В людях заложено чувство справедливости. Мы испытываем сильные эмоции, когда видим, что творится нечто неправедное. Мы стремимся к тому, чтобы добро победило зло, и верим тем, кто обещает добиться правды. Инструмент, к которому прибегают многие политики. Помещая аудиторию в позицию жертвы, они избавляют ее от ответственности за негативные события и получают поддержку. Этот прием состоит из трех этапов. Обозначить агрессора. Представить аудиторию в роли жертвы. Подчеркнуть свое намерение добиться справедливости.
1: Усильте авторитет.
2: Надежный способ подчеркнуть свою компетентность – поменять диагноз. Расскажите о проблеме с другой, более широкой точки зрения. Укажите на неочевидные нюансы. Объясните непонятное. Вы думаете, это проблема X? На самом деле это проблема Y. Говорите вы, и ваши слушатели понимают. Перед ними человек, который глубоко разбирается в теме и видит даже то, что скрыто от них.
1: Предъявите механизм.
2: Расскажите о том, что стоит за проблемой, предметом или явлением. Описав в таком ключе ситуацию, идею или предмет, вы заставите людей чувствовать значимость текущего момента и темы, которую обсуждаете.
1: Расскажите историю.
2: История, связанная с проблемой аудитории, помогает слушателям ощутить эмоциональную связь с вами и лучше понять ваше основное послание. В истории легко показать причину и следствие, транслировать ценности и взгляды на мир. История – естественная для человечества форма передачи знаний, поэтому она удерживает внимание от начала до конца. Самая простая структура истории.
1: Покажите чудо.
2: Выберите нечто, что кажется аудитории привычным и само собой разумеющимся, и смените оптику. Продемонстрируйте, что с точки зрения других людей это событие выдающееся и замечательное.
1: Дайте ясное обещание.
2: Обещать что-то значит создать чувство предвкушения, как будто вы выдали чек на крупную сумму, который можно будет обналичить. Психологически для человека сумма чека важнее, чем срок его оплаты. Ясная и великая цель воодушевляет, даже если она далека. Обещания обладают магической властью, потому что представляют собой передачу уверенности, веры. Самые мощные по воздействию обещания. Достижение цели. Получение выгоды. Защита от врага.
1: Измените перспективу.
2: Восприятие событий зависит от временной перспективы. То, что выглядит ужасным сейчас, может быть не таким страшным в длительном контексте. Покажите это аудитории, чтобы успокоить и вдохновить ее. В 90% случаев большая перспектива более оптимистична, чем малая.
1: Используйте декларативный каскад.
2: Это череда утверждений, бьющих в одну точку. Такой прием создает сильные эмоции, демонстрирует всесторонний подход оратора к проблеме и закрепляет внимание слушателей. Особенно мощно работают каскады, которые начинаются с одних и тех же слов и имеют одинаковую грамматическую структуру. Последняя фраза каскады отличается от других и становится самой запоминающейся, ударной.
1: Подчеркните решающий момент.
2: Каждый человек знает эти моменты, когда нужно принимать решение. Это приковывает внимание, будоражит, волнует. Когда человек волнуется, в его мозге контроль переходит от фронтальной коры к амигдале. В такой момент люди особенно готовы откликнуться на решение, которое им предлагают.
1: Еще несколько приемов на первом шаге.
2: Показать, как сегодняшний день влияет на будущее. Рассказать о трудностях, которые ожидают аудиторию. Сосредоточиться на текущем моменте.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что такое КИК простыми словами? Кого это касается и зачем нужно уведомлять ФНС? Если вы налоговый резидент России и у вас есть бизнес за границей, ну или доля в иностранной компании, вы наверняка слышали о КИК. Российское законодательство обязывает владельцев таких структур отчитываться перед налоговой. Сегодня рассказываем, что такое КИК и какие обязанности появляются у контролирующего лица. КИК – это фирма за рубежом, которая управляется российским физлицом или юрлицом, но такая компания не платит налоги в России. Даже если вы напрямую не управляете бизнесом, но имеете в нем долю, вы можете попасть под регулирование законодательства о КИК. Кто считается лицом, контролирующим иностранную компанию? Если вы владеете более 1/4 долей иностранной компании или только 1/10 долей, но компания наполовину принадлежит российским лицам, или вы просто владеете активами данной компании и получаете прибыль с ее деятельности, то вас признают контролирующим лицом данной компании. Например, если вы обладаете 30% долей в какой-нибудь фирме на Кипре, то вы считаетесь контролирующим лицом, и вам нужно отчитываться в налоговую. Другой пример. Если у вас доля в компании составляет всего 15%, но на других россиян приходится 40%, то общая доля резидентов РФ такой компании составит 55%. Поэтому от вас тоже потребуют отчетности. Зачем вообще уведомлять налоговую? Во-первых, чтобы избежать штрафов и уголовной ответственности. ФНС следит за доходами россиян, включая прибыль от зарубежных активов. Если скрывать участие в КИК, то вас ожидают серьезные штрафы. За несвоевременное уведомление налоговой о КИК вас оштрафуют на 50 тысяч рублей. Причем за каждую компанию. Еще предусмотрен штраф до 500 000 рублей, если не подать декларацию доходов КИК. А если сумма неуплаты больше 15 миллионов рублей за 3 года, то на вас могут завести уголовное дело за уклонение от налогов. Во-вторых, чтобы избежать пени за просрочку. Россия хочет получать налоги с доходов своих резидентов, даже если деньги заработаны за границей. Если КИК получила прибыль, вы должны уплатить НДФЛ для физических лиц или налог на прибыль для юрлиц и отчитаться об этом в декларации. Если не уведомить налоговую о КИК, она может доначислить налоги и добавить пени за просрочку. В-третьих, чтобы не попасть под блокировку счетов. Банки проверяют, есть ли у клиентов КИК. Если ФНС обнаружит скрытое участие КИК, то могут заблокировать счета за подозрительные операции. Контролируемая иностранная компания – это не страшно, если все делать по закону. Поэтому рекомендуем разобраться с правилами сразу же. Это выгоднее, чем потом попасть на огромные штрафы.
0: Юридическая рубрика

0: машина Молотова там, или мы называем по-своему там толкач, крокодил, притир.
1: Сколько вы зарабатываете?
0: Если работать, как бывало у нас и не раз, по 12 часов, еще плюс субботы, ну 70 выходило у меня.
1: Сможет ли машина делать вашу работу?
0: Механизированно там никак не сделаешь. Как такую машину изобрести, чтобы она кутала, именно кутала, там вытягивала, это же...
2: 70% это ручной труд. То есть руками ничего другого не придумают и никак по-другому не будет. Мы очень часто спрашиваем, что же за столько лет ничего не модернизировали. Ну, не придумали и не придумают, собственно говоря, уже и никогда.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все.

0: все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные, те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. Неважно, что вам говорят неправду. Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе. А для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Опрятный внешний вид и личная гигиена всегда ценятся. При этом в каждой компании может действовать свой дресс-код, предписывающий те или иные элементы одежды. Например, для верхнего гардероба базовым в деловом этикете считаются нейтральные темные цвета. Светлые и пастельные подбирают для рубашек и летних костюмов. А вот яркие оттенки допустимы в аксессуарах в небольшом количестве.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Загоревшийся автомобиль стал причиной пожара на АЗС Каспийска по предварительным данным городской администрации. Как сообщил ГУ МЧС России по Дагестану, 7 мая этого года в Каспийске на улице Гагарина рядом с АЗС загорелись двухэтажное здание техстанции и автоцистерна КАМАЗа объемом 20 кубических метров. Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. Энерго- и газоснабжение в Дагестане полностью восстановлены после обильных паводков. По сообщению МЧС России, на сегодня в регионе не осталось подтопленных жилых домов и приусадебных участков. В связи с этим завершила работу группировка Тульского спасательного центра МЧС в Дагестане. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщило, что предприятия республики в первом квартале этого года отправили на экспорт свыше 5000 голов мелкого рогатого скота и 6000 голов крупного. Кроме скота, по данным эксперт ЮГ, Дагестан поставил за январь-март 249 тонн мяса баранины, 270 тонн рыбы и 21 тонну шерсти. Республика активно наращивает экспорт растениеводческой продукции. За первые три месяца Дагестан отгрузил 730 тонн риса, в том числе рисовую крупу, в Турцию, Азербайджан и Таджикистан. Глава Ростеха Сергей Чемезов уверен, что новый кроссовер «Лада Азимут» повысит доверие к отечественному автопрому. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Чемезов уточнил, что «АвтоВАЗ» готов выпускать до 70 тысяч таких машин в год. Отметим, что «Лада Азимут» создан на базе платформы «Веста». На старте продаж он будет оснащен модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. В перспективе планируется расширение моторной гаммы за счет турбоагрегата мощностью около 150 лошадиных сил в паре с гидромеханическим автоматом. Народный банк Китая укрепил курс юаня до трехлетнего максимума, пишет SCMP. По оценкам аналитиков, к концу года он может достигать 6,65 юаня за доллар. Ранее эксперты отмечали, что планы Объединенных Арабских Эмиратов заменить доллары на юани при расчете за нефть создали угрозу для американской валюты. Швейцария может столкнуться с нехваткой газа и электричества к началу зимы. Дефицит поставок может возникнуть, если блокада Ормузского пролива затянется, об этом сообщает правительство страны. Стране приходится полагаться на чистый импорт электроэнергии, в том числе из-за того, что объемы собственного производства снизились. Основным поставщиком является Франция, которая, как и остальные европейские страны, подняла цены. Это стало серьезной проблемой для Швейцарии. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: Доброе утро, Махачкала. На календаре 8 мая, за окном весна, в душе надежда на кофе, а в эфире ваше любимое утро на Диалог ФМ. Итак, друзья, просыпаемся красиво, улыбаемся широко, делаем вид, что уже бодрые. Если вы сейчас едете на работу, держитесь, хорошего дня. Если вы уже на работе, делайте вид, что давно там. Да, вот так вот. А если проснулись, то поздравляем, мы выиграли битву с будильником. С вами Расим Загиров. В ближайшие часы мы проведем вместе на волне радиостанции Диалог ФМ. Будем заряжаться здесь музыкой, хорошим настроением, обсуждать все самое важное от погоды до того, почему майские праздники заканчиваются быстрее зарплаты. Итак, поехали. Это Диалог ФМ, радио, где утро начинается с улыбки.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Ну и власти Дагестана предоставили 13 гектаров земли под строительство мясохладобойня. Указ об этом 6 мая подписал экс-глава Дагестана Сергей Меликов. Комбинат получил участок без процедуры торгов и планирует на нем реализовывать масштабный инвестпроект. Участок, кстати, находится в муниципальной собственности города Кизляра и передан под строительство мясохладобойни для крупного и мелкого рогатого скота с последующим охлаждением и его реализацией. Волонтеры партии «Единая Россия» доставили модульные дома жителям Дагестана, которые пострадали от наводнения. Временное жилье устанавливают в селе Мамедкала Дербентского района, где многие лишились домов из-за стихии. Модульные дома были закуплены партийными активистами и доставлены в регион участникам гуманитарной миссии, предпринимателям и общественным деятелям Шамилем Халиковым совместно с компанией «Сибрегионстрой». Модульные дома переданы семье местного художника и матери-одиночки, которая воспитывает ребенка с особенностями развития. Параллельно продолжается работа комиссии, жители оформляют документы на получение компенсации и сертификата на восстановление жилья. Также продолжается работа по оказанию помощи в селе Тутлар Хасаюртовского района. Там развернут волонтерский лагерь «Единой России». Совместно с МЧС Дагестана и администрацией района уже подготовлена инфраструктура, оборудованный склад строительных материалов, мастерские, проведено электричеством, установлены палатки для проживания волонтеров. Продолжаем утро на Диалог ФМ, друзья. Доброе утро. Желает вам Расим Загиров. В Госдуме раскритиковали, кстати, идею введения заградительных пошлин на мебель из недружественных стран. По мнению парламентариев, эта мера ударит по россиянам и не решит проблемы отрасли. Об этом сообщает газета.ру. Депутаты считают, что главной трудностью мебельщиков – дорогие кредиты, высокие издержки из-за тарифов монополии и слабая конкуренция. После ограничения импорта усилится серый ввоз, вырастут цены на импортную, а затем на российскую мебель. Вместо пошлин в Госдуме предложили вдвое снизить ключевую ставку Центробанка, ограничить аппетиты монополии, поднять МРОТ и пенсии до 60 000 рублей, чтобы стимулировать спрос. Я напомню, что ранее в СМИ появилась информация, что правительство обсуждает введение заградительных пошлин на фоне сокращения производства мебели в России. Минцифры предупредили о полном отключении мобильного интернета в Москве 9 мая. В День Победы ограничат доступ к белому списку сайтов, чтобы обеспечить безопасность на праздничных мероприятиях. Я напомню, что в 9 мая также в нашем Дагестане будет блокироваться интернет. Об этом сообщают Минцифры нашей республики. В министерстве допустили оперативное ограничение при возникновении угроз безопасности. Ну и осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах. Об этом пишет «Москва-24», заявил президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут поджимать автовладельцев. Эксперт уточнил, что чаще всего такие подставы возникают в местах, где нет средств видеофиксации. Он добавил, что на дорогах могут возникать непредвиденные ситуации, поэтому шансы стать жертвой данного вида преступления не 100%, даже если водитель был целью нарушителей. Я напомню, что накануне сообщалось, что в 2026 году нарушители заработали 1 миллиард 404 миллиона рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно такие мелкие аварии без серьезных повреждений. Такие ДТП часто происходят во дворах, на парковках, где нет камер видеонаблюдения. Иран официально заявил о готовности обеспечить поддержку торгового флота в Ормузском проливе. Организация портов и морского судоходства страны опубликовала обращение капитанам коммерческих судов, в котором гарантируется предоставление необходимого содействия. Об этом сообщает портал ИРНА. Портовая инфраструктура готова оказать полный спектр услуг, включая техническое обслуживание, а также медицинскую и санитарную помощь. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Об этом сообщают ведомости. Такое ведомство направило в правительство с января. Я напомню, что 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект призван успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает, кстати, РИА Новости со ссылкой на документ правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболевания, которые препятствуют управлению автомобилем. Его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное свидетельство. В Госдуме предложили, кстати, ужесточить правила фотосессий новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографии, которую делают снимки для младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты для съемок индивидуальными или однообразными контактными слоем. Я напомню, что в России с 2021 года действует национальный стандарт фотоуслуги для новорожденных. Там есть общие требования. Заголовок. Он устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней, но он носит только рекомендательный, кстати, характер. Российские разработчики представили программу для обучения искусственного интеллекта, которая предназначена для отечественных беспилотных авиационных систем. По информации «Известий», это первого рода такого система в стране, которая способна заменить зарубежные аналоги и не подтверждается санкционными ограничениями. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков, что особенно актуально в пожароопасный период. Авторы проекта заявляют, что система выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом, там примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов. При этом эксперты выражают сомнения в возможности создания вокруг этого решения полноценной экосистемы. Спрос на яхтерные путешествия по России выросло на 25% с начала этого года. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии. До конца года аналитики прогнозируют увеличение турпотока аж до 30%. При этом инфраструктура не поспевает за популярностью этого направления. Тему продолжит мой коллега, журналист Юлия Савина. Юлия, доброе утро. Юль, тебе слово.
2: Чартеры с экипажем, пакетные туры, регаты и экспедиции набирают популярность в прямом смысле от Калининграда до Владивостока. Ладога, Белое море, Байкал, Сочи и Тольятти собирают тысячи яхтсменов. Это и длительные походы, и уикенд-сейлинг, выезды на выходные. После пандемии такой туризм ежегодно прибавляет от 15 до 30% в год, говорит глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии Анна Носова. При этом заграничные путешествия все еще могут быть дешевле даже аскетичных отечественных яхт-туров.
3: Если мы, например, смотрим международное направление и такую страну, как Турция, там яхтенный чартер развит достаточно давно. Можно на неделю отправиться в тур на яхте по цене трехзвездочного отеля. Самое доступное, на мой взгляд, это Владивосток. И природа, она там очень похожа где-то и на Средиземное море, и на Норвегию, и даже на Фарерские острова. Есть еще и экспедиционные форматы на таких направлениях, как Камчатка, либо Белое море, так как там инфраструктура сильно ограничена и северные условия, расходов для обслуживания такого тура сильно больше.
2: Парусная прогулка по Байкалу и Ангаре – 60 тысяч рублей в день. На Рыбинском водохранилище можно провести 2 дня за 30 тысяч. Шестидневное путешествие на яхте по Камчатке – около 150-200 тысяч с человека. Но многие предпочитают оставаться в столице и ловить ветер в паруса на 2-3-дневных гонках, которые в сезон проводятся десятками. Несколько лет назад регаты были модным развлечением, а сейчас это уже необходимость, говорит шеф-редактор журнала «Яхт Раша» Сергей Борисов.
4: В выходные дни Клязьминское водохранилище, его Пироговский рукав, там бело от парусов. Одна яхта на воде – это 3-4-5 человек. Люди не обязательно должны знать парус, уметь обращаться с ним. Как правило, это новички. Но основная функция в большинстве своем подобного рода соревнования – так называемый тимбилдинг. Ничто так не сплачивает коллектив, даже больше, чем алкоголь и новогодние корпоративы.
2: Аналитики рынка говорят о росте флота маломерных судов. С 2021 по 2025 год объем их выпуска в России вырос на 89%. При этом на 1,5-2 миллиона зарегистрированных плавсредств приходится только 61 марина. И это большая проблема, продолжает глава комиссии по яхтенному туризму РСТ Анна Носова.
3: У нас инфраструктура – это главное ограничитель, то есть ее отсутствие очень сильно сдерживает спрос. Нет того флота и нету чартерных компаний, которые на таких же условиях, как в международной практике, могли бы яхты сдавать туроператорам, либо частным компаниям. Плюс обслуживание, хранение этого флота, к сожалению, у нас не везде есть достаточное количество причалов.
2: Несмотря на ограничения, аналитики считают рынок перспективным. Если сейчас прогулочные туры, обучение с выездами и малые групповые маршруты собирают около 60 тысяч человек в год, то к 2030 году количество таких туристов может приблизиться уже к 140 тысячам.
1: Ну и о погоде в Махачкале. За окном сейчас плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня в воздухе термометры поднимутся аж до плюс 23, друзья. Вечером, правда, обещают прохладнее, около 20 градусов. Ну, я не знаю, месяц назад там такой прохлады не было. Осадков почти не обещают. Вечер умеренный, до 6-8 метров в секунду. Но какая Махачкала без ветра, а? Правильно ведь? Отличный день для прогулок, поезда к морю. И с начала вот этих всяких майских праздников. Весна в Дагестане – это отдельный вид счастья, друзья. А главнее, погода идеально подходит для того, чтобы не сидеть дома, друзья. Если, конечно, вас не держит холодильник и вкусная еда. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: Ну и в преддверии сезона отпуска в России активизировались мошенники, которые предлагают гражданам субсидированные авиабилеты. Как сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, злоумышленники находят пользователей в соцсетях и в мессенджерах и предлагают выгодный шанс на покупку билетов с госсубсидией. Продолжая объясняет, изменившимися планами обещают переоформить билет на другого человека. Однако для субсидированных билетов такая процедура, я напомню, что не предусмотрена в нашей стране. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные, фотографии документов, а затем требуют предоплату или полную стоимость. После получения денег они исчезают. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который содержит рекомендации по организации рабочего пространства на основе японской метеологии S5S. Документ включает, кстати, 5 последовательных ступеней: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе, а вещи для постоянного использования отдельно от тех, которым не задействованы в текущей деятельности. Второй этап – это самоорганизация, обязывает определить постоянное место для каждого объекта. При этом часто используются инструменты, должны находиться в непосредственной близости, а редко востребованные – в отдаленных зонах. Правительство направит почти 6 миллиардов рублей из резервного фонда на поддержку 10 аэропортов Юга и Центра России. Средства предназначены для компенсации расходов авиагаваней в период временного ограничения полетов. Деньги поступят за период с июля по декабрь 2025 года в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска и Воронежа. Соответствующее решение принято Кабинетом министров. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям продуктов цены упали на почти 12%. Наиболее снижение зафиксировано в Вологодской области, там показатель достигает 36,5%. Существенно всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Такая динамика стала, кстати, результатом соглашений между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. МИД России призвал зарубежные страны заранее вывести из Киева своих дипломатов и граждан. Заявление Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства. В ведомстве объяснили, что обращение связано с предупреждением Минобороны 4 мая. Там ранее, кстати, заявили о возможном ответе России, если Киев попытается сорвать праздничные мероприятия к священному для россиян Дню Победы. В МИДе призвали иностранные государства отнестись к ситуации серьезно и заранее применять меры безопасности. Но и россияне смогут сохранять номер мобильного оператора при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства в нашей стране. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании. МВД предложило провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Об этом сообщает РИА Новости. Он сможет пройти с 2027 по 2030 год. Законопроект уже появился на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что для работодателей иностранных работников создадут специальные электронные реестры. Кроме того, планируют открыть миграционные хабы, где приезжие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства. Документ также предусматривает обязательное медобследование и геномную регистрацию иностранных работников в государственные учреждения. А трудовые договора с теми, кто приедет по организованному набору, предлагается делать только срочными. Страны Евросоюза в прошлом году выдали россиянам более 620 тысяч туристических виз. По данным портала Евроактив, показатель вырос более чем на 10% и стал, кстати, рекордом с 2022 года. При этом в Евросоюзе продолжают действовать ограничения для российских туристов. Решение о выдаче виз страны принимают самостоятельно, но на уровне ЕС сохраняется рекомендация отказывать россиянам в визах. Кроме того, с конца прошлого года в Европе фактически переставали выдавать многогранные визы гражданам нашей страны. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и в сентябре. А затем инициативу расширили на других учеников. Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил агентству «Москва», что особенно хорошо для такого формата подходит физкультура и окружающий мир. При этом он отметил, что не у всех школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на улице. Также в Общественной палате предложили вести тихий час для младших классов, но не как обязательный режим, а как возможность отдохнуть для тех, кому это нужно. Всемирная организация здоровья не считает вспышку хантавируса на круизном судне началом новой пандемии. По словам главы организации, риск для остального мира сейчас самый низкий. О заражениях на борту лайнера «Хонвикс» в Атлантике стало известно еще 4 мая. Тогда заболели 7 человек, трое из них скончались, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице ЮАР. Позже один случай выявили у мужчины в Швейцарии, который тоже был на этом судне. Власти страны заявили, что угроз для населения сейчас нет. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессиональной туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%. Об этом пишет Prime. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы, кстати, стали осторожнее выбирать направления, чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. Я напомню, что до конца года спад может усилиться примерно еще на 10%. Каспийске сегодня запланированы репетиции ко Дню Победы. Для автомобилистов в эти дни, я напомню, что вводятся ограничения на нескольких улицах Каспийска, как и в сам день парада. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. С 4 утра до 14.00 движение будет ограничено по улицам Приморская, Кирова, Абдулманапова, Алферова, Советская, Ленина и Халилова. В День Победы ограничения ведут с 6 утра до 14.00, также по московскому времени. Ну а в нашей республике ожидаются перебои мобильного интернета 9 мая. Об этом заявляет Минцифры Дагестана. Данные меры направлены на обеспечение безопасности при проведении мероприятий. Ну а комитет по государственным закупкам Дагестана объявил конкурс по реконструкции внешней системы водоснабжения города Избербаш. Цена контракта 4 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, земляные работы, устройство фундаментов и устройство трубопроводов. Ремонт пройдет в городах Избербаш и Каспийске, а также в селе Манаскент и Карабулахкентском районе. Срок завершения реконструкции – декабрь 2028 года. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ. В 2026 году школьникам запрещено заполнять экзамен не самостоятельно, а также общаться с другими участниками и иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновике, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами. Об этом сообщает РИА Новости. У нас 1 марта следующего года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас, если в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование и лечение. Я напомню, что при подтверждении диагноза назначается внеочередное освидетельствование. А билеты на электричке по всей России планируют сделать электронными к 2035 году. Об этом пишет Интерфакс. Такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На это, по оценке правительства, потребует почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас я напомню, что на пригородные поезда электронно продается только 14% билетов по всей России. Суд США опубликовал предсмертную записку Джеффри Эпштейна. В ней скандально известный финансист жалуется на затянувшее расследование по делу о торговле несовершеннолетними. Эпштейн считает, что доказательств против него нет. Заканчивается записка со словами «Хотите, чтобы я разрыдался?». Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
4: Предположительно, записку нашел сокамерник Эпштейна в июле 2019-го, после того, как скандально известный финансист в первый раз пытался покончить с собой. Тогда медикам удалось его спасти, но всего спустя несколько недель была повторная попытка, и вернуть Эпштейна к жизни уже не получилось. На прошлой неделе о записке узнала газета «Нью-Йорк Таймс», которая попросила суд обнародовать текст. Минюст Соединенных Штатов уже опубликовал больше миллиона файлов по делу Эпштейна. Из них следует, что с финансистом дружили влиятельные политики и бизнесмены, например, британский принц Эндрю, бывший американский президент Билл Клинтон и основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако о предсмертной записке министерство ничего не знало, сообщает NBC. Сокамерник утверждает, что клочок желтой бумаги был вложен между страниц книги, которую он тогда читал. Именно поэтому текст не обнаружили при изъятии личных вещей Эпштейна. По информации источников телеканала, почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность записки. В преступных связях с финансистом СМИ подозревают и нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал свою причастность к так называемым вечеринкам на частном острове. Впрочем, когда Минюст опубликовал файлы по делу Эпштейна, часть записей была закрашена. Это лишь усилило общественное давление на администрацию Трампа. Один из ее представителей, министр торговли Говард Латник, накануне добровольно дал показания на заседании Конгресса. Таким образом, Белый дом пытается улучшить свою репутацию в преддверии ноябрьских выборов в парламент, пишет Вашингтон-Пост. По данным газеты, депутаты сочли слова Латника довольно противоречивыми. В частности, он признал, что обедал на острове Эпштейна в 2014 2012-м, хотя до этого публично утверждал, что дистанцировался от финансиста еще в 2005-м. При этом подробности своего визита министр торговли, цитата, «не помнит». Представители Демократической партии назвали показания Латника умопомрачительными. Но в итоге заседание завершилось. Участники так и не смогли выдвинуть обвинения против чиновника.
3: Ну, друзья, в Махачкале весна официально наступает тогда, когда половина города уже в футболках, а вторая все еще в куртках. Ну так, на всякий случай, да, вот так вот. Давайте расскажем, что же произошло в этот день, 8 мая, в истории. Итак, завершилась Великая Отечественная война в Европе, был подписан акт о капитуляции Германии. И с тех пор фраза «можем повторить» должна относиться только к шашлыкам на майских праздниках, друзья. Ну что, продолжаем. 8 мая. В 1886 году впервые представлен напиток, как вы думаете, какой? Кока-кола. Тогда никто не знал, через 100 с чем-то лет люди будут запивать ею хинкал и говорить «идеальное зачитание». Вот как-то так вот, друзья. А еще 8 мая считается днем памяти и примирения. Поэтому сегодня можно официально помириться, друзья, с бывшими, ну, мало ли, соседями и с человеком, который занимает очередь только спросить. Вот на 5 минуточек. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. И помните, майские праздники — это когда утро начинается не с кофе, а с вопроса: какой сегодня вообще день, а?

0: работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Об этом сообщает, кстати, парламентская газета. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто вводит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличивать сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Россияне все чаще выбирают для переезда города Краснодарского края. Об этом порталу nevs.ru рассказал эксперт Ольга Нарт. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие два года планируют только 12% россиян. Многих, кстати, останавливает семья, финансовые вопросы, привязанность к привычному месту. Чаще всего город готовы поменять респонденты от 18 до 30 лет. В Госдуме решили изучить, кто сегодня работает. Молодежь от 14 до 25 лет, как пишут ведомости, депутат заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. Кстати, на основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры, такое поколение молодое, все чаще выбирает краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Я напомню, что это есть такая процедура, когда ты покупаешь билет на самолет, а самолет полностью забит уже. Вот так бывает. Билеты больше продали, чем места в салоне. Бывает такое, друзья. Вот сейчас вы готовы поспорить, наверное, удивленно смотрите. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 50 тысяч рублей. Кроме того, перевозчика предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании без лишних заявлений и судов. Ну и, друзья, в Волгограде запретили посещать мероприятия по случаю

0: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов пострадал в ДТП, которое произошло накануне в Каспийске. Как цитирует ТАСС, Минздрав Республики Султанов перенес операцию, его жизни ничего абсолютно не угрожает. Я напомню, что по данным медиков, в результате ДТП у чиновника переломы нижних конечностей. Народное собрание Дагестана на очередной сессии, которая состоится 13 мая, рассмотрит вопрос о даче согласия на назначение Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства в Дагестане. Ранее, напомню, что временно исполняющий обязанности главы региона отправил правительство в отставку и возложил временное исполнение обязанностей на Рамазанова. Энергетики вернули электричество накануне обесточенным махачкалинцам. Специалисты ДГЭнерго в течение 3 часов полностью восстановили электроснабжение потребителей в Махачкале. Энергетики провели все необходимые мероприятия для скорейшего возобновления подачи электроэнергии после сложного технологического нарушения на подстанции 110 кВт «Новая». В центре Махачкалы на главной площади заработали специализированные информационные интерактивные щиты. Это многофункциональные сенсорные киоски. Новая площадка объединяет историю о ветеранах современной технологии, позволяя каждому желающему узнать о подвигах земляков одним касанием руки. Интерфейс системы интуитивно понятен и доступен для горожан всех возрастов. База данных содержит два ключевых блока – это герои Советского Союза и герои России. Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабинета самолета. Сегодня лайнеры могут выполнять почти все операции в автоматическом режиме, а экипаж подключается к ручному управлению, в основном на взлете и посадке. Большинство остальных функций вполне по силам искусственному интеллекту, однако главным остается вопрос безопасности. Ну и Государственный Табасаранский драматический театр в Дербенте отпраздновал свое 25-летие, об этом сообщает пресс-служба театра. Поздравить коллектив из Махачкалы прибыли заместитель министра культуры Дагестана Мурат Гаджиев и председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации по Дагестану Тимур Магомедов. За вклад в развитие театрального искусства республики и многолетнюю плодотворную работу артисты и сотрудники театра были награждены почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры и Союза театральных деятелей Дагестана. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Доброе утро, Махачкала. На календаре 8 мая, за окном весна, в душе надежда на кофе, а в эфире ваше любимое утро на Диалог ФМ. Итак, друзья, просыпаемся красиво, улыбаемся широко, делаем вид, что уже бодрые. Если вы сейчас едете на работу, держитесь, хорошего дня. Если вы уже на работе, делайте вид, что давно там. Да, вот так вот. А если проснулись, то поздравляем, мы выиграли битву с будильником. С вами Расим Загиров. В ближайшие часы мы проведем вместе на волне радиостанции Диалог ФМ. Будем заряжаться здесь музыкой, хорошим настроением, обсуждать все самое важное от погоды до того, почему майские праздники заканчиваются быстрее зарплаты. Итак, поехали. Это Диалог ФМ, радио, где утро начинается с улыбки.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Ну и власти Дагестана предоставили 13 гектаров земли под строительство мясохладобойня. Указ об этом 6 мая подписал экс-глава Дагестана Сергей Меликов. Комбинат получил участок без процедуры торгов и планирует на нем реализовывать масштабный инвестпроект. Участок, кстати, находится в муниципальной собственности города Кизляра и передан под строительство мясохладобойни для крупного и мелкого рогатого скота с последующим охлаждением и его реализацией. Волонтеры партии «Единая Россия» доставили модульные дома жителям Дагестана, которые пострадали от наводнения. Временное жилье устанавливают в селе Мамедкала Дербентского района, где многие лишились домов из-за стихии. Модульные дома были закуплены партийными активистами и доставлены в регион участникам гуманитарной миссии, предпринимателям и общественным деятелям Шамилем Халиковым совместно с компанией «Сибрегионстрой». Модульные дома переданы семье местного художника и матери-одиночки, которая воспитывает ребенка с особенностями развития. Параллельно продолжается работа комиссии, жители оформляют документы на получение компенсации и сертификата на восстановление жилья. Также продолжается работа по оказанию помощи в селе Тутлар Хасаюртовского района. Там развернут волонтерский лагерь «Единой России». Совместно с МЧС Дагестана и администрацией района уже подготовлена инфраструктура, оборудованный склад строительных материалов, мастерские, проведено электричество, установлены палатки для проживания волонтеров. Продолжаем утро на Диалог ФМ, друзья. Доброе утро. Желает вам Расим Загиров. В Госдуме раскритиковали, кстати, идею введения заградительных пошлин на мебель из недружественных стран. По мнению парламентариев, эта мера ударит по россиянам и не решит проблемы отрасли. Об этом сообщает газета.ру. Депутаты считают, что главной трудностью мебельщиков – дорогие кредиты, высокие издержки из-за тарифов монополии и слабая конкуренция. После ограничения импорта усилится серый ввоз, вырастут цены на импортную, а затем на российскую мебель. Вместо пошлин в Госдуме предложили вдвое снизить ключевую ставку Центробанка, ограничить аппетиты монополии, поднять МРОТ и пенсии до 60 тысяч рублей, чтобы стимулировать спрос. Я напомню, что ранее в СМИ появилась информация, что правительство обсуждает введение заградительных пошлин на фоне сокращения производства мебели в России. Минцифры предупредили о полном отключении мобильного интернета в Москве 9 мая. В День Победы ограничат доступ к белому списку сайтов, чтобы обеспечить безопасность на праздничных мероприятиях. Я напомню, что в 9 мая также в нашем Дагестане будет блокироваться интернет. Об этом сообщают Минцифры нашей республики. В министерстве допустили оперативное ограничение при возникновении угроз безопасности. Ну и осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах. Об этом пишет «Москва-24», заявил президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут поджимать автовладельцев. Эксперт уточнил, что чаще всего такие подставы возникают в местах, где нет средств видеофиксации. Он добавил, что на дорогах могут возникать непредвиденные ситуации, поэтому шансы стать жертвой данного вида преступления не 100%, даже если водитель был целью нарушителей. Я напомню, что накануне сообщалось, что в 2026 году нарушители заработали 1 миллиард 404 миллиона рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно такие мелкие аварии без серьезных повреждений. Такие ДТП часто происходят во дворах, на парковках, где нет камер видеонаблюдения. Иран официально заявил о готовности обеспечить поддержку торгового флота в Ормузском проливе. Организация портов и морского судоходства страны опубликовала обращение капитанам коммерческих судов, в котором гарантируется предоставление необходимого содействия. Об этом сообщает портал ИРНА. Портовая инфраструктура готова оказать полный спектр услуг, включая техническое обслуживание, а также медицинскую и санитарную помощь. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Об этом сообщают ведомости. Такое ведомство направило в правительство с января. Я напомню, что 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект призван успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает, кстати, РИА Новости со ссылкой на документ правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболевания, которые препятствуют управлению автомобилем. Его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное свидетельствование. В Госдуме предложили, кстати, ужесточить правила фотосессий новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографии, которую делают снимки для младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты для съемок индивидуальными или однообразными контактными слоем. Я напомню, что в России с 2021 года действует национальный стандарт фотоуслуги для новорожденных. Там есть общие требования. Заголовок. Он устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней, но он носит только рекомендательный, кстати, характер. Российские разработчики представили программу для обучения искусственного интеллекта, которая предназначена для отечественных беспилотных авиационных систем. По информации «Известий», это первого рода такого система в стране, которая способна заменить зарубежные аналоги и не подтверждается санкционными ограничениями. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков, что особенно актуально в пожароопасный период. Авторы проекта заявляют, что система выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом, там примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов. При этом эксперты выражают сомнения в возможности создания вокруг этого решения полноценной экосистемы. Спрос на яхтерные путешествия по России выросло на 25% с начала этого года. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии. До конца года аналитики прогнозируют увеличение турпотока аж до 30%. При этом инфраструктура не поспевает за популярностью этого направления. Тему продолжит мой коллега, журналист Юлия Савина. Юлия, доброе утро. Юля, тебе слово.
2: Чартеры с экипажем, пакетные туры, регаты и экспедиции набирают популярность в прямом смысле от Калининграда до Владивостока. Ладога, Белое море, Байкал, Сочи и Тольятти собирают тысячи яхтсменов. Это и длительные походы, и уикенд-сейлинг, выезды на выходные. После пандемии такой туризм ежегодно прибавляет от 15 до 30% в год, говорит глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии Анна Носова. При этом заграничные путешествия все еще могут быть дешевле, даже аскетичных отечественных яхт-туров.
3: Если мы, например, смотрим международное направление и такую страну, как Турция, там яхтенный чартер развит достаточно давно. Можно на неделю отправиться в тур на яхте по цене трехзвездочного отеля. Самое доступное, на мой взгляд, это Владивосток. И природа, она там очень похожа где-то и на Средиземное море, и на Норвегию, и даже на Фарерские острова. Есть еще и традиционные форматы на таких направлениях, как Камчатка либо Белое море, так как там инфраструктура сильно ограничена и северные условия, расходов для обслуживания такого тура сильно больше.
2: Парусная прогулка по Байкалу и Ангаре – 60 тысяч рублей в день. На Рыбинском водохранилище можно провести 2 дня за 30 тысяч. Шестидневное путешествие на яхте по Камчатке – около 150-200 тысяч с человека. Но многие предпочитают оставаться в столице и ловить ветер в паруса на 2-3-дневных гонках, которые в сезон проводятся десятками. Несколько лет назад регаты были модным развлечением, а сейчас это уже необходимость, говорит шеф-редактор журнала «Яхт Раша» Сергей Борисов.
4: В выходные дни Клязьминское водохранилище, его Пироговский рукав, там бело от парусов. Одна яхта на воде – это 3-4-5 человек. Люди не обязательно должны знать парус, уметь обращаться с ним. Как правило, это новички. Но основная функция в большинстве своем подобного рода соревнования – так называемый тимбилдинг. Ничто так не сплачивает коллектив, даже больше, чем алкоголь и новогодние корпоративы.
2: Аналитики рынка говорят о росте флота маломерных судов. С 2021 по 2025 год объем их выпуска в России вырос на 89%. При этом на 1,5-2 миллиона зарегистрированных плавсредств приходится только 61 марина. И это большая проблема, продолжает глава комиссии по яхтенному туризму РСТ Анна Носова.
3: У нас инфраструктура – это главное ограничитель, то есть ее отсутствие очень сильно сдерживает спрос. Нет того флота и нет чартерных компаний, которые на таких же условиях, как в международной практике, могли бы яхты сдавать туроператорам, либо частным компаниям. Плюс обслуживание, хранение этого флота. К сожалению, у нас не везде есть достаточное количество причалов.
2: Несмотря на ограничения, аналитики считают рынок перспективным. Если сейчас прогулочные туры, обучение с выездами и малые групповые маршруты собирают около 60 тысяч человек в год, то к 2030 году количество таких туристов может приблизиться уже к 140 тысячам.
1: Ну и о погоде в Махачкале. За окном сейчас плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня в воздухе термометры поднимутся аж до плюс 23, друзья. Вечером, правда, обещают прохладнее, около 20 градусов. Ну, я не знаю, месяц назад там такой прохлады не было. Осадков почти не обещают. Вечер умеренный, до 6-8 метров в секунду. Но какая Махачкала без ветра, а? Правильно ведь? Отличный день для прогулок, поезда к морю. И с начала вот этих всяких майских праздников. Весна в Дагестане – это отдельный вид счастья, друзья. А главнее, погода идеально подходит для того, чтобы не сидеть дома, друзья. Если, конечно, вас не держит холодильник и вкусная еда. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Рабочая неделя после майских праздников будет для россиян короткой, об этом свидетельствуют данные производственного календаря на 2026 год. Согласно представленной информации, отдыхать граждане будут с субботы по понедельник с 9 по 11 мая. Первый день новой недели стал нерабочим, так как День Победы в этом году выпал на субботу. Таким образом, работать россияне будут 4 дня, начиная со вторника. Напомним, что сотрудники, которые будут работать 9 мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска: мангал на дачном участке или во дворе дома следует устанавливать строго по действующим правилам, специально оборудованных для этого местах. Разводить открытый огонь и бесконтрольно жечь мусор на территории частных домов нельзя, напомнили в беседе с РТ эксперты Роскачества. К оборудованным для разведения открытого огня местам относятся ямы не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре. Только в них допустимо разжигать костер, напомнили специалисты. Важно, что располагаться это место должно так, чтобы в радиусе 2 метров от него не было никаких горючих материалов или сухой травы. Если речь идет об установке грильницы или мангала, то для этого необходимо выбрать ровную площадку, на которой не должно быть сухой травы. Лучше всего, если она будет залита бетоном, подчеркнули эксперты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. Все время по делу.
2: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. С разных уголков Дагестана приходят сообщения, в частности, из Каспийска, о том, что некоторые детские сады сегодня с утра переведены на удаленку. Как сообщает мой коллега об этом, давайте прослушаем, Рамазан Алибеков. Рамазан, тебе слово, доброе утро.
4: Доброе утро, Расим. Да, не совсем приятные новости с утра. Вот отправил ребенка в садик, возвращаюсь домой, поднимаюсь на лифте, встретил соседку с ребенком, спрашиваю ее, а почему не в садике. Она говорит, что всех отпустили, эвакуировали. В общем, садики, школы. Я говорю, странно, ничего не слышу, только что сам отправил ребенка в садик, все нормально. Не успел зайти домой, тут же мне звонят из садика, говорят, приезжайте, заберите. В общем, вот такие вот дела с утра. Не знаю, как в Махачкале, я говорю конкретно про Каспийск. На данный момент такая вот ситуация, при этом не было никаких новостей, СМИ молчат насчет всего этого.
2: Спасибо большое, Рамазан, мы будем следить за развитием событий. Продолжается утро на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Ну и в преддверии сезона отпуска в России активизировались мошенники, которые предлагают гражданам субсидированные авиабилеты. Как сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, злоумышленники находят пользователей в соцсетях и в мессенджерах и предлагают выгодный шанс на покупку билетов с госсубсидией. Продолжая объясняет, изменившимися планами обещают переоформить билет на другого человека. Однако для субсидированных билетов такая процедура, я напомню, что не предусмотрена в нашей стране. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные, фотографии документов, а затем требуют предоплату или полную стоимость. После получения денег они исчезают. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который содержит рекомендации по организации рабочего пространства на основе японской метеорологии S5S. Документ включает, кстати, 5 последовательных ступеней: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе, а вещи для постоянного использования отдельно от тех, к которым не задействованы в текущей деятельности. Второй этап – это самоорганизация, обязывает определить постоянное место для каждого объекта. При этом часто используются инструменты, должны находиться в непосредственной близости, а редко востребованные – в отдаленных зонах. Правительство направит почти 6 миллиардов рублей из резервного фонда на поддержку 10 аэропортов Юга и Центра России. Средства предназначены для компенсации расходов авиагаваней в период временного ограничения полетов. Деньги поступят за период с июля по декабрь 2025 года в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска и Воронежа. Соответствующее решение принято Кабинетом министров. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям продуктов цены упали на почти 12%. Наиболее снижение зафиксировано в Вологодской области, там показатель достигает 36,5%. Существенно всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Такая динамика стала, кстати, результатом соглашений между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. МИД России призвал зарубежные страны заранее вывести из Киева своих дипломатов и граждан. Заявление Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства. В ведомстве объяснили, что обращение связано с предупреждением Минобороны 4 мая. Там ранее, кстати, заявили о возможном ответе России, если Киев попытается сорвать праздничные мероприятия к священному для россиян Дню Победы. В МИДе призвали иностранные государства отнестись к ситуации серьезно и заранее применять меры безопасности. Но и россияне смогут сохранять номер мобильного оператора при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства в нашей стране. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании. МВД предложило провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Об этом сообщает РИА Новости. Он сможет пройти с 2027 по 2030 год. Законопроект уже появился на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что для работодателей иностранных работников создадут специальные электронные реестры. Кроме того, планируют открыть миграционные хабы, где приезжие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства. Документ также предусматривает обязательное медобследование и геномную регистрацию иностранных работников в государственные учреждения. А трудовые договора с теми, кто приедет по организованному набору, предлагается делать только срочными. Страны Евросоюза в прошлом году выдали россиянам более 620 тысяч туристических виз. По данным портала Евроактив, показатель вырос более чем на 10% и стал, кстати, рекордом с 2022 года. При этом в Евросоюзе продолжают действовать ограничения для российских туристов. Решение о выдаче виз страны принимают самостоятельно, но на уровне ЕС сохраняется рекомендация отказывать россиянам в визах. Кроме того, с конца прошлого года в Европе фактически переставали выдавать многогранные визы гражданам нашей страны. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и в сентябре. А затем инициативу расширили на других учеников. Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил агентству «Москва», что особенно хорошо для такого формата подходит физкультура и окружающий мир. При этом он отметил, что не у всех школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на улице. Также в Общественной палате предложили вести тихий час для младших классов, но не как обязательный режим, а как возможность отдохнуть для тех, кому это нужно. Всемирная организация здоровья не считает вспышку хантавируса на круизном судне началом новой пандемии. По словам главы организации, риск для остального мира сейчас самый низкий. О заражениях на борту лайнера «Хонвик» в Атлантике стало известно еще 4 мая. Тогда заболели 7 человек, трое из них скончались, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице ЮАР. Позже один случай выявили у мужчины в Швейцарии, который тоже был на этом судне. Власти страны заявили, что угроз для населения сейчас нет. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессиональной туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%. Об этом пишет Prime. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы, кстати, стали осторожнее выбирать направления, чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. Я напомню, что до конца года спад может усилиться примерно еще на 10%. В Каспийске сегодня запланированы репетиции ко Дню Победы. Для автомобилистов в эти дни, я напомню, что вводятся ограничения на нескольких улицах Каспийска, как и в сам день парада. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. С 4 утра до 14.00 движение будет ограничено по улицам Приморская, Кирова, Абдулманапова, Алферова, Советская, Ленина и Халилова. В День Победы ограничения ведут с 6 утра до 14.00, также по московскому времени. Ну а в нашей республике ожидаются перебои мобильного интернета 9 мая. Об этом заявляет Минцифры Дагестана. Данные меры направлены на обеспечение безопасности при проведении мероприятий. Ну а Комитет по государственным закупкам Дагестана объявил конкурс по реконструкции внешней системы водоснабжения города Избербаш. Цена контракта – 4 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, земляные работы, устройство фундаментов и устройство трубопроводов. Ремонт пройдет в городах Избербаш и Каспийске, а также в селе Манаскент и Карабулахкентском районе. Срок завершения реконструкции – декабрь 2028 года. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ. В 2026 году школьникам запрещено заполнять экзамен не самостоятельно, а также общаться с другими участниками и иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновике, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами. Об этом сообщает РИА Новости. Но с 1 марта следующего года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас, если в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование и лечение. Я напомню, что при подтверждении диагноза назначается внеочередное освидетельствование. А билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 2035 году. Об этом пишет Интерфакс. Такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На это, по оценке правительства, потребует почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас я напомню, что на пригородные поезда электронно продается только 14% билетов по всей России. Суд США опубликовал предсмертную записку Джеффри Эпштейна. В ней скандально известный финансист жалуется на затянувшее расследование по делу о торговле несовершеннолетними. Эпштейн считает, что доказательств против него нет. Заканчивается записка со словами «Хотите, чтобы я разрыдался?». Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
5: Предположительно, записку нашел сокамерник Эпштейна в июле 2019-го, после того, как скандально известный финансист в первый раз пытался покончить с собой. Тогда медикам удалось его спасти, но всего спустя несколько недель была повторная попытка, и вернуть Эпштейна к жизни уже не получилось. На прошлой неделе о записке узнала газета «Нью-Йорк Таймс», которая попросила суд обнародовать текст. Минюст Соединенных Штатов уже опубликовал больше 1 миллиона файлов по делу Эпштейна. Из них следует, что с финансистом дружили влиятельные политики и бизнесмены. Например, британский принц Эндрю, бывший американский президент Билл Клинтон и основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако о предсмертной записке министерство ничего не знало, сообщает NBC. Сокамерник утверждает, что клочок желтой бумаги был вложен между страниц книги, которую он тогда читал. Именно поэтому текст не обнаружили при изъятии личных вещей Эпштейна. По информации источников телеканала, почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность записки. В преступных связях с финансистом СМИ подозревают и нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал свою причастность к так называемым вечеринкам на частном острове. Впрочем, когда Минюст опубликовал файлы по делу Эпштейна, часть записей была закрашена. Это лишь усилило общественное давление на администрацию Трампа. Один из ее представителей, министр торговли Говард Латник, накануне добровольно дал показания на заседании Конгресса. Таким образом, Белый дом пытается улучшить свою репутацию в преддверии ноябрьских выборов в парламент, пишет Washington Post. По данным газеты, депутаты сочли слова Латника довольно противоречивыми. В частности, он признал, что обедал на острове Эпштейна в 2012-м, хотя до этого публично утверждал, что дистанцировался от финансиста еще в 2005-м. При этом подробности своего визита министр торговли, цитата, «не помнит». Представители Демократической партии назвали показания Латника умопомрачительными. Но в итоге заседание завершилось. Участники так и не смогли выдвинуть обвинения против чиновника.
2: Ну, друзья, в Махачкале весна официально наступает тогда, когда половина города уже в футболках, а вторая все еще в куртках. Ну так, на всякий случай, да, вот так вот. Давайте расскажем, что же произошло в этот день, 8 мая, в истории. Итак, завершилась Великая Отечественная война в Европе, был подписан акт о капитуляции Германии. И с тех пор фраза «можем повторить» должна относиться только к шашлыкам на майских праздниках, друзья. Ну что, продолжаем. 8 мая в 1886 году впервые представлен напиток, как вы думаете, какой? Кока-кола. Тогда никто не знал, через 100 с чем-то лет люди будут запивать ею хинкал и говорить «идеальное зачитание». Вот как-то так вот, друзья. А еще 8 мая считается днем памяти и примирения. Поэтому сегодня можно официально помириться, друзья, с бывшими, ну, мало ли, соседями и с человеком, который занимает очередь только спросить. Вот на 5 минуточек. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. И помните, майские праздники – это когда утро начинается не с кофе, а с вопроса. Какой сегодня вообще день, а?

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России, об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Об этом сообщает, кстати, парламентская газета. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто водит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличивать сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Россияне все чаще выбирают для переезда города Краснодарского края. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт Ольга Нарт. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие два года планируют только 12% россиян. Многих, кстати, останавливает семья, финансовые вопросы, привязанность к привычному месту. Чаще всего город готовы поменять респонденты от 18 до 30 лет. В Госдуме решили изучить, кто сегодня работает. Молодежь от 14 до 25 лет, как пишут ведомости, депутат заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. Кстати, на основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры, такое поколение молодое, все чаще выбирает краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Я напомню, что это есть такая процедура, когда ты покупаешь билет на самолет, а самолет полностью забит уже. Вот так бывает. Билеты больше продали, чем мест в салоне. Бывает такое, друзья. Вот сейчас вы готовы поспорить, наверное, удивленно смотрите. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 50 тысяч рублей. Кроме того, перевозчика предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании без лишних заявлений и судов. Ну и, друзья, в Волгограде запретили посещать мероприятия по случаю Дня Победы с детскими колясками. Кроме того, ограничение распространяется на сумки и рюкзаки. Об этом сообщили пресс-службе администрации Волгограда. Там добавили, что праздничные мероприятия не следует проходить с домашними животными. Запрет будет действовать с 7 по 9 мая. Власти Волгограда объяснили, что введение дополнительными мерами безопасности это все называют.
0: Точка зрения Дмитрия Гризе.
5: Владимир Зеленский отказывается давать четкий ответ относительно объявленного Россией перемирия на 8 и 9 мая. По словам президента, Украина будет действовать справедливо. На удар мы ответим ударом, на дипломатию – дипломатией. Иными словами, если Москва будет соблюдать свое же перемирие, то Киев ответит тем же. Можно посчитать, что это скорее «да», чем «нет». Однако утверждать на все 100%, что прекращение огня в итоге состоится, конечно же, нельзя. То есть, по мнению Зеленского, перемирие на два дня, на время парада, очень сложно считать таковым. Оно должно быть полноценным. К тому же, даже намек на дипломатию в данный момент незаметно. Изначально было понятно, что украинский лидер выберет именно такую тактику. Будет создавать режим неопределенности. Попытается играть на нервах у Кремля. К слову, Америка тоже молчит. Никакого принуждения Украины к миру незаметно. Владимир Зеленский тем временем подтвердил, что секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в США, точнее в Майами, на встречу со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером, основными переговорщиками. Судя по всему, Киев намерен добиваться именно долгосрочного перемирия, чтобы 9 мая было бы его началом. Для этого, естественно, нужна помощь Дональда Трампа и его команды. Едва ли это получится, хотя теоретически сейчас ничего исключать нельзя. При этом есть четкое ощущение того, что и вот если в эти дни договориться не получится, то нового шанса может уже и не будет. По крайней мере, в ближайшие полгода точно. Слишком уж много отрицательной энергии накопилось. В этой связи нужно напомнить заявление Министерства обороны Российской Федерации, что если Украина попытается сорвать праздничные мероприятия в РФ, тогда будет нанесен удар по центру Киева. Иностранным дипломатам рекомендовано покинуть украинскую столицу. Представитель Евросоюза в ответ заявил, что Брюссель намерен игнорировать это предостережение. Как бы то ни было, в Кремле подтвердили, что парад состоится. Скорее всего, перемирие в той или иной степени будет соблюдаться. Серьезное обострение, по идее, никому не нужно. Тем не менее, обстановка сложная. Иногда так случается, что ситуация выходит из-под контроля тех, кто принимает решение. Так что гарантировать ничего нельзя. Такое уж время, ничего не поделаешь. Дональд Трамп по-прежнему занят Ираном. Очень похоже, что президент Соединенных Штатов намеренно ушел в сторону в свете полного отсутствия какого-либо прогресса на пути к миру. Теперь, видимо, стороны должны попросить его вернуться. А он подумает. Что касается главного союзника Украины, Европы, здесь также особой активности не наблюдается. Коалиция решительных и желающих еще каких-нибудь, видно, решили отдохнуть, взять паузу. Эммануэль Макрон в Ереване исполняет песни Шарля Азнавура.
0: Точка зрения.
1: Ну и в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Об этом сообщает Коммерсант. По ряду направления продолжить обучение можно будет только по одной специальности, которую, кстати, абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуру невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают идею, но отмечают, что такое ограничение не должно касаться всех специальностей подряд. В аэропортах, я напомню, что сохраняется временное ограничение в некоторых по нашей стране. В частности, иногда задержка рейсов бывает у нас здесь по

Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Генеральная репетиция парада проходила в Каспийске накануне. На главной площади города одновременно стартовала всероссийская акция «Знамя Победы». Торжественным маршем шагают парадные расчёты. Это военнослужащие Каспийской флотилии, Росгвардии, бойцы храбро сражаются на полях СВО, кадеты и юнармейцы. Право поднять Знамя Победы предоставили ветеранам боевых действий. На мероприятии выступил Рамазан Джафаров, это внук Абдул-Хакима Исмаилова, легендарного разведчика, который водружил знамя над Рейхстагом. Мы продолжаем серию рассказов об участниках Великой Отечественной войны, тех, благодаря которым наша страна стала сильной, свободной и мирной. Тех, кто в годы Великой Отечественной войны еще совсем юными ушли на фронт и встали на защиту родной земли. Итак, герой наш сегодняшний — Юрий Антонович Петрухин, чьи плакаты сейчас висят по всему нашему городу. Он родился 23 октября 1927 года. Когда получил повестку из военкомата, Юрию Антоновичу было всего 16 лет. Юношу определили на службу в железнодорожные войска, часть которой служил молодой солдат, базировалась на Северном Кавказе. Перед железнодорожными войсками была поставлена задача сооружать, ремонтировать, восстанавливать и защищать железнодорожные пути при поддержке военнослужащих Красной Армии, которые обороняли железнодорожные узлы и станции от нападения врага. В годы войны было немало случаев, когда фашистские самолеты целенаправленно бомбардировали станции, железнодорожные и стратегические объекты на всех железнодорожных путях. Итак, Юрий Антонович встретил долгожданную победу в Польше. Он награжден медалями Жукова за доблестный труд Великой Отечественной войны 41-45 годов, за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После демобилизации Юрий Петрухин работал в Махачкалинском вагонном депо. Затем до выхода на пенсию трудился в объединении «Дагсельхозтехника». Сегодня Юрий Антонович проживает в Махачкале. С гордостью вспоминает День Победы и встречает новые Дни Победы и делится своими воспоминаниями. Спасибо вам, Юрий Антонович, за победу в те суровые годы. Ну и о погоде в Махачкале. За окном сейчас плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня в воздухе термометры поднимутся аж до плюс 23, друзья. Вечером, правда, обещают прохладнее, около 20 градусов. Ну, я не знаю, месяц назад там такой прохлады не было. Осадков почти не обещают. Вечер умеренный, до 6-8 метров в секунду. Но какая Махачкала без ветра, а? Правильно ведь? Отличный день для прогулок, поезда к морю. И с начала вот этих всяких майских праздников. Весна в Дагестане — это отдельный вид счастья, друзья. А главнее, погода идеально подходит для того, чтобы не сидеть дома, друзья. Если, конечно, вас не держит холодильник и вкусная еда. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аэропорт Махачкалы и работа 13 аэропортов Юга России временно приостановлена из-за падения беспилотника на административное здание аэронавигации. Об этом сообщает Минтранс Российской Федерации. Уточняется, что персонал филиала аэронавигации Юга России в безопасности. Временно приостановлена сейчас работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Ильца, говорится в сообщении Росавиации. Сейчас специалисты корректируют технологии управления воздушным движением, проводится анализ работоспособности оборудования, добавили в Минтрансе. Минтрансы и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами Северного Кавказа корректируют расписание. Информацию о дальнейшей работе аэропорта ведомство пообещало обновить чуть позже. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с возгоранием на автозаправочном комплексе в Каспийске, которое произошло накануне. Я напомню, что на месте ЧП работают сотрудники прокуратуры, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По предварительным данным, накануне примерно в 15:30 произошло возгорание на автозаправочном комплексе, который расположен по улице Гагарина в Каспийске. Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдения требований законодательства. Создан официальный телеграм-канал временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Первым постом стал репост публикации в канале администрации главы Дагестана, в котором рассказывается об официальном представлении Щукина в качестве временно исполняющего обязанности республики. Здесь же размещена биография нового руководителя региона. Я напомню, что Щукин был назначен временным исполняющим главы Дагестана указом президента России Владимира Путина 4 мая. Эксперты Авито Авто проанализировали рынок новых автомобилей в марте и сравнили показатели с февралем 2026 года. Средняя стоимость нового автомобиля в Дагестане составила чуть более 2 миллионов рублей. В число самых популярных моделей вошли отечественные «Лада Гранта» и «Лада Веста». В Госдуме продолжили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас я напомню, что на заполнение бумаг у медика выходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом глаза в глаза. Как пишет парламентская газета, в числе инициатив создание единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья. Известные блогеры и IT-специалисты должны на системной основе рассказывать школьникам о защите от вредной информации в интернете. С таким предложением выступил сенатор Вадим Деньгин. По его мнению, детям важно объяснять границы дозволенного в сети. При этом парламентарий подчеркнул, что речь идет не об ограничении свободы подрастающего поколения, а о желании защитить ребят. Предполагается, что именно популярные молодежи медийные лица смогут донести информацию на понятном языке и вызвать доверие. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей — компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
1: Доброе утро, Махачкала. На календаре 8 мая, за окном весна, в душе надежда на кофе, а в эфире ваше любимое утро на Диалог ФМ. Итак, друзья, просыпаемся красиво, улыбаемся широко, делаем вид, что уже бодрые. Если вы сейчас едете на работу, держитесь, хорошего дня. Если вы уже на работе, делайте вид, что давно там. Да, вот так вот. А если проснулись, то поздравляем, мы выиграли битву с будильником. С вами Расим Загиров. В ближайшие часы мы проведем вместе на волне радиостанции Диалог ФМ. Будем заряжаться здесь музыкой, хорошим настроением, обсуждать все самое важное от погоды до того, почему майские праздники заканчиваются быстрее зарплаты. Итак, поехали. Это Диалог ФМ, радио, где утро начинается с улыбки.

0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Продолжаем утро на Диалог ФМ, друзья. Вчера Диалог ФМ принимал поздравления в честь Дня радио, друзья. И на сайте Мирмол вышла вот такая интересная вот пост. Я думаю, что надо зачитать одно из поздравлений, которое просто так на широкую публику было выложено. Накануне 7 мая в России отмечается День радио. В связи с этим агентство информации и печати Республики Дагестан поздравляет работников этой отрасли, отметив особую роль радио в сохранении информационного культурного пространства республики. Вот пишут: уважаемые коллеги, ветераны радиожурналистики Дагестана, от имени агентства информации и печати Республики Дагестан поздравляем вас с Днем радио. Еще в 1926 году президиум дагестанского ЦИКа принял знаковое постановление, подчеркнув важнейшее значение радио для нашей республики. Уже через год в эфире зазвучали первые радиосообщения, интервью, репортажи, беседы, обзоры печати, а также радиопрограммы и радиокомпозиции. Особое внимание в поздравлении уделено тому, что сегодня радио продолжает развиваться, оставаться востребованным источником информации, особенно для жителей отдаленных районов Дагестана. Сегодня, спустя почти век, дагестанское радио продолжает активное развитие вопреки современным трендам и цифровизации. Оно остается одним из ключевых источников информации, особенно для жителей самых отдаленных уголков Дагестана. Особо отрадно, что радио в Дагестане звучит на языках народов нашей республики, сохраняя культурное многообразие и единство. Желаем всем работникам радио крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, чего вот нам уж точно не хватает. Пусть ваш голос всегда звучит четко и правдиво, говорится в поздравлении Агентства информации и печати Республики Дагестан. Но от себя скажу спасибо, потому что имею опыт с 2005 года, в тот момент, когда были очень популярны почему-то уже музыкальные радиостанции. И вот это «Говорит Махачкала» на всех языках. Потому что в годы Великой Отечественной войны радио, на самом деле, это был единственный источник передачи информации на самые длинные расстояния. Поэтому мы продолжаем, на самом деле, творить для нашего слушателя. И приятно за такое поздравление. В Каспийске прошла масштабная акция «Знамя Победы». Около 2500 человек приняли участие в республиканской акции «Знамя Победы» в Каспийске. Военные, чиновники, жители города. Мероприятие стартовало в 10 утра на площади имени Ленина. Открыл ее заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров. В 2024 году дагестанской акции присоединились все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Автопробег прошел через субъекты округа. В 2025 году копию «Знамени Победы» развернули уже в монументе «Родина, мать зовет» в Волгограде. Вот так вот, друзья. Затем перед собравшимся выступил Кизлярский казачий хор при поддержке детских коллективов Каспийска. После этого на площадь вынесли копию «Знамени Победы» размером 20 на 30 под марш музыкантов Каспийской флотилии полотнищем развернули. Ну и, друзья, Союз журналистов Дагестана высказался по поводу неприглашения представителей некоторых центральных государственных изданий, независимых СМИ Дагестана на представление нового временно исполняющего главы Республики Дагестан Федора Щукина. Там, кстати, отметили, что информационная замкнутость рождает негатив, а также считают произошедшее очередным поводом для пересмотра информационной политики нашего Дагестана. Чуть-чуть процитирую, я понимаю, чуть скандально будет выглядеть. Это вызвало ожидаемую волну критики, мы считаем ее оправданной. Когда Управление по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана закрывается от коллег, оно само создает почву для домыслов. Если мы вынуждены добавлять от себя, додумывать контекст, искать объяснение закрытости, природа этих додумываний почти всегда негативна. Закрываю цитату, это Союз журналистов Дагестана. В Союзе подчеркнули: Управление, пора перестать брать на себя функции личной охраны руководства, заслонять власть и фильтрующие неудобные вопросы. В Союзе журналистов Дагестана предложили проводить регулярные брифинги с участием первых лиц для всех аккредитованных СМИ и блогеров не реже одного раза в два месяца. А еще определить четкий регламент аккредитации на официальные события, исключающие ручной отбор неугодных. Ну, здесь я, как радиоведущий, подчеркну, потому что были пару событий, куда нас, Диалог ФМ, как независимые СМИ, независимые, они на чем бюджете абсолютно почему-то не стали приглашать, а если ты аккредитоваться где-то хочешь, то почему-то аккредитация уже закрыта. Хотя вроде она недавно началась. Так вот, в общем, я здесь подписываюсь. Мы вместе с Союзом журналистов Дагестана. Ну и, друзья, Федор Щукин создал официальные каналы в Макс и в Телеграм. Временно исполняющий главы Дагестана создал накануне официальные каналы в популярных мессенджерах. В Макс на Федора Щукина уже подписались почти 1000 человек, а в Телеграме свыше 1500 человек. В них опубликована биография Щукина и новость с его представления в новой должности. Я напомню, что церемония прошла накануне, 6 мая, прошу прощения, в Народном собрании Дагестана. Участие в ней принял полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка, депутаты и чиновники Дагестана. Ну и пожарные накануне ликвидировали открытое горение в здании автосервиса в Каспийске. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Я напомню, что накануне в Каспийске на улице Гагарина рядом с АЗС загорелись двухэтажное здание техстанции и автоцистерна КАМАЗа. В 16.21 специалисты МЧС локализовали пожар на площади 200 квадратных метров. В 16.30 ликвидировали открытое горение. Ну и, друзья, я напомню, что прокуратура тоже накануне возбудила уголовное дело по поводу этого пожара. Министерство образования и науки Дагестана сообщило, что в 2026 году по программе «Земский учитель» в сельской школе республики планируют трудоустроить 30 педагогов. На участие в программе уже подано свыше 100 заявок, притом документов продлится до конца мая. Участвовать могут граждане России с профильным педагогическим образованием, которые на момент подачи заявки не имели опыта работы в сельских школах. Я напомню, что программа «Земский учитель» призвана привлечь кадры в сельские школы и решить проблему их дефицита. Всего за время реализации программы с 2019 года в образовательные учреждения Дагестана трудоустроено 430 специалистов. Бизнес научился обходить запрет на перевод сотрудников в самозанятые. Юрлица оптимизируют свои налоги, несмотря на риски до начисления штрафов. Так работу фрилансеров стали оформлять через фирмы-посредники. Собеседники нашего радио отмечают, что именно этим объясняется рост числа самозанятых. Их на сегодня свыше 15 миллионов по всей стране. По данным Федеральной налоговой службы, за год их стало чуть больше на четверть. Тему продолжит мой коллега Станислав Крючков. Стас, доброе утро, тебе слово.
2: Одно дело платить от 4 до 6%, если ты придумываешь себе активности сам. Другое почти 45%, которые заплатят фискальному ведомству работодателя в виде НДФЛ и социальных платежей. Мысль не дремлет, и варианты снизить нагрузку, в том числе вступая на серую дорожку, обретают форму. Самозанятых все больше. Взрывной рост по итогам прошлого года показали блогеры. У них появились специальные коды АКВЭД – контент-индустрия. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, работники сферы бьюти-услуг и педагоги. И если по призванию ты курьер-одиночка или учитель тамильского языка, дело одно. Но когда оно поставлено на широкую ногу и обороты, как у приличной фабрики, внимание налоговой обеспечено. Порой инициатива идет и от компании, где раньше специалист имел трудовой договор, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
3: Самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Запрещают, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки частное агентство занятости. А есть такие платформы. Бывшие сотрудники открывают аккаунты и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Экономический рост, дополнительные доходы населения в условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
2: Казалось бы, с частной точки зрения смысл есть. Но с точки зрения сразу двух кодексов, трудового и налогового, это подмена отношений, которая грозит потерями и санкциями. Отмечает юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
4: Сотруднику увольняют. увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат. Например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, а также штрафы.
2: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти. В IT-индустрии динамику задают нейросети, но логика общая и для рынка, считает операционный директор компании «Архитех ИИ», разработчика платформы «Кодик» Артем Карпов.
5: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Один усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. Опосредованный наем – это не временная мода. Спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти, начиная от бухгалтерии и юридических услуг – медицинской аналитики и маркетинга. Самозанятый с правильным набором нейросетей – это уже не фрилансер, полноценная микростудия из одного человека.
2: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей.
1: Ну и о погоде в Махачкале. За окном сейчас плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня в воздухе термометры поднимутся аж до плюс 23, друзья. Вечером, правда, обещают прохладнее, около 20 градусов. Ну, я не знаю, месяц назад там такой прохлады не было. Осадков почти не обещают. Вечер умеренный, до 6-8 метров в секунду. Но какая Махачкала без ветра, а? Правильно ведь? Отличный день для прогулок, поездок к морю и с начала вот этих всяких майских праздников. Весна в Дагестане – это отдельный вид счастья, друзья. А главнее – погода идеально подходит для того, чтобы не сидеть дома, друзья. Если, конечно, вас не держит холодильник и вкусная еда. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
12: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Ремонт 556 километров линии электропередач запланирован в Дагестане в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Россети Северно-Кавказ-Дагэнерго. Всего в текущем году в регионах Северо-Кавказского федерального округа энергокомпания выполнит ремонт 1200 километров линии электропередач. Таким образом, именно на Дагестан придется наибольший объем работ. Это около 46%. Также на линиях заменят 856 километров ветхого провода на самонесущей изолированной линии. Более 7 тысяч дефектных опор, свыше 51 тысячи поврежденных изоляторов на современные российские аналоги. Ну и, друзья, поддержка пострадавших от паводков, помощь участникам СВО, членам их семей, системные проблемы в сферах электро- и водоснабжения. Ключевые темы рабочей встречи Федора Щукина и Артема Бичаева, которая прошла накануне. Актуальные для региона вопросы были обсуждены в беседе с временно исполняющим главой Дагестана и депутатом Государственной Думы. Артем Бичаев пожелал Федору Щукину успехов и удачи в ответственной работе на благо Дагестана, а также его жителей. В Каспийске накануне состоялся парад победы детских садов, посвященный 81-й годовщине победы. Более 200 юных патриотов, одетых в форму различных родов войск, прошли маршем. Перед парад начался с торжественного выноса знамени победы и флагов России и Дагестана. Здесь же была представлена военная техника, созданная руками сотрудников детских садов номер 14, 15 и 16. Завершилось торжественное прохождение бессмертным полком с портретами ветеранов, а также педагогическим полком, состоявшим из работников образовательных учреждений. Ну и, друзья, волонтеры продолжают ликвидацию последствий паводков. В работах участвуют более 500 добровольцев на реке Тернаирка, которые убирают мусор, строительные материалы, срывают подваленные деревья для свободного течения воды. В работах принимает участие временно исполняющий министр по делам молодежи Камил Саидов, начальник управления молодежной политики города Махачкалы, Иса Рамазанов и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса «Спасателя», а также студенты вузов и Республики Дагестан. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Абдурахман Махмудов провел накануне совещание по вопросу организации выплат гражданам, которые пострадали от ЧС. Вице-премьер Дагестана отметил, что в результате стихии потоплены и повреждены домовладения в ряде муниципалитетов. Наиболее количество пострадавших отмечается в Махачкале, в Дербентском и Хасавюртовских районах. По результатам обследования жилых помещений в зоне ЧС комиссиями муниципалитетов оформляются соответствующие акты, которые с приложением необходимых документов передаются в управление соцзащиты на местах. Данная работа проводится как на основании заявлений граждан, так и отсутствия с получением заявлений непосредственно в ходе обследования домовладения. Абдурахман Махмудов также проинформировал, что при осуществлении выплат граждан, у которых зарегистрировано право собственности на пострадавшее домовладение, каких-либо проблем не возникает, если данный объект недвижимости находится в зоне чрезвычайной ситуации. В случаях отсутствия права собственности главам муниципалитетов рекомендовано оказать содействие гражданам в оформлении соответствующих документов на домовладение в упрощенном порядке. Прежде всего, в сельской местности с учетом действующего порядка по дачной амнистии. В иных случаях, когда оформление права собственности на пострадавшее домовладение не предоставляется возможным, материальную помощь намерены выделить благотворительные фонды. Ими проводится работа по определению лиц, которые в первоочередном порядке требуется данная помощь. В ходе совещания были заслужены некоторые главы муниципальных образований по возникающим проблемам при организации указанной работы. В Дагестане продолжаются плановые ветеринарно-профилактические мероприятия, которые направлены на обеспечение благополучия, предупреждение распространения опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. В рамках кампании специалисты проводят вакцинацию животных против сибирской язвы и омкара. Кроме того, осуществляется отбор проб крови для лабораторных исследований на лейкоз и бруцеллез. Владельцам животных напоминают о необходимости своевременно предоставить животных для вакцинации и диагностических исследований. Отдельное внимание уделено районам, наиболее пострадавшим от паводков, прошедшим в конце марта, в начале апреля 2026 года. В селе Касымкен Сулейманстальского района Дагестана из-за повреждения водовода временно прекращена подача воды в порядка 700 домовладений. Как сообщили в районной администрации Сулейманстальского района, инцидент произошел из-за подъема уровня воды в реке Чиракчай, который размыл участок трубопровода. Без воды остались жители микрорайонов Шахбак и студенческий городок, а также улица Мурсалова и участок от улицы Молодежной до Нового моста. Группировка Тульского спасательного центра МЧС России, который работает в Дагестане с 13 апреля, завершила свою миссию и убыла из республики. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. Специалисты центра трудились в селах Адилиотар, Кадыротар и Тутлар Хасавюртовского района. Они дезинфицировали, обрабатывали социальные объекты, территории, откачивали воду, убирали ил, демонтировали аварийные строения и восстанавливали дороги и оказывали адресную помощь населению. По данным МЧС, на данный момент в нашем Дагестане нет потока утопленных жилых домов и приусадебных участков. К другим новостям. Число российских банков, которые столкнулись с убытками, увеличилось почти в полтора раза по итогам первых двух месяцев 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка России. В январе-феврале 60 банков столкнулись с трудностями. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Негативная тенденция эксперты во многом объясняют накопленным эффектом от жесткой денежной кредитной политики Центробанка. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России. По данным ведомства, в среднем в 39 категориях продуктов цены упали на 11%. Наиболее снижение зафиксировано в Вологодской области, там показатель достиг 36%. Существеннее всего по России подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Президент США Дональд Трамп во время встречи с бойцами UFC в Белом доме вспомнил дагестанского экс-чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова, назвав его очень особенным бойцом, который одержал 29 побед в 29 боях. В овальном кабинете Трамп представил единоборцев, которым предстоит соревноваться напротив Белого дома 14 июня. Разговор о дагестанце Трамп начал с менеджером Али Абзель-Азитом, который представляет бойца в период его выступления в UFC. Хабиб, я напомню, что завершил карьеру непобежденным и остается одним из самых узнаваемых бойцов в истории ММА. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Пришла очередь анекдотов. В Москве суд запретил старейший юмористический портал «Я плакал». Я, например, сидел на этом портале. Аналогичные решения приняты в отношении сайтов «Анекдот Стрит» и «Анекдотов нет». Среди причин распространение материалов, которые унижают человеческое достоинство. Политический обозреватель Дмитрий Дерзей считает, что в стране нужно учредить новый стандарт разрешенного юмора. Тему продолжит сам Дмитрий Дерзей. Дмитрий, доброе утро, вам слово.
19: Чертановский суд Москвы по иску прокуратуры вынес решение о запрете, можно так сказать, легендарного, старейшего юмористического портала РФ под названием «Я плакал». Заодно досталось еще двум аналогичным сайтам с анекдотами. Их тоже запретили. Надзорное ведомство усмотрело в публикуемых юмористических материалах признаки оскорбления лиц по национальной и расовой принадлежности, а также факты унижения человеческого достоинства. Решение Чертановского суда можно назвать знаковым. Анекдоты в современной России еще не запрещали. Считается, что их запретить невозможно, потому что автором является народ, и возникают они стихийно. А стихию, как известно, под контроль не поставишь. И запретить ее тоже крайне сложно. Тем не менее, распространение неоднократно пресекать пытались. Собственно, это произошло и сейчас. В сталинские времена интернета, как известно, не было. Поэтому крамола переходила из уст в уста. Так называемые анекдотчики проходили по самой известной тогда статье 58.10 «Антисоветская агитация и пропаганда». Правда, сажали в основном за так называемые политические анекдоты про руководителей государства. В более позднем СССР за это так жестко уже не карали, но в людных местах, как говорится, лучше было не рисковать. Впрочем, справедливости ради нужно согласиться. В этом жанре действительно часто эксплуатируются определенные черты тех или иных национальностей, а также несовершенство человеческой природы и даже в части интимных отношений. Высказывания разные допускаются, что явно противоречит нравственным и духовным ценностям. Так что да, при желании можно все это посчитать оскорблением. При всем при этом в век интернета классический анекдот советских времен ушел в историю. Хотя докажется, что если глобальную сеть отключить или ограничить к ней доступ, мы увидим некий ренессанс народного творчества. Поскольку многие нынче тоскуют по безмятежному прошлому, подобный вариант развития событий отнюдь исключать нельзя. Так, глядишь, и политический жанр вернется. И все же, интересно, кто следующий в очереди на очередной запрет? И как быть с юмором? Он ведь тоже разный бывает. Нужно, наверное, прописать некий регламент. Как можно шутить, а как нельзя, чтобы не задеть духовно-нравственные и традиционные ценности. Поработать придется. В общем и целом.
3: Дагестанский фонд капремонта в этом году проведет работы в 12 многоквартирных домах Избербаша, Южно-Сахакумска и Дагестанских огней. Порядок приведут в жилье почти 1000 человек, больше всего домов 6 включено в программу в Избербаше. На втором месте Южно-Сахакумск, там 4 дома, и замыкает список Дагестанские огни, там 2 дома. Общая площадь обновляемого жилфонда составляет 24,5 тысячи квадратных метров. В Цунтинском районе Дагестана полностью расчищена автомобильная дорога республиканского значения Агвали-Шаури-Кидыро. Движение транспорта открыто, об этом сообщили в МЧС России по Дагестану. Я напомню, что камнепад произошел на 45-м километре трассы, но имелась объездная дорога через Генухский перевал Тлярат-Кидыро-Бештам. Жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет. Экс-глава Дагестана Сергей Меликов на церемонии представления временно исполняющего главы региона Федора Щукина охарактеризовал его как делового, добросовестного, порядочного и честного человека. Меликов также подчеркнул, что власти Дагестана под его руководством работали честно, шаг за шагом вперед, и выразил уверенность, что позитивные начинания будут подхвачены новым руководителем, пожелав ему удачи и успехов. Минобр Дагестана заключил с Республиканским управлением Федеральной службы исполнения наказаний государственный контракт на поставку мебели для детских садов и школ на сумму более 62 миллионов рублей. Производство организовано на деревообрабатывающих участках колонии номер 2 и 7, где установлены современные оборудования. К работам привлечены 70 осужденных, которые получают зарплату. Об этом сообщили пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний. Зарплаты осужденных также удерживаются налоги. Такие средства в счет погашения идут исков, алиментов и иных задолженностей. Такая практика помогает решать сразу две задачи: эффективно использовать производственные мощности учреждений и способствовать социальной адаптации заключенных через получение профессиональных навыков. Иран официально заявил о готовности обеспечить поддержку торгового флота в Ормузском проливе. Организация портов и морского судоходства страны опубликовала обращение к капитанам коммерческих судов, в котором гарантируют представление необходимого содействия. Об этом сообщает издание «Ирна». Портовая инфраструктура готова оказать полный спектр услуг, включая техническое обслуживание, а также медицинскую и санитарную помощь. В Дагестане ожидаются перебои мобильного интернета, об этом сообщает Минцифры Дагестана. В частности, ведомство отмечает, что в рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий в нашей республике 9 мая ожидаются перебои с мобильным интернетом. Данные меры, я напомню, что направлены на обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин обозначил приоритетами своей работы сохранение единства народа в поддержку участников спецоперации и решение проблем жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение обязанностей главы республики, по его словам, требует быть гарантом равноправия и единства всех народов Дагестана. Служить каждому представителю любой национальности, считающей Дагестан своей родиной. Глава Дербента Ханлар Пашабеков представил нового заместителя Джамбулата Гасанова, который займется финансово-экономическим блоком. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Я, в свою очередь, напомню, что 52-летний Гасанов Джамбулат Зиямудинович родился 1 января 1971 года в селе Советское Магарамкентского района. Суд США опубликовал предсмертную записку Джеффри Эпштейна. В ней скандально известный финансист жалуется на затянувшее расследование по делу о торговле несовершеннолетними. Эпштейн считает, что доказательств против него нет. Заканчивается записка со словами «Хотите, чтобы я разрыдался?». Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
20: Предположительно, записку нашел сокамерник Эпштейна в июле 2019-го, после того, как скандально известный финансист в первый раз пытался покончить с собой. Тогда медикам удалось его спасти, но всего спустя несколько недель была повторная попытка, и вернуть Эпштейна к жизни уже не получилось. На прошлой неделе о записке узнала газета «Нью-Йорк Таймс», которая попросила суд обнародовать текст. Минюст Соединенных Штатов уже опубликовал больше миллиона файлов по делу Эпштейна. Из них следует, что с финансистом дружили влиятельные политики и бизнесмены, например, британский принц Эндрю, бывший американский президент Билл Клинтон и основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако о предсмертной записке министерство ничего не знало, сообщает NBC. Сокамерник утверждает, что клочок желтой бумаги был вложен между страниц книги, которую он тогда читал. Именно поэтому текст не обнаружили при изъятии личных вещей Эпштейна. По информации источников телеканала, почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность записки. В преступных связях с финансистом СМИ подозревают и нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал свою причастность к так называемым вечеринкам на частном острове. Впрочем, когда Минюст опубликовал файлы по делу Эпштейна, часть записей была закрашена. Это лишь усилило общественное давление на администрацию Трампа. Один из ее представителей, министр торговли Говард Латник, накануне добровольно дал показания на заседании Конгресса. Таким образом, Белый дом пытается улучшить свою репутацию в преддверии ноябрьских выборов в парламент, пишет Вашингтон-Пост. По данным газеты, депутаты сочли слова Латника довольно противоречивыми. В частности, он признал, что обедал на острове Эпштейна в 2012-м, хотя до этого публично утверждал, что дистанцировался от финансиста еще в 2005-м. При этом подробности своего визита министр торговли, цитата, «не помнит». Представители Демократической партии назвали показания Латника умопомрачительными. Но в итоге заседание завершилось. Участники так и не смогли выдвинуть обвинения против чиновника.
3: Ну, друзья, в Махачкале весна официально наступает тогда, когда половина города уже в футболках, а вторая все еще в куртках. Ну так, на всякий случай, да, вот так вот. Давайте расскажем, что же произошло в этот день, 8 мая, в истории. Итак, завершилась Великая Отечественная война в Европе, был подписан акт о капитуляции Германии. И с тех пор фраза «можем повторить» должна относиться только к шашлыкам на майских праздниках, друзья. Ну что, продолжаем. 8 мая 1886 году впервые представлен напиток, как вы думаете, какой? Кока-кола. Тогда никто не знал, через 100 с чем-то лет люди будут запивать ею хинкал и говорить «идеальное зачитание». Вот как-то так вот, друзья. А еще 8 мая считается днем памяти и примирения. Поэтому сегодня можно официально помириться, друзья, с бывшими, ну, мало ли, соседями и с человеком, который занимает очередь только спросить, вот на 5 минуточек. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. И помните, майские праздники — это когда утро начинается не с кофе, а с вопроса: какой сегодня вообще день, а?

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Правительство России в Берлине потребовало отменить запрет на демонстрацию символов победы у советских воинов-мемориалов 8 и 9 мая. Такой комментарий публиковала пресс-служба российской дипмиссии. Речь идет о российских и белорусских флагах, знамени победы и символике СССР, а также георгиевской ленточке, исторической форме, а также советских песнях и маршах военных лет. В дипмиссии заявили, что эти символы связаны с памятью о подвиге советских воинов в освобождении Европы от нацизма. Российская сторона призвала Берлин отменить ограничения и дать людям возможность достойно почтить память павших. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Генеральная репетиция парада проходила в Каспийске накануне. На главной площади города одновременно стартовала всероссийская акция «Знамя Победы». Торжественным маршем шагают парадные расчеты. Это военнослужащие Каспийской флотилии, Росгвардии, бойцы храбро сражаются на полях СВО, кадеты и юнармейцы. Право поднять Знамя Победы предоставили ветеранам боевых действий. На мероприятии выступил Рамазан Джафаров, это внук Абдул-Хакима Исмаилова, легендарного разведчика, который водружил знамя над Рейхстагом. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В результате пожара в пятиэтажном доме в поселке Сепараторный в Махачкале, который был недавно, совсем полностью выгорел шестой этаж. Я напомню, что 5 семей потеряли кровь и имущество. Об этом сообщает Мэшгор. Причиной, кстати, возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Люди успели выбежать из квартиры буквально с детьми на руках, потеряв документы, мебель, бытовую технику и личные вещи. От их жилья остались лишь несущие стены. Часть семей временно разместились у родственников, и в гостиницах завалы жильцы разбирали самостоятельно, так как рядом находится школа номер 26, а ветер разносил обломки и куски металла. Главная проблема сейчас – разрушенная крыша. Жители опасаются, что во время дождей будет заливать этажи, что ускорит разрушение здания. По словам пострадавших, власти пока не предложили конкретной помощи, перекладывая ответственность друг на друга и ссылаясь на последствия недавнего потопа в Махачкале. В администрации города, кстати, рекомендовали жильцам обращаться в благотворительные фонды, а среди версий причин пожара назвали возможную работу майнинг-фермы в этом доме. Точная причина пожара пока не установлена, мы будем следить за развитием событий. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов провел встречу с семьей Гончар, чей сын Ратмир, известный как феномен из Махачкалы. Он установил, кстати, новый мировой рекорд, преодолев сложнейшую полосу препятствий на руках в рамках телешоу «Удивительные люди». Юный спортсмен за 3 минуты выполнил серию уникальных элементов: отжимания на гвоздях, прыжки через барьеры, проход по подвесным мостикам на высоте с удержанием мяча ногами и запрыгиванием на возвышение. Помимо победы в телепроекте, в свои 11 лет Ратмир уже внесли занесен в Книгу рекордов Гиннесса за подъем на 144 ступени на руках без остановки и постоянной помощи. Свой путь уникального рекордсмена он начал еще в 6 лет, одновременно активно занимаясь вольной борьбой в муниципальной спортивной школе Махачкалы. Мэр Махачкалы поздравил юного земляка с достижением, пообещал поддержку со стороны города во всех будущих начинаниях Ратмира. Ну и, друзья, 29-й республиканский фестиваль детских театральных студий, кукольных и драматических кружков объединили в Дагестанском театре кукол 18 коллективов из 8 городов и районов Дагестана. Об этом сообщили в Минкульте нашей республики. Мероприятие, которое посвящено году единства народов России, называлось «Мы дружбой единой сильны». Участники стали учащиеся с 1 по 11 класса из школ, школ искусств, интернатов и центров доп. Образования Кумтаркалинского, Ногайского, Магарамкентских, Новолакского, Карабудахкенского, а также Махачкалы, Избербаши, Дербента и Буйнакска. Выступления оценивали жюри из деятельности искусств, представителей Минкультуры Дагестана и системы образования в двух категориях, кстати, это искусство драматического жанра, а также искусство кукольного жанра. Заместитель министра культуры Дагестана Мурат Гаджиев отметил, что фестивалю без малого, кстати, 30 лет. Все эти годы театр помогает детям учиться и работать в команде, преодолевать страх и выражать чувства через искусство. В Дагестанском государственном техническом университете прошла спортивная квест-игра «Путь к победе. Память и движение», приуроченное ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Организаторами игры выступили студенческий спортивный клуб и кафедра физической культуры и спорта университета. В состязании приняли участие 5 команд по 7 человек в каждой. Участники придумали название, девизы и эмблемы, проявив творческие способности и командный дух. Программа квеста включала исторические вопросы, ребусы, викторины о городах-героях и памятных датах, а также физические этапе бег, прыжки, команды упражнения. За правильные ответы команды получали баллы и продвигались к следующему.

0: Лолом, в игры играем. Ну и в рамках реализации краткосрочного плана на 2026 год Дагестанским фондом капитального ремонта запланировано проведение работы в 12 многоквартирных домах, которые расположены в Избербаше, там 6 домов, в Южно-Сахакомске 4 дома и в Дагестанских Огнях 2 дома. В этих домах проживает 966 человек, общая площадь составляет более 24 тысяч квадратных метров. Финансирование краткосрочного плана по трем городам на этот год более 29 миллионов рублей. План работ предусматривает ремонт инженерных систем в 10 домах, ремонт крыш в 2 домах и ремонт фасада также в 2 домах. Я напомню, что в прошлом году фонд капитального ремонта выполнил работы в 30 многоквартирных домах. В Избербаше там было 17 домов, в Южно-Сахакумске 9 домов, в Дагестанских Огнях 4 дома. Условия проживания улучшили почти 3500 жителей Дагестана. Общая площадь обновленных домов составила в прошлом году 80 тысяч квадратных метров. На работы направлено более 37 миллионов рублей. Основной объем работ в прошлом году был связан с обновлением инженерных сетей. Это электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и водоотведение. Также выполнен ремонт кровли в одном из домов. В этом году работы продолжатся с новым акцентом. Наряду с инженерными сетями в план включены кровли, фасады, подвальные помещения. Это позволит точечно закрыть наиболее важные вопросы по каждому дому. От состояния коммуникации до внешнего облика и защиты конструкции. Мы продолжаем серию рассказов об участниках Великой Отечественной войны, тех, благодаря которым наша страна стала сильной, свободной и мирной. Тех, кто в годы Великой Отечественной войны еще совсем юными ушли на фронт и встали на защиту родной земли. Итак, герои. Наш сегодняшний Юрий Антонович Петрухин, чьи плакаты сейчас висят по всему нашему городу. Он родился 23 октября 1927 года. Когда получил повестку из военкомата, Юрию Антоновичу было всего 16 лет. Юношу определили на службу в железнодорожные войска, часть которой служил молодой солдат, базировалась на Северном Кавказе. Перед железнодорожными войсками была поставлена задача сооружать, ремонтировать, восстанавливать и защищать железнодорожные пути при поддержке военнослужащих Красной Армии, которые обороняли железнодорожные узлы и станции от нападения врага. В годы войны было немало случаев, когда фашистские самолеты целенаправленно бомбардировали станции железнодорожные и стратегические объекты на всех железнодорожных путях. Итак, Юрий Антонович встретил долгожданную победу в Польше. Он награжден медалями Жукова за доблестный труд Великой Отечественной войны 41-45 годов, за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После демобилизации Юрий Петрухин работал в Махачкалинском вагонном депо. Затем до выхода на пенсию трудился в объединении ДАК «Сельхозтехника». Сегодня Юрий Антонович проживает в Махачкале. С гордостью вспоминает День Победы и встречает новые Дни Победы и делится своими воспоминаниями. Спасибо вам, Юрий Антонович, за победу в те суровые годы.
1: Взлетает красная ракета.

0: Рок-ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов пострадал в ДТП, которое произошло накануне в Каспийске. Как цитирует ТАСС, Минздрав Республики, Султанов перенес операцию, его жизни ничего абсолютно не угрожает. Я напомню, что по данным медиков, в результате ДТП у чиновника переломы нижних конечностей. Народное собрание Дагестана на очередной сессии, которая состоится 13 мая, рассмотрит вопрос о даче согласия на назначение Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства в Дагестане. Ранее, напомню, что временно исполняющий обязанности главы региона отправил правительство в отставку и возложил временное исполнение обязанностей на Рамазанова. Энергетики вернули электричество накануне обесточенным махачкалинцам. Специалисты ДГЭнерго в течение 3 часов полностью восстановили электроснабжение потребителей в Махачкале. Энергетики провели все необходимые мероприятия для скорейшего возобновления подачи электроэнергии после сложного технологического нарушения на подстанции 110 кВт «Новая». В центре Махачкалы на главной площади заработали специализированные информационные интерактивные щиты. Это многофункциональные сенсорные киоски. Новая площадка объединяет историю о ветеранах современной технологии, позволяя каждому желающему узнать о подвигах земляков одним касанием руки. Интерфейс системы интуитивно понятен и доступен для горожан всех возрастов. База данных содержит два ключевых блока – это герои Советского Союза и герои России. Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабинета самолета. Сегодня лайнеры могут выполнять почти все операции в автоматическом режиме, а экипаж подключается к ручному управлению, в основном на взлете и посадке. Большинство остальных функций вполне по силам искусственному интеллекту, однако главным остается вопрос безопасности. Ну и Государственный Табасаранский драматический театр в Дербенте отпраздновал свое 25-летие, об этом сообщает пресс-служба театра. Поздравить коллектив из Махачкалы прибыли заместитель министра культуры Дагестана Мурат Гаджиев и председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации по Дагестану Тимур Магомедов. За вклад в развитие театрального искусства республики и многолетнюю плодотворную работу артисты и сотрудники театра были награждены почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры и Союза театральных деятелей Дагестана. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
0: Новости спорта.
3: Футболисты Краснодара в ответном матче финала пути РПЛ на своем поле по пенальти переиграли московское «Динамо» 6-5 и впервые за 3 года вышли в суперфинал Кубка России. После нулевой ничьей в основное время, так, к слову, завершилась и первая встреча в Москве, решающими стали сейвы вратаря Быков, Станислава Акацева, отразившего удары Константина Тюкамина и Хуана Касереса, в то время как у Краснодара с точки не попал в створ лишь Дуглас Аугусто. Краснодарский клуб стал вторым финалистом турнира и в решающем матче встретится с московским «Спартаком», который накануне в дерби обыграл ЦСКА 1-0 в финале пути регионов. Решающий матч состоится 24 мая в Лужниках. Гандболисты ЦСКА закрепили успех первой встречи полуфинала Суперлиги, выиграв в ответном матче на своей площадке у пермских «Медведей» 34-30 и в шестой раз подряд вышли в финал чемпионата страны. В прошлом году армейцы не смогли защитить трофей, проиграв в решающей встрече «Зениту» из Петербурга. 24-я ракетка мира Анна Калинская во втором круге турнира ВТА-1000 в Риме совершила невероятный камбэк, одолев чешскую теннисистку Катерину Синякову в трех сетах. Россиянка по ходу встречи отыграла 9 матчболов, а матч продлился 3,5 часа. Синякова имела возможность завершить встречу уже во втором сете при счете 5-3 и 5-4, она не реализовала 5 матчболов, после чего уступила на тайбрейке. В решающей партии при счете 5-4 чешская спортсменка снова подавала на матч, создав себе еще 4 шанса на победу, но Калинская выиграла 3 заключительных гейма. В молодежной хоккейной лиге в Екатеринбурге хоккеисты «Авто» в овертайме обыграли московский «Спартак» в шестом матче полуфинала Кубка Харламова 4-3, сравняв счет в серии 3-3 и переведя ее в решающую седьмую игру. Матч должен был пройти на день раньше, но «Спартак» не смог вылететь из Москвы во вторник, и лига перенесла встречу на четверг. Решающая седьмая игра состоится 10 мая в Москве. Победитель этой пары встретится в финале Кубка Харламова с ярославским «Локо», который уже ждет своего соперника после победы в полуфинале над нижегородской «Чайкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах. Это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хеттским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которая погубила на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ». Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Посещаемость торговых центров в Москве и Петербурге на майских праздниках сократилась на 5-7% за год. Посещение ТЦ в целом становится менее популярным. Люди стремятся экономить. И праздничный шопинг продолжает перераспределяться в онлайн. Сбои мобильного интернета также негативно сказались на посещаемости, указывают эксперты. Кафе, кино и развлечения больше не спасают ситуацию, так как цифровые сервисы стали частью любого сценария визита. А без качественного сигнала люди просто не хотят никуда идти. Участники рынка ждут падения посещаемости ТЦ на 3-5% по итогам квартала, а по отдельным объектам спад уже достигает 15%.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Солнечные панели теперь можно интегрировать в дизайн зданий. Солнечные панели больше не обязаны портить внешний вид зданий. Немецкие ученые нашли способ сделать их практически незаметными, при этом не жертвуя мощностью и сохраняя высокую эффективность работы самих поверхностей. Далее детальнее. Разработку представил Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера во Фрайбурге. Технология получила название ShadeCut и позволяет наносить сложные узоры на панели, имитируя черепицу или кладку. Метод основан на покрытии Morpho Color, вдохновленном крыльями бабочки Morpho. Цвет создается не пигментами, а микроструктурами, управляющими светом. Пленки с вырезами формируют рисунки, которые можно настраивать под конкретный проект. При этом сохраняется около 95% мощности обычных панелей. Технология хорошо подойдет для фасадов, крыш и даже исторических зданий. Панели можно адаптировать под цвет и стиль окружающей среды. О разработке подробнее расскажут на выставке InterSolar Europe 2026, которая пройдет в Мюнхене с 23 по 25 июня. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Рабочая неделя после майских праздников будет для россиян короткой, об этом свидетельствуют данные производственного календаря на 2026 год. Согласно представленной информации, отдыхать граждане будут с субботы по понедельник с 9 по 11 мая. Первый день новой недели стал нерабочим, так как День Победы в этом году выпал на субботу. Таким образом, работать россияне будут 4 дня, начиная со вторника. Напомним, что сотрудники, которые будут работать 9 мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска: мангал на дачном участке или во дворе дома следует устанавливать строго по действующим правилам, специально оборудованных для этого местах. Разводить открытый огонь и бесконтрольно жечь мусор на территории частных домов нельзя, напомнили в беседе с РТ эксперты Роскачества. К оборудованным для разведения открытого огня местам относятся ямы не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре. Только в них допустимо разжигать костер, напомнили специалисты. Важно, что располагаться это место должно так, чтобы в радиусе 2 метров от него не было никаких горючих материалов или сухой травы. Если речь идет об установке грильницы или мангала, то для этого необходимо выбрать ровную площадку, на которой не должно быть сухой травы. Лучше всего, если она будет залита бетоном, подчеркнули эксперты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
4: Кто из нас богат? Неверный KPI.
5: Каждый день мы занимаемся разнообразными подсчетами. Сколько дней осталось до отпуска? Во сколько нам этот отпуск обойдется? Какую сумму отложить на черный день, а какую на праздник? Учет важен, но на эту повседневную математику можно взглянуть иначе. Сколько невероятных закатов увидите, и желательно в компании с близким человеком, который разделит восторг. Сколько встреч с родителями, которые живут на другом конце страны, вам осталось? Последний вопрос Сахилу некоторое время назад задал его друг. Сахил навещает родителей раз в год. Сейчас им по 65 лет. Допустим, они доживут до старости. Примерно 15 встреч. Всего 15 встреч. Подсчитать оказалось несложно. Примириться с ответом гораздо сложнее. Мы одержимы разнообразными KPI, но ведем подсчеты неправильно. Мы измеряем не то. Иначе почему количество заработанных долларов и дней, проведенных в экзотических странах, далеко не всегда превращается в качество? Что же такое подлинное богатство? Начнем с того, что не стоит ни сводить богатство к деньгам, ни становиться бессребреником. Деньги важны, но среди тех, кто дожил до 90 или 100 лет, не было никого, кто сожалел бы о том, что не заработал лишний миллион. Психологи выяснили, почему это так. Пока ваш годовой заработок не достигнет 75 тысяч долларов в развитых странах, деньги влияют на ощущение счастья. Однако после пересечения этой границы счастье волшебным образом начинает зависеть от других вещей, которые, как правило, за деньги не купишь. Ученые называют это снижением предельной потребности. И это самое важное, что каждому из нас нужно знать о деньгах. Что же составляет счастье помимо них? Время и то, как мы его проводим. Цели, которые нас влекут. Физическое благополучие и наше окружение.
4: Антицели.
5: Куда вы направляетесь? Каковы ваши цели? О важности постановки целей написаны сотни книг. Вам важно чего-то добиваться, причем в долгосрочной перспективе. Главной цели добиваться проще, если планируешь цели промежуточные. И, конечно, у каждой сферы жизни свои цели. Здорово, если у вас уже есть план из таких целей. Но не менее важно понимать, чего не стоит совершать, чтобы добиться желаемого. Каких результатов следует избегать любой ценой? Чего остерегаться? Если у вас есть долгосрочные цели, определите для каждой и несколько антицелей.
4: Навык тонкой корректировки.
5: К целям нас ведет то, что мы совершаем каждый день. Иными словами, посей привычку, пожнешь судьбу. Чем эффективнее привычка, тем больше отдача даже от самых простых действий. В разные периоды жизни для нас важно разное. В молодости не думаешь о физическом благополучии, поскольку тело служит тебе отлично. Спустя пару десятилетий оказывается, что и в 20 лет не мешало бы двигаться побольше. Вы сами решите, на каком из пяти видов богатства стоит сосредоточиться прямо сейчас. Но ни в коем случае не теряйте из вида все остальные. Корректируйте баланс. Ежемесячно 30 числа спрашивайте себя, актуальны ли ваши цели, поддерживают ли их выбранные ускорители и что вам мешает прямо сейчас. Каждый квартал завершайте вопросами, что и кто вас заряжает, и наоборот, лишает сил, тянет на дно, а также чего вы боитесь больше всего прямо сейчас.
4: Время, которое у вас есть.
5: Сколько времени мне и вам осталось провести с близкими? Вероятно, меньше, чем кажется. Простые подсчеты показывают, что больше всего времени мы проводим с партнером и коллегами на работе, с родителями, которые живут не с нами, с детьми, которые после 18 лет покидают гнездо, и даже с друзьями гораздо меньше. При этом мы знаем, что времени для встреч не станет больше, его и сейчас-то не хватает. И это довольно странно. Если вы живете в развитой стране, вам не нужно сеять хлеб, а потом растить и собирать его, чтобы прокормить себя. Супермаркеты, бытовая техника и доставка отлично экономят нам время. Почему же мы постоянно жалуемся на его нехватку? Потому что время времени рознь. Это понимали еще древние греки. Они различали два вида времени. Первый – хронос и обычный ход времени. Бывают, однако, благоприятные стечения обстоятельств, когда мы используем время себе на пользу. Вдвойне эффективнее, когда оно не утекает песком сквозь пальцы. Такое время греки называли «кайрос» и ценили особенно. Чтение увлекательной книжки в очереди «кайрос». Короткая прогулка в обеденный перерыв «кайрос». Больше кайросов – больше осмысленного, хорошо проведенного времени. Создание кайросов – целиком наших рук дело. Мы грамотно распоряжаемся временем, когда осознаем его невосстановимость, умеем фокусироваться на важном и сами решаем, как это время проводить.
4: Деньги, которые вам служат.
5: Сколько вам достаточно? К этому знанию прийти непросто. Миллион в лотерею кажется невероятным событием, которое изменит жизнь. Однако практика показывает, что уже спустя 3 месяца счастливчики озабочены чем-то большим. Психологи говорят, что наш ум постоянно норовит вскочить на гедонистическую беговую дорожку. К этому его подталкивает вся современная культура, одержимая идеями успеха, обогащения, преуспевания. К этому его подталкивает и экономика, которая с каждым годом осваивает все новые, все более сложные и непредсказуемые финансовые инструменты. Кого не соблазнит биткоин, подскочивший за год на 600%? Но кто богат по-настоящему? Тот, кто тратит меньше, чем зарабатывает. Зарабатывает с каждым годом все больше благодаря все новым умениям. А разницу инвестирует в качественные активы, которые увеличивают богатство благодаря сложным процентам. Эти деньги делают жизнь комфортнее. Однако в то же время помогают понять, чего на них купить нельзя. Но все начинается с самоощущения. Говорят, что квинтэссенция шведского характера заключена в понятии «лагом». В последние годы оно хорошо известно и жителям других стран. «Лагом» как раз и означает «достаточно». Возьмите его на вооружение. Это понятие полезно, когда рассуждаешь о нем как можно детальнее. Представьте среднестатистический четверг там и тогда, где вы хотели бы жить и работать. Чем вы занимаетесь? Кто рядом с вами? На что вы живете? Сколько вам нужно для полноценной жизни? Как сделать так, чтобы это положение вещей осуществилось как можно быстрее? Не экономить на качественных вещах и вещах, которые тебе по-настоящему нравятся. Но не тратить деньги на то, что всего лишь удовлетворительно или вовсе тебе не требуется. Не мельчить с финансовыми решениями. Крупным уделять внимание в первую очередь. Решение об ипотеке в миллион раз важнее решения, в каком именно супермаркете купить творог на завтрак. Не попадать в ловушку бесконечно продлеваемых подписок на разнообразные сервисы, тщательно выбирая их в ходе тестового периода. Доверять индексным фондам, а не схемам мгновенного обогащения. Не быть скаредным. Оставлять чаевые, если на это есть деньги. Не тратить импульсивно. Если мысли о желаемой покупке не оставляют в течение месяца, что ж, искушению можно поддаться. Не усложнять свою финансовую жизнь. Не терять над ней контроль. Помнить, что дело не в сумме на счете, а в том, как ты воспринимаешь эту сумму. Психология определяет математику бюджета. Помнить, что универсального финансового плана, который бы годился для каждого, быть не может. Прокачивайте навыки. Разговор о том, сколько вы зарабатываете, это разговор о том, где и как вы работаете, что умеете, как складывается ваша карьера. Легко зарабатывать больше, если умеешь создавать нечто, что нужно как можно большему числу людей. iPhone, Marketplace, самоклеящиеся стикеры, что угодно. Умеешь рассказать людям о том, что собираешься сделать. Все великие лидеры, от Ганди до Джобса, умело вдохновляющие рассказчики. Легко зарабатывать больше, если всегда стараешься разобраться в том, что тебе нужно сделать. Готов трудиться усердно, честен с людьми, сдерживаешь обещания. Готов быть нужным, не упуская неожиданные шансы. В том числе готов съесть за босса его лягушку. То есть сделать то, что босс делать не любит. Есть навыки, которые никогда не устаревают. Вряд ли они исчезнут в будущем, даже если всем на свете будет управлять искусственный интеллект. Вы в домике, если умеете продавать, разбираетесь в дизайне, умеете излагать мысли понятно, в том числе в письменном виде, умеете работать с данными, в том числе в сфере IT.

0: Алиев Саду Давудович родился 22 января 1917 года в селе Урала Гунибского района, по национальности аварец. Призван в Красную армию в 1940 году, с первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Снайпер 35-й гвардии стрелкового полка 14-й армии Карельского фронта, гвардии сержант Алиев к июню 1942 года уничтожил 126 вражеских солдат и офицеров. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов. Обучил искусству меткой стрельбы сотни снайперов. После тяжелого ранения вернулся на передовую и принимал участие в штурме Берлина и освобождении Праги. 22 февраля 1943 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Отметим, что скончался Алиев Саду Давудович 12 октября 1991 года.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Льготников могут освободить от уплаты утилизбора. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России опять предложили уменьшить лимит превышения скорости, за которое нет штрафа. В Московском центре организации дорожного движения заявили, что камеры работают с погрешностью в 1 км в час, поэтому лимит можно снизить с нынешних 20 до 2-3 км в час. Отметим, что московские чиновники уже давно ротируют за более жесткие скоростные лимиты. Есть у этой меры и другие сторонники, но в Министерстве внутренних дел и ГИБДД такие инициативы отклоняют. Скорее всего, и сейчас будет так же. Льготников могут освободить от уплаты утилизбора. Это сделает импортные автомобили для них дешевле. Законопроект подготовила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Если изменения введут, они коснутся ветеранов специальной военной операции, инвалидов первой группы, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Это может опустить для них цену таких моделей, как Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sportage, ниже 2,5 миллионов рублей. За нарушение правил дорожного движения могут лишать гражданства. Резонансный случай недавно произошел в Саратове. Местный житель, уроженец Азербайджана, неоднократно вел себя за рулем по-хамски. Ездил на красный, пересекал сплошную, гонял по встречке. А недавний дрифт на «Жигулях» посреди оживленной улицы в его исполнении даже попал во все федеральные СМИ. Но теперь ситуация для него резко изменилась. ФСБ аннулировало у мужчины российский паспорт. Если не исправится, следующим шагом будет депортация. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Мысли вслух.
3: В 75-й год до нашей эры. Холодные воды Эгейского моря. Молодой римский аристократ бежит из города, спасая свою жизнь. Он по уши в долгах, его карьера разрушена, а за его головой охотятся наемники диктатора Суллы. Но судьба подготовила ему испытание похуже. Его корабль берут на абордаж киликийские пираты. В античном мире это означало конец. Киликийцы были фанатичными мясниками, которые не знали жалости. Обычно они не брали пленных для выкупа. Они либо убивали сразу, либо продавали в рабство на рудники, где люди сгорали за считанные месяцы. Юлий Цезарь оказался в их руках. Изгнанник без армии, без денег и без будущего. В этот момент история мира могла закончиться. Великая Римская империя могла никогда не родиться. А имя Цезаря осталось бы лишь строчкой в списке пропавших. Но именно здесь, в грязной клетке на палубе пиратского корабля, Цезарь открыл секретную технологию власти над людьми. Технологию, которую позже он применит, чтобы поставить на колени весь мир. Это нетипичная история о похищении и спасении. Это психологический рассказ о том, как один единственный человек умудрился захватить целую армию, находясь в их плену. Как превратить собственное унижение в триумф воли? И какая цена у человеческой жизни, если ты сам не боишься ее потерять? Когда пираты назвали цену его жизни, они ожидали увидеть страх. Они ожидали услышать мольбы или увидеть слезы человека, осознавшего свою ничтожность. Их лидер озвучил цифру – 20 талантов серебра. Чтобы вы понимали масштаб, на эти деньги можно было содержать небольшой флот в течение месяца. Это была цена, за которую можно было купить свободу целого города. Но Цезарь сделал то, что парализовало волю нападавших. Он рассмеялся им в лицо. Это не был нервный смех жертвы. Это был смех человека, который только что услышал крайне глупую шутку. Глядя в глаза, Цезарь произнес: «Вы понятия не имеете, кого вы поймали. Если вы думаете, что моя цена – жалкие 20 талантов, вы оскорбляете мой статус. Моя цена – 50, и не сестерцем меньше». В этот момент в воздухе повисла мертвая тишина. Пираты, привыкшие убивать за медную монету, столкнулись с невиданным парадоксом. Пленник не просто торговался, он требовал поднять цену за свою голову более чем в два раза. Почему этот ход был гениальным с точки зрения психологии? Потому что Цезарь понимал фундаментальный закон власти. Мир оценивает тебя ровно настолько, насколько ты оцениваешь себя сам. Если ты ценишь себя дешево, ты расходный материал. Тебя можно убить в любой момент, если ты надоел или если еда на корабле начнет заканчиваться. Но если ты целое состояние, ты превращаешься в ценнейший актив. Теперь пираты были обязаны охранять его лучше, чем свое собственное золото. Теперь любая царапина на его коже была убытком для их кармана. Одним коротким предложением Цезарь полностью перехватил управление ситуацией. Он навязал врагу свою систему координат. Он перестал быть добычей и стал инвестицией. Пираты начали смотреть на него не сверху вниз, а снизу вверх, гадая: кто же этот человек, который ценит свою жизнь выше, чем все сокровища в их трюмах? Это и есть тот самый стоический инсайт, который актуален спустя 2000 лет. Мы часто жалуемся на то, что жизнь дает нам мало. Мало денег, мало уважения, мало любви. Но правда в том, что мы сами ставим себе ценник в 20 талантов, боясь, что если попросим больше, то не получим ничего. Цезарь рискнул всем, чтобы показать: ваша самоценность – это единственный барьер против хаоса. Если вы ведете себя как дешевый товар, мир купит вас по дешевке. Задумайтесь, как часто вы в своей жизни соглашаетесь на меньшее просто потому, что боитесь попросить больше? Как часто вы предаете свою значимость ради мнимой безопасности? Цезарь еще не знал, выживет он или нет. Но он уже победил, потому что в его мире не существовало силы, способной сбить его внутреннюю цену. После того, как выкуп был утвержден, Цезаря перевезли на крошечный остров Фармакусса. Его оставили там под охраной нескольких десятков человек. Казалось бы, теперь он должен был молчать и тихо ждать, пока его друзья соберут деньги. Но следующие 38 дней превратились в настоящий психологический эксперимент. Представьте, вы на острове с людьми, которые живут грабежом и убийствами. У вас нет меча, нет охраны, нет власти. Но Цезарь вел себя так, будто это пираты были его гостями, а не он их пленником. Он установил свои правила с первого часа. Когда Цезарь ложился спать, он отправлял слугу к пиратам с приказом: «Замолчите, мой господин отдыхает». И самое невероятное, эти дикие люди, не подчинявшиеся никаким законам, переходили на шепот. Почему? Потому что в Цезаре было нечто, что пугало их больше, чем смерть. Абсолютная, непоколебимая уверенность в своем превосходстве. Днем он не прятался в тени. Он заставлял их слушать свои речи и поэмы. Он тренировался вместе с ними, состязался в прыжках и беге, смеялся над их неуклюжестью и называл их в лицо неотесанными варварами. Это был стокгольмский синдром наоборот. Пираты начали не просто уважать его, они начали искать его одобрение. Пленник стал их неформальным лидером. Но в этой игре был один по-настоящему жуткий элемент. Цезарь часто шутил с ними, пил их вино, а потом, глядя в глаза главарю, с улыбкой произносил: «Вы славные ребята. Жаль, что когда я освобожусь, мне придется вернуться и распнуть каждого из вас». Пираты взрывались хохотом. Они принимали это за высшее проявление римского юмора. Им казалось, что этот странный аристократ просто заигрался в величие. Но за этой улыбкой скрывался стальной расчет. Цезарь не просто развлекался. Он проводил то, что психологи называют десенсибилизацией. Он открыто заявлял о своих намерениях, делая их привычными, почти безобидными. Он приручил их страх. Это важнейший урок античного стоицизма в действии. Твоя внутренняя свобода определяет твою внешнюю реальность. Цезарь отказался признавать себя жертвой обстоятельств. Для него остров был не тюрьмой, а трибуной. Пираты были не похитителями, а аудиторией. Мы часто говорим себе: Я начну жить полноценно, когда решу свои проблемы, когда закрою долги, когда уйду с ненавистной работы, когда обстоятельства изменятся. Цезарь учит нас обратному. Ты должен начать жить как победитель прямо сейчас, внутри своего кризиса. Если ты не можешь контролировать стены своей тюрьмы, начни контролировать тех, кто стоит на страже. Задумайтесь, на что вы тратите время своего пленения? Вы ждете спасения, сжавшись в углу, или вы, подобно Цезарю, пишете стихи в лицо своей судьбе и диктуете правила тем, кто пытается вас сломить? Пираты думали, что они играют с безобидным безумцем. Они не понимали, что перед ними человек, который уже вынес им приговор. И этот приговор был лишь вопросом времени. Наконец, спустя 38 дней, корабли с серебром прибыли. 50 талантов, цена, которую Цезарь назначил за себя сам, были выплачены. Пираты ликовали. Они получили рекордный куш и при этом сохранили жизнь человеку, к которому, как им казалось, они почти привязались. Они отпустили его с миром, уверенные, что эта история станет их любимой байкой в портовых тавернах. Но как только ноги Цезаря коснулись земли в гавани Милета, маска забавного аристократа слетела. Любой другой на его месте первым делом нашел бы самое безопасное место, чтобы смыть с себя дорожную пыль и забыть этот кошмар. Но Цезарь не был любым другим. Не имея никаких официальных полномочий, не будучи претором или консулом, он на одном только авторитете и ярости мобилизует 4 военные галеры и отряд из 500 добровольцев. Он не спал. Он не праздновал свободу. Он вышел в море в ту же ночь. Когда флот Цезаря показался на горизонте острова Фармакусса, пираты все еще делили серебро. Они были так уверены в своей силе и так ослеплены недавним триумфом, что даже не выставили охрану. Они думали, что их друг, Цезарь, уже далеко. Они забыли, что он обещал им каждый день, глядя прямо в глаза. Атака была молниеносной и беспощадной. Большинство пиратов были взяты в плен, а все золото и те самые 50 талантов и все накопленные грабежами сокровища вернулось к Цезарю. Но здесь наступает самый мрачный и поучительный момент этой истории. Цезарь доставил пленников к губернатору провинции, чтобы тот вынес приговор. Но губернатор, ослепленный жадностью, решил продать пиратов в рабство, чтобы набить свой карман. Для Цезаря это было неприемлемо. Это было нарушением его личного кодекса. Он обещал им смерть. А Цезарь всегда платит по счетам. Он забрал пиратов из тюрьмы под свою ответственность и приказал возвести кресты –

0: выберитесь на берег. Тем, кто с облегчением вздохнет и забудет о своих клятвах? Или тем, кто развернет свой флот, чтобы окончательно покончить с тем, что пыталось его сломить? История Юлия Цезаря на острове Фармакусса – это напоминание. Даже когда вы находитесь в самом низу, в клетке, вы уже можете быть победителем, если только ваша воля достаточно тверда, чтобы назначить свою цену и заставить мир ее заплатить.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с возгоранием на автозаправочном комплексе в Каспийске, которое произошло накануне. Я напомню, что на месте ЧП работают сотрудники прокуратуры, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По предварительным данным, накануне примерно в 15:30 произошло возгорание на автозаправочном комплексе, который расположен по улице Гагарина в Каспийске. Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдения требований законодательства. Создан официальный телеграм-канал временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Первым постом стал репост публикации в канале администрации главы Дагестана, в котором рассказывается об официальном представлении Щукина в качестве временно исполняющего обязанности республики. Здесь же размещена биография нового руководителя региона. Я напомню, что Щукин был назначен временным исполняющим главы Дагестана указом президента России Владимира Путина 4 мая. Эксперты Авито Авто проанализировали рынок новых автомобилей в марте и сравнили показатели с февралем 2026 года. Средняя стоимость нового автомобиля в Дагестане составила чуть более 2 миллионов рублей. В число самых популярных моделей вошли отечественные «Лада Гранта» и «Лада Веста». В Госдуме предложили избавить

0: смерть врачей, чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас я напомню, что на заполнение бумаг у медика выходит до 3 рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом глаза в глаза. Как пишет парламентская газета, в числе инициатив создания единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья. А семьи с детьми должны получать денежные выплаты к 1 июню, к Международному дню защиты детей. С таким предложением выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, приоритетное право необходимо дать многодетным семьям. Этот день для них ощущается как настоящий праздник. Гриб подчеркнул, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемирно поощрять. Известные блогеры и IT-специалисты должны на системной основе рассказывать школьникам о защите от вредной информации в интернете. С таким предложением выступил сенатор Вадим Деньгин. По его мнению, детям важно объяснять границы дозволенного в сети. При этом парламентарий подчеркнул, что речь идет не об ограничении свободы подрастающего поколения, а о желании защитить ребят. Предполагается, что именно популярные молодежи медийные лица смогут донести информацию на понятном языке и вызвать доверие. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
4: Притчи народов мира.
5: Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни жена, как обычно, испекла булочку. Она пекла ее каждое утро. Это было традицией. За завтраком она разрезала ее поперек, намазала маслом обе части и, как обычно, подала мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась. Она подумала: «Сегодня мне самой так хочется съесть эту румяную часть булочки. Я мечтала об этом 30 лет». Приняв это решение, она протянула мужу нижнюю часть булочки. При этом у нее дрожала рука. Еще бы! Нарушение 30-летней традиции! А муж, взяв булочку, произнес: «Какой неоценимый подарок ты мне сделала сегодня! 30 лет я не ел свою любимую нижнюю часть булочки, потому что считал, что она по праву принадлежит тебе».
4: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За первый квартал этого года Банк России выявил 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности. Среди них сотни финансовых пирамид, псевдоинвестиционных платформ и фальшивых брокеров. Более 70% схем принимали деньги через криптокошельки, что делает возврат средств практически невозможным. Мошенники делают ставку на технологический хайп, обещают доход от токенизированного золота, крипторынка и даже ИИ-разработок. Только за квартал число проектов с быстрым заработком на ИИ выросло почти вдвое. Центробанк уже заблокировал 7400 интернет-ресурсов нелегалов, но сами схемы становятся все сложнее и быстрее масштабируются. Эксперты предупреждают, главный признак пирамиды – обещание сверхдоходности без понятного объяснения, откуда берется прибыль.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном.
1: Сулейманов Ризван Баширович родился 5 мая 1921 года в селе Кулушац Лакского района Дагестана, по национальности лакец. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. В сентябре 1943 года капитан Ризван Баширович Сулейманов со своим батальоном первым в полку переправился через реку Десну в районе села Моровск, Черниговская область. Вытесненный противник дважды переходил в контратаку, но капитан Сулейманов умело руководил своим батальоном, в результате чего все атаки противника были успешно отбиты. В ходе боя были уничтожены один танк, одна пушка противотанковой обороны, два станковых пулемета и около 60 вражеских солдат и офицеров. Сам Ризван Сулейманов в этих боях был тяжело ранен. 17 октября 1943 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Скончался Сулейманов Ризван Баширович 19 ноября 2000 года.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
20: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки – достаточно размытый процесс. Так, самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Россияне действительно успевают сделать работу за 33 часа, но остальное время у них уходит на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками. Поэтому есть смысл и дальше придерживаться 5-дневной рабочей недели, а не переходить на 4-дневку. Об этом газете «РУ» заявили в Департаменте организационного развития Роскачества. Классическая 5-дневная рабочая неделя в большинстве сфер сохраняет смысл хотя бы потому, что решение ее введения является результатом 10-летнего опыта и доказанной эффективности. Что касается 4-дневки, эксперименты действительно показывают снижение выгорания и текучки, но только в компаниях с измеримым результатом и высокой долей интеллектуального труда, подчеркнули в Роскачестве. И в завершении выпуска. Цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились на 70% с мая 24 по май 26 года. Об этом сообщили в книжном сервисе «Литрес». Самым популярным стал роман Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го, переведенный на 10 языков и экранизированный несколько раз. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в 2025 году. В топ-5 также вошли «Проклятые и убитые» Виктора Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и в списках не значился Бориса Васильева. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Личный коуч. Хороший продавец. Хороший продавец – это тот, кто работает умнее, а не больше. Какой смысл трудиться по 14 часов в сутки без выходных, если вы ничего не можете продать? Успешный продавец умеет организовать свое время, грамотно сформулировать цели и расставить приоритеты.
1: Тайм-менеджмент.
0: Большинство деловых людей ничего не планируют, а живут в ожидании событий, которые заставят их действовать. Они живут и работают в реактивной манере. Однако для того, чтобы построить эффективную машину продаж, нужно научиться проактивной деятельности, основа которой – контроль времени. Хорошая система тайм-менеджмента не отнимает много времени.
1: Вам понадобится лишь 5 минут в день, чтобы организовать свой рабочий график.
0: Кроме того, необходимо научить ваших подчиненных эффективно управлять временем, чтобы вы могли работать в одном ритме. Система тайм-менеджмента Чета Холмса включает 6 простых шагов, регулярно выполняя которые, вы и ваша команда значительно повысите производительность.
1: Шаг 1. Делай до конца или не берись.
0: Не читайте письмо, если не уверены, что сможете ответить на него прямо сейчас. Не отвлекайтесь на телефонные звонки, если заняты важным делом, которое срочно нужно закончить.
1: Шаг 2. Составляйте планы.
0: Если у вас нет плана, вы работаете в реактивном режиме. Хороший план помогает сфокусироваться на главном и увеличивает эффективность. В рабочем плане на день не должно быть более 6 пунктов.
1: Шаг 3. Определите, сколько времени вы потратите на каждый пункт.
0: Время, запланированное на выполнение 6 пунктов плана, не должно превышать 2/3 всего рабочего времени. Так, если ваш рабочий день длится с 8 утра до 6 вечера, вы можете потратить 6,5 часов на выполнение плана.
1: Шаг 4. Планируем свой день.
0: Расписание на день включает 6 пунктов, запланированных во втором и третьем шагах, проверку электронной почты и обязательные телефонные звонки, совещания, а также 2 получасовых перерыва для спонтанных вещей. К сожалению, мы не можем предусмотреть все события.
1: Шаг 5. Расставляем приоритеты.
0: Часто мы оставляем выполнение трудных задач, требующих значительных временных затрат, на конец дня. Это стратегически неверно. Во-первых, утром у вас больше сил. Во-вторых, выполнив трудную задачу, вы заряжаетесь уверенностью и быстро справляетесь с оставшимися пунктами плана.
1: Шаг 6. Спросите себя, повредит ли мне, если я это выброшу?
0: Исследования показывают, что 80% информации, сохраняемой как в электронном виде, так и на бумаге, абсолютно бесполезна. Электронный хлам замедляет работу компьютера, а горы бумаг на столе мешают вам сосредоточиться. Даже если ваша работа является по сути реактивной, например, вы оператор колл-центра, ассистент директора или секретарь на ресепшене, необходимо выделять время для проактивной деятельности, иначе вы рискуете погрязнуть в рутине. Приобретайте новые знания и навыки, улучшайте работу вашей компании.
1: 7 шагов к успешным продажам.
0: Большинство компаний нанимают торговых представителей, имеющих опыт, и практически не уделяют внимания их подготовке. Однако торговля – это наука, которую следует изучать и повторять для создания отлаженного механизма продаж в компании. В первую очередь необходимо усвоить 7 шагов продаж, которые затем нужно неустанно оттачивать на практике.
1: Шаг 1. Установите контакт.
0: Если вы дружите с клиентами, их очень сложно переманить. Следуйте основным рекомендациям по установлению контакта. Задавайте отличные вопросы. Не забывайте про чувство юмора. Сочувствуйте. Заботьтесь. Найдите общие интересы. Будьте зеркалом. Если ваши жесты, движения и интонация соответствуют поведению клиента, это вызывает симпатию. Он наклонился к вам, и вы немного наклонитесь. Он качнул головой, качните в ответ.
1: Шаг 2. Оцените покупателя. Определите его потребности.
0: Продумайте список вопросов, которые не только помогут вам выявить то, что нужно потенциальному клиенту, но и ненавязчиво расскажут ему о вашем продукте. Так вы определите критерии выбора, которыми руководствуется клиент при покупке товара.
1: Шаг 3. Докажите вашу ценность.
0: Теперь, когда вы установили контакт и задали ряд вопросов, пришло время спросить. Кстати, а что вы знаете о нас? Выслушав ответ, проведите небольшую презентацию, которая должна рассказывать не о вашем бизнесе и продукции, а о том, как вы можете помочь клиенту.
1: Шаг 4. Спровоцируйте желание.
0: Задайте ряд вопросов, наводящих на мысль о потребности в вашей продукции. Представьте убедительные данные, мотивирующие покупателей действовать прямо сейчас.
1: Шаг пятый. Преодолейте препятствия.
0: Самая лучшая сделка – это когда покупатель решает купить сам, не ощущая внешнего давления. Клиента нужно виртуозно привести к решению заключить сделку, так, чтобы он осознавал, что, упуская данную возможность, он что-то теряет. Например, деньги, конкурентоспособность и так далее.
1: Шаг шестой. Заключите сделку.
0: Если клиент чувствует неуверенность, нужно помочь ему принять решение, задав несколько вопросов, которые следует подготовить заранее с учетом потребностей данного клиента. Другой проверенный способ – вести себя так, будто сделка уже заключена. Вы хотите получить товар прямо сегодня? В какое время вам будет удобнее его принять?
1: Шаг седьмой. Напоминайте клиенту о себе после сделки.
0: Помните, что привлечь нового покупателя в 6 раз дороже, чем продать товар постоянному клиенту. Поэтому не стоит скупиться на предложения и подарки, а также игнорировать такие инструменты маркетинга, как письма, электронную рассылку и звонки.
1: Работа с персоналом. Тренинги.
0: По данным Harvard Business Review, только 10% населения планеты нацелено на постоянное обучение. К сожалению, некоторые менеджеры полагают, что обучение сотрудников – пустая трата времени и денег, мешающая выполнению основной работы. Однако, если вы не будете развиваться, то неизбежно отстанете от своих конкурентов, уделяющих обучению персонала должное внимание. Обучение устанавливает стандарты. Регулярные тренинги помогают сотрудникам понять цели компании и устанавливают высокую планку производительности. Обучение приносит деньги. Улучшается качество обслуживания, клиенты возвращаются к вам и рекомендуют своим знакомым. Снижается ротация сотрудников. Увеличивается продуктивность. Упрощается процесс интеграции новых сотрудников.
1: Совещание.
0: Лучший способ сделать из вашей команды эффективную машину продаж – проводить еженедельные совещания в форме семинаров, которые позволяют постепенно усовершенствовать различные сферы бизнеса.
1: Семинары позволяют сплотить людей в команду и сформировать у них единое видение компании и ее миссии.
0: Главным образом нужно уделить внимание 3P – процедурам, планированию и политике компании. Совместно с коллегами вы составите список необходимых процедур, тщательно разработаете каждую из них и сделайте так, чтобы их точное соблюдение стало Библией для сотрудников. Автор предлагает 10 шагов по внедрению нововведений в любой из трех областей.
1: Шаг первый.
0: Пусть каждый почувствует боль. Нужно на примере показать, как сотрудники не решают ту или иную проблему, заставив их ощутить дискомфорт.
1: Шаг второй.
0: Проведите семинар, чтобы найти решение.
1: Шаг третий.
0: Разработайте новую процедуру или решение.
1: Шаг четвертый.
0: Лидер или лучший сотрудник должен протестировать каждую процедуру.
1: Шаг пятый.
0: Установите четкий лимит времени на тестирование процедуры.
1: Шаг шестой.
0: Пропишите каждый шаг процедуры. Это поможет разъяснить ее как нынешним сотрудникам, так и вновь принимаемым на работу.
1: Шаг седьмой.
0: Используйте ролевые игры.
1: Шаг восьмой.
0: Проведите семинар, посвященный улучшению результатов.
1: Шаг девятый.
0: Постоянно отслеживайте результаты. Ведите статистику результативности, регулярно информируя о ней сотрудников.
1: Шаг десятый.
0: Измеряйте результаты. Выявляйте и поощряйте лучших сотрудников по направлению.
1: Нанимайте суперзвезд.
0: Неудачно нанятый сотрудник дорого обходится компании. Тем не менее, принято считать, что нанимать суперзвезд, во-первых, накладно, во-вторых, хлопотно. Ими трудно управлять, у них всегда есть свое мнение, их сложно удовлетворить, они не боятся ответственности. Однако выгода, которую суперзвезда принесет вашему бизнесу, покроет все неудобства. Суперзвездам нужно хорошо платить, причем желательно, чтобы оклад был небольшим, в то время как проценты от сделок существенными. Будьте уверены, суперзвезда будет работать максимально выкладываясь, потому что просто не умеет по-другому.
1: Соревнования.
0: Проведение соревнований – отличный способ увеличения продуктивности. Соревнования очень просто организовать. Проанализируйте результаты лучшего сотрудника и пообещайте премию тому, кто побьет рекорд.
1: Соревнования прекрасно мотивируют.
0: Генри Форд устраивал соревнования между дневной и ночной сменой. Он приходил на завод с банкой краски и рисовал на полу огромную цифру 6, объясняя рабочим ночной смены, что столько автомобилей собрали за дневную смену. На следующее утро оказалось, что за ночную смену собрали 7 автомобилей. Форд исправил 6 на 7 и рассказал дневной смене о том, что их рекорд побит. Так автомобильному магнату удалось существенно повысить продуктивность на своем предприятии.
1: Клиенты.
0: Суть привлечения наиболее выгодных покупателей заключается в том, что их количество значительно меньше, чем общее число потенциальных покупателей. А это значит, что рекламировать продукцию выгодным покупателям дешевле, чем всем подряд. Очевидно, что куда выгоднее обращаться напрямую к сотне покупателей, чем пытаться донести информацию до 10 тысяч компаний. Лучшие клиенты покупают больше, быстрее и чаще. Это и есть идеальные клиенты. Ваша десятка, двадцатка или сотня мечты.
1: Маркетинг.
0: Каждая компания, которая планирует стать лидером в своей отрасли, должна комплексно использовать различные способы маркетинга.
1: Рекламные объявления.
0: Существует 4 правила создания высокоэффективных рекламных объявлений. Объявление должно быть броским. Кричащие заголовки привлекают внимание. Текст объявления должен удерживать внимание тех, кого привлек заголовок. Добавьте в объявление призыв к действию. Позвоните прямо сейчас и... Если ваш бюджет ограничен, важно стратегически использовать рекламу.
1: PR
0: включает сотрудничество с прессой, сильными партнерами, участие в публичных мероприятиях и торговых ассоциациях. За каждым отправленным пресс-релизом должен следовать телефонный звонок. Еще один секрет успеха пресс-релиза – упоминание одной из 500 процветающих компаний.
1: Личные контакты
0: – наиболее эффективный способ

0: продажи.
1: Обучение. Выставки, презентации.
2: Грамотно проведенная презентация останется в памяти людей. В то время как письмо могут выбросить, не вскрывая, телевизор выключить, а брошюру отправить в нижний ящик стола. Автор предлагает 8 правил успешной презентации. Подготовьте простую презентацию. Не более одного заголовка и 3-4 пунктов на один слайд. Сделайте презентацию энергичной. Не задерживайтесь подолгу на одном слайде. И пусть надписи появляются постепенно, а не сразу. Используйте интересные факты и статистику. Превратите презентацию в историю с яркими примерами. Сделайте так, чтобы презентация вызывала любопытство. Каждый заголовок должен быть эффективным. Будьте уверены в себе. Ставьте в центр публику, а не себя. Внимательно слушайте, подробно отвечайте на вопросы.
1: Плохая презентация может навсегда погасить интерес к вашему товару. Поэтому следует избегать 8 распространенных ошибок.
2: Благодарить клиентов за потраченное время и извиняться за отнятое время. Держать руки в карманах. Сидеть во время выступления. Позволять публике перехватывать инициативу. Полностью полагаться на приготовленные материалы. Как бы ни была хороша презентация, сделку предстоит заключить вам. Делать презентацию слишком серьезной. Не репетировать. Не иметь представления о том, что последует дальше. Хороший выступающий анонсирует то, что произойдет.
1: Заключение.
2: Благодаря дисциплине и настойчивости вы сможете достичь небывалых высот. Прежде всего, необходимо упорядочить свою жизнь, предпочтя проактивную деятельность реактивной, а порядок – хаосу. Тайм-менеджмент и эффективное планирование – основа повышения производительности компании. Также следует уделить внимание изучению 7 шагов к успешным продажам, которые необходимо запомнить и постоянно совершенствовать. Компания становится эффективной при условии, что в ней работают хорошие специалисты. Не стоит бояться нанимать звезд. Они являются примером для окружающих, полны идей и готовы много трудиться, принося прибыль себе и вам. Система тренингов и совещаний – неотъемлемая часть высокой корпоративной культуры, которая позволяет задать высокие стандарты, увеличить производительность и лояльность персонала, а также быстро вовлечь в работу новых сотрудников. Чет Холмс настаивает на том, что не стоит тратить время и деньги, пытаясь привлечь каждого потенциального клиента. Лучше сосредоточиться на привлечении сотни мечты вместо 10 тысяч мелких покупателей. Автор делится секретами применения различных маркетинговых средств, таких как рекламные объявления, радио и телереклама, реклама на билбордах, почтовая рассылка, корпоративная литература, пиар, обучение, личные контакты и интернет. Тем не менее, не стоит забывать о том, что самый эффективный инструмент маркетинга – дружба с уже существующими клиентами, которые не только совершат повторную покупку, но и порекомендуют вас знакомым.
3: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
20: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните

0: 91 104 и 8. Разные мысли.
1: Роль IQ сотрудника сильно преувеличена. Только если вы не ищете нового Эдисона. Основой собеседования должно стать доверие к тому, с кем беседуешь. Для начала задавайте вопрос на тему, которая вам самому не безразлична. Проводя онлайн-собеседование, делайте поправки на спонтанность общения и иное восприятие статуса. Не упускайте возможности поговорить с соискателем о его амбициях. Женщины профессиональнее в качестве рекрутеров, чем мужчины. И точнее оценивают интеллектуальные способности соискателей с первого взгляда. Беседуя с авторами рекомендательных писем, спрашивайте их о конкретике. Узнаете больше правды. Избавляйтесь от стереотипов и поймете, что талантливы не только белые мужчины в расцвете сил. Обнаружить талант можно двумя путями. С помощью традиционного отбора или скаутинга. Работают оба, но, вероятно, искусственный интеллект соединит эти модели в одну. Создавайте сети контактов. Помните, однако, что эффективнее всего они создаются сами собой, благодаря вашей репутации. Мало найти талантливых людей. Нужно вдохновить их на дальнейшие свершения. Сводите таланты вместе.
0: Разные мысли.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день выходят новости. Искусственный интеллект умеет это, искусственный интеллект умеет то. И кажется, что завтра скажешь нейросетке: автоматизируй мой бизнес, сам пойдешь пить кофе, и при этом бизнес автоматизируется. Я работаю с 1С искусственным интеллектом каждый день. И вижу, что реально помогает в работе, а что пока является просто маркетинговыми обещаниями. И поверьте, разница между этим огромная. Какие 4 вещи реально уже работают, их можно применять. И первое, что уже реально работает, это расшифровка созвонов. Достаточно большое количество сейчас современная компания делает созвонов внутри с клиентами, с партнерами, с подрядчиками. Например, мы у себя используем Яндекс.Телемост. Там уже встроена такая функция с ИИ, которая расшифровывает по результатам созвона видеоконференцию. Во-первых, текст ее можно скачать, кто что говорил. И во-вторых, оно подводит краткие резюме по тем договоренностям, которые были достигнуты на встрече. То есть кто кому что обещал, в какие сроки, кто взял на себя какие задачи. Ты можешь это получить через несколько минут после того, как созвон закончился, уже в таком сжатом виде. Кроме того, если кто-то забыл, что давал какие-то обещания, всегда можно отмотать на конкретный момент, эту информацию поднять, потому что запись встречи тоже сохраняется. Это очень удобно, экономит просто кучу времени. Я рекомендую всем, естественно, все это использовать, потому что это очень удобно. А сейчас давайте расскажу о том, какие фишки нейросетей реально можно применять уже в 1С прямо сейчас. У фирмы 1С есть своя нейросеть, называется 1С-напарник. Они вообще под брендом 1С-напарник объединили на самом деле кучу сервисов. Начиная со своих консультантов по бухгалтерскому учету, это 1С-напарник, помощник для бухгалтеров, заканчивая 1С-напарником для программистов. Сейчас, если ты хочешь напрограммировать какой-то запрос, например, сделать такого-то регистра накопления продажи взять за последние 2 месяца, то ты можешь написать просто промпт прямо в коде, и нейросеть тебе отдаст готовый кусок кода с запросом и с результатами, которые уже обработались. При этом, если раньше тебе нужно было открыть конструктор запросов, найти этот регистр, выбрать нужные поля из него, потом проверить вообще, что там выбирается, наложить нужные фильтры, что это всего лишь за 2 месяца тебе нужно. Это занимало какое-то время отладить такой код, запустить, проверить, что он работает. То сейчас, используя 1С-напарник, такой код можно написать буквально за 5 минут. Но здесь важно еще отметить следующую вещь, что все эти новые технологии, они используются и применимы с новой версией конфигуратора фирмы 1С, с системой 1С EDT. EDT — это такая среда разработки. Если раньше код для 1С писался в 1С-конфигураторе, то сейчас, чтобы использовать вот эти все нейросети от фирмы 1С, нужно использовать, соответственно, конфигуратор, который называется 1С EDT. Но, к сожалению, пока что, на мой взгляд, где-то только 5-10% рынка работают на системе 1С EDT. Многие до сих пор, особенно в небольших проектах, используют старый добрый конфигуратор, где 1С-напарника, к сожалению, нет. И фирма 1С заявила, что она не будет там развивать, туда его встраивать. Поэтому переходите на 1С EDT. За этим будущее. Следующая вещь, где можно использовать искусственный интеллект, это написание комментариев к программному коду. Дело в том, что программисты обычно не любят писать комментарии, в лучшем случае их окажется в файле с проектом, ну, небольшое количество. И разобраться потом другому программисту, который этот код будет или поддерживать, или дальше развивать, порой какое-то время это занимает. Теперь представьте, если все ключевые моменты в исходном коде, они будут описаны и прокомментированы. Я помню такой случай, когда я только стал программистом 1С, написал свою первую коммерческую разработку. И я помню, когда я там очень много написал комментариев. Приблизительно у меня было 50% кода программного и 50% комментариев к нему. И мой руководитель, который принимал эту задачу, он сказал: код сократить, прокомментировать только основные моменты. Нельзя писать типа 50% кода, 50% комментариев. Это too much. То сейчас можно прогнать свой код через нейросеть, и она оставит в ключевых местах самостоятельно комментарии необходимые. И следующий разработчик, который этот код будет поддерживать, достаточно легко и просто будет разобраться, собственно, а что вы делаете в этой части кода, в этой и в этой части кода. То есть то место, где раньше программист тратил 4, 5, 6 часов на разработку, используя нейросети, он может решить эти же задачи за меньшее количество времени. Например, за 2-3 часа. А значит, для бизнеса такое решение будет стоить дешевле. Следующая вещь, где используется искусственный интеллект, тоже касается программирования на 1С, это ревью кода и написание пользовательской документации. Программисты не любят писать пользовательскую документацию, и не каждый заказчик готов платить за пользовательскую документацию. Поэтому во многих проектах таким большим пробелом является хорошая пользовательская документация. Ну или вообще наличие поиска документации. Так вот, с помощью ИИ, решая те задачи, которые ставят перед программистом бизнес, есть возможность писать достаточно классную документацию. Буквально сделал несколько промптов, немного дополнил, вставил скриншоты, и у тебя уже есть целый руководство, как пользоваться тем или иным куском той или иной подсистемы, которую ты разработал как программист. Кроме того, во многих проектах используется так называемый ревью кода. Это то, когда один программист, например, писал 8 часов код, а потом 1,5-2 часа другой программист этот код анализировал и указал, а где вообще узкие места, где стоит переписать, где стоит написать немножко по-другому. Это дает возможность обоим программистам прокачиваться, дает возможность обоим программистам писать более качественный код. Так вот, сейчас можно на ревью вместо второго программиста подключить ИИ, отдать код, который ты написал, и получить хороший фидбэк по тем местам, которые можно у тебя в коде улучшить. И это делает уже искусственный интеллект, а не человек. А значит, это стоит дешевле, чем использование человека. Переходим к тем вещам, которые пока что еще не существуют, но вполне возможно в скором будущем и они появятся и станут реальностью. Что еще пока не работает? Во-первых, пока что нет ИИ сотрудников. Да, много различных помощников, помощник программиста, помощник бухгалтера. Но ИИ сотрудник, когда ты вместо логиста садишь, нанимаешь ИИ логиста, и он вместо тебя планирует на завтра все заказы на доставку, или вместо программиста ты нанимаешь ИИ программиста, и он пишет там код полностью за тебя и сам потом его имплементирует, запускает. Пока что виртуальных сотрудников нет, хотя попытки их создать активно идут. Приведу в пример стартап Neva.ai Дэвида Яна. Это тот, который придумал Abby FindReader в свое время. Он сейчас в Кремниевой долине делает свой новый проект, который позволяет по телефонному звонку записаться в ресторан. То есть по факту человек звонит в ресторан, думает, что общается с администратором, причем там эмулируется во время звонка вообще просто фон, как будто реально администратор прям в ресторане взял трубку, там шум, значит, толпы, которая сидит в ресторане, делает запись на нужное время, на нужную дату, и при этом сразу же бронирует в системе необходимые столики, при этом может поинтересоваться вообще, а у вас аллергия есть на какие-то продукты или нет, и вообще ведет себя максимально как человек. Большинство посетителей ресторанов не могут просто отличить и сотрудника, и администратора от реально настоящего человека. Я знаю то, что у них уже достигнута точность распознавания того, что говорит человек, и точность вообще работы на 95%, но они ее стараются довести 98-99%. И тогда можно точно говорить о том, что вот теперь это и администратор, который для ресторанов, который стоит не $5000 зарплаты в месяц, как нужно было бы платить ресторану за обычного человека, а такого и сотрудника можно, например, за $1500 нанять себе на 30 дней. При этом он будет работать круглосуточно и днем, и утром, и вечером 24/7. Вторая вещь, которой пока что еще нет. Искусственный интеллект не внедрит вам 1С. То есть нельзя написать запрос такой: хочу внедрить 1С, у меня торговая компания, внедри мне. Так или иначе, автоматизация — это люди, это система, это организация бизнес-процессов. Так или иначе, здесь без человека пока что никуда. И может на отдельных этапах помочь в автоматизации, например, написать код программный или помочь подготовить документацию, но запросы, какая документация, на какой участок, с каким бизнес-процессом должна быть, все равно так или иначе в ИИ генерит человек и проверяет то, что сделала нейросеть, тоже человек. Но третья вещь, которой пока что еще нет, но я думаю, рано или поздно она случится, это голосовое создание системы автоматизации под нужды бизнеса. Представим, недалек

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аэропорт Махачкалы, как и другие аэропорты Юга России, приостановил работу из-за попадания украинских беспилотно-летательных аппаратов в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Согласно данным онлайн-табло, полчаса назад по состоянию на 12:30 отменены 5 рейсов на вылет, 4 в Москву, 1 в Санкт-Петербург. Кроме того, задержаны вылеты еще 8 рейсов, в том числе 4 в Москву, по 1 в Санкт-Петербург, Пермь, Новосибирск и Стамбул. Ну и в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Махачкале будет ограничено движение в центре города на 9 участках городских дорог. Полный список дорог вы можете ознакомиться на сайте администрации Махачкалы. Ограничение будет действовать с 6 утра до 19:00 в зависимости от локации, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Власти Махачкалы призвали водителей заблаговременно выбирать альтернативные маршруты. В столице Дагестана начали работы по нанесению дорожной разметки в приоритете участки с интенсивным движением и пешеходные переходы возле школ и социальных объектов. Как сообщили в мэрии Махачкалы, специалисты используют современные износкостойкие краски со светоотражающими элементами. Это позволит обеспечить видимость линии в темное время суток при неблагоприятных погодных условиях. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и избежать крупных пробок, основные работы проводятся в ночное время. МВД России предоставила статистику правонарушений за 3 месяца 2026 года, согласно, кстати, которой Дагестан оказался в числе регионов с самым низким уровнем преступности. Всего 12 преступлений на 10 тысяч населения. Всего в стране за этот период зафиксировано, я напомню, что 396 тысяч преступлений. Это около 27 правонарушений на 10 тысяч жителей. К другим новостям. Средний размер пенсии россиян превысил 27 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости. При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия по старости составила 25 тысяч рублей. Неработающие получают примерно 28 тысяч рублей. Махачкалинская «Динамо» из-за продолжающихся ограничений на полеты в южных аэропортах будет добираться до Грозного на автобусе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Шамиль Газизов. Встреча, я напомню, что 29-го тура российской премьер-лиги между «Ахмадом» и «Динамо» состоится 10 мая в Грозном. Начало в 17:15 по московскому времени. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоп. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые Алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надир-Шаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Лали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунибского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что такое коммерческая тайна?
2: Коммерческая тайна должна быть у каждого, кто беспокоится о сохранности своей информации. У нас есть закон о коммерческой тайне, в соответствии с которым эта самая коммерческая тайна охраняется определенными способами. Ну, какими способами? Как минимум, ее можно изъять только по решению суда, а все остальные лица, которые допущены к этой коммерческой тайне, не имеют права ее разглашать, потому что может наступить гражданско-правовая или даже уголовная ответственность. А сотрудники правоохранительных органов не могут ее изъять в компании без судебного решения. То есть, если они приходят, изымают эти документы, которые загрифованы как коммерческая тайна, без судебного решения, то впоследствии эти доказательства могут быть признаны недопустимыми по уголовному делу.
1: Зачем бизнесу коммерческая тайна?
2: Итак, коммерческая тайна позволяет сделать что? Как защитить компанию? Первое. У вас есть сотрудники, которые допущены к определенной чувствительной информации. И если они уходят кому-то, конкурентам, образуют свой бизнес и так далее, эту информацию они не имеют права разглашать. Либо они будут привлечены к гражданско-правовой или даже к уголовной ответственности. Ну, то есть, либо они будут платить, либо даже сядут в тюрьму. Ну, или, по крайней мере, штраф или условное наказание. Второй аспект. Если к вам приходят правоохранительные органы с обследованием, либо с обыском, то информация, которая относится к коммерческой тайне, не может быть ими изъята, если у них нет судебного решения. Таким образом, вы защищаете себя от правоохранительных органов.
1: Можно ли скрыть бухгалтерию коммерческой тайной?
2: Нет. Ну, потому что это незаконно. Может только то, что... Законом можно защитить только то, что находится в правовом поле. Если вы говорите, что у меня есть черная бухгалтерия, хочу защитить коммерческой тайной, нет. У вас незаконная история не может быть защищена инструментом законным. Да, жалко, конечно. А вот, допустим, уникальная маркетинговая стратегия может быть защищена коммерческой тайной. Если там есть вот какие-то вот такие особенности, отличающиеся кардинально от продвижения всех остальных конкурентов. В том числе и базы, скрипты, системы, какие-то части бизнес-моделей. Да, мы клиентам это тоже вводим.
1: Что еще нельзя скрывать с помощью коммерческой тайны?
2: Ну, нельзя отнести к коммерческой тайне там налоговую бухгалтерскую отчетность, там первичку по контрагентам. То есть нельзя сказать так: ой, вы знаете налоговую, у нас это относится к коммерческой тайне, вот вся первичка наша и отчетность, мы вам поэтому не дадим. Нет, так нельзя.
1: Правоохранительные органы могут изъять информацию, которая защищена коммерческой тайной.
2: В рамках обыска и обследования помещений изъять информацию, которая относится к коммерческой тайне, можно на основании судебного решения. То есть, если они приходят с обыском, и у них есть судебное решение на изъятие информации, отнесенной к коммерческой тайне, то они ее могут изъять. Но просто зачастую бывает так, что они приходят с обыском, начинают проводить и находят информацию. Эта информация им важна, а она отнесена к коммерческой тайне. Как-то с учетом безотлагательности ее изъять и потом получать одобрение в суде. Но не все что могут сделать.
1: Почему это не популярный инструмент?
2: А вы знаете, просто многие как бы не знают об этом инструменте, что он достаточно недорогой и эффективный. Можно ввести достаточно быстро, эффективно, и результаты будут прям налицо. Очень компания меняется, сотрудники компании меняются, если они понимают, что у них есть прям, во-первых, защищенное ядро в виде коммерческой тайны, и что они не могут информацию из этого защищенного ядра разглашать третьим лицам. Отношение прям в компании меняется. Какая-то появляется сплоченность зачастую, помимо вот защиты информации.
1: Сколько это стоит?
2: Ну, это все зависит от размера компании, но это недорого.
1: Можно ли самому сделать коммерческую тайну, взяв образец из интернета?
2: А как же скачать бумажку, если ты должен понимать штатную численность, расписание, допуски, саму процедуру работы с коммерческой тайной, разработать положение под конкретную компанию, изменения внести в трудовые договоры и потом уже загрифовать и еще и обучить сотрудников? Бумажку так просто не скачаешь.
1: Опишите в двух словах, как выглядит введение режима коммерческой тайны.
2: Введение режима коммерческой тайны – это определенная процедура. Сначала Мы снимаем информацию с генерального директора и топ-менеджеров, понимаем, как происходит работа с этой информацией, которая относится к коммерческой тайне, которую они хотят, чтобы она относилась к коммерческой тайне. Дальше разрабатываем положение, согласовываем с ними. Дальше вносим изменения в трудовые договоры в виде доп-соглашений. Дальше обучаем сотрудников и подписываем положение и трудовые договоры, доп-соглашения. И, в общем-то, все. И тогда, когда сотрудник выходит на работу с коммерческой тайной, он подписывает, что он допущен, что он принял эту коммерческую тайну в работу. И, в общем-то, режим введен, только надо загрифовать еще грифом «коммерческая тайна» все документы, которые относятся к этой тайне. Все.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
5: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки – достаточно размытый процесс. Так, самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. «Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», — добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
6: Амитхан Султан родился 25 октября в 1920 году в городе Алупка, Крым. Отец лакец, мать крымская татарка. В Красной армии с февраля 1939 года. В 1940 году окончил первую Качинскую военную авиационную школу. Начало Великой Отечественной войны встретил в Молдавии. Участник Сталинградской битвы, воздушных боев за освобождение Ростова-на-Дону, Кубани, Таганрога, Мелитополя, Крыма, во взятии Берлина. За время войны он совершил 603 боевых вылета, из них 70 на штурмовку живой силы и техники противника. Провел 150 воздушных боев, сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов противника. После войны становится летчиком-испытателем. За время летной работы освоил около 100 типов летательных аппаратов. Его налет составил 4237 часов. Погиб 1 февраля в 1971 году при выполнении испытательного полета. Дважды был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 24 августа 1943 года и 29 июня 1945 года.

0: Личный коуч.
1: Многие считают экономику сложной и запутанной наукой, но на самом деле ее ключевые принципы довольно просты. Проблема в том, что люди не понимают, как она работает, и поэтому их легко ввести в заблуждение. Почему налоги для богатых иногда сильнее всего бьют по бедным? Как дешевая аренда приводит к нехватке жилья? И почему попытки снизить цены на продукты могут закончиться их дефицитом? Звучит парадоксально, но факты говорят сами за себя. Экономика не про то, что у вас есть, а про то, как вы это используете. Например, у Венесуэлы огромные запасы нефти. Казалось бы, страна должна быть богатой, но она на грани банкротства. А Швейцария почти ничего не имеет в земле, но это одна из самых обеспеченных стран мира. Тоже правила действуют и для вас. Каждый потраченный доллар, каждый час работы, нанятый вами человек – все можно использовать только один раз. Вопрос не в том, можете ли вы себе что-то позволить, а от чего вы отказываетесь ради этого. Допустим, вы покупаете BMW за 50 тысяч долларов. Красивая машина, кожаные сиденья. Вы чувствуете, что добились успеха. Но есть и обратная сторона. Если бы вы купили Toyota Corolla за 20 тысяч и вложили оставшиеся 30, через 10 лет ваши инвестиции могли вырасти до 60 тысяч, а через 30 лет – почти до 250 тысяч долларов. Получается, что покупка BMW обошлась вам не в 50 тысяч, а в четверть миллиона. Это и есть компромисс. Каждый раз, когда вы тратите деньги, вы упускаете то, во что они могли бы превратиться. То же самое с вашим временем, энергией и вниманием. Как только вы начнете замечать другие варианты, их уже невозможно будет игнорировать. Цены — это сигналы. Есть одна известная история. Горбачев приехал в Великобританию и спросил Маргарет Тэтчер, «Как вы обеспечиваете людей едой?» Она ответила, «Я не знаю, это делают цены». Задумайтесь, Лондон уже более 100 лет не производит достаточно еды для всех жителей. Миллионы людей каждый день потребляют 3 приема пищи, но при этом нет министерства бутербродов. Государство не контролирует, куда пойдет хлеб. Тем не менее, каждое утро в город привозят свежие продукты. Рыбу из Норвегии, говядину из Аргентины и кофе из Бразилии. Никто не управляет этими поставками централизованно. Это делают цены. Цена не враг, это честный сигнал реальности. В следующий раз, когда вас разозлит цена, остановитесь и спросите себя, что она пытается вам сказать. Может быть, товара мало или слишком много людей хотят купить ограниченный товар? Цена — это просто сигнал, который помогает понять реальность. Контроль цен не работает. В Нью-Йорке тысячи пустующих квартир. Они стоят заброшенными, а рядом с этими зданиями спят бездомные. Пустых квартир в городе в 4 раза больше, чем бездомных. Давайте разберемся, почему так происходит. Аренда жилья дорожала, и людям становилось все труднее платить за нее. Тогда вмешались политики и ввели правила. Владельцы жилья не могут брать за аренду больше определенной суммы. Казалось бы, проблема решена, но это только усугубило ситуацию. Когда цена искусственно занижена, каждый стремится получить больше. Студент, который раньше жил с родителями, теперь снимает отдельную квартиру. Вдова, которая планировала переехать к родственникам, остается одна в трехкомнатной квартире. Это похоже, например, с бесплатной пиццей. Все стараются взять как можно больше, а тем, кто действительно нуждается в жилье, ничего не достается. Но проблемы на этом не заканчиваются. Без возможности повышать арендную плату, владельцы перестают заботиться о помещениях. Крыши не ремонтируют, здания начинают разрушаться, и в какой-то момент их просто бросают. Так в городе появляются тысячи пустых квартир и одновременно тысячи людей, оставшихся без крыши над головой. Контроль цен делает здания невыгодными для содержания. То же самое происходит и с продуктами. В Зимбабве во время инфляционного кризиса искусственно удерживали низкие цены. Магазины пустели за считанные часы, а фермеры перестали привозить продукты на рынок, потому что продавать их по установленным ценам означало работать в убыток. Люди голодали, а урожай гнил на полях. Вот что происходит, когда цены устанавливают слишком низко. А теперь посмотрим, что происходит, когда цены слишком высоки. Индия. Начало 2000-х. Правительство хотело помочь фермерам, поэтому гарантировала высокую цену на пшеницу. Что бы ни случилось, фермерам хорошо заплатят. Это казалось отличной идеей, но все обернулось иначе. Если государство гарантирует высокую цену, фермеры начинают выращивать больше пшеницы, чтобы заработать. Они произвели намного больше, чем было нужно, и государству пришлось выкупать излишки. 11 миллионов тонн пшеницы скопились на складах и сгнили, в то время как в других частях страны люди голодали. Вывод прост. Установите цену слишком низко, возникает дефицит, люди не могут получить товар. Установите цену слишком высоко, возникает избыток. Продукты портятся, пока люди голодают. В любом случае, вмешательство в цены ломает систему. Самое жестокое. Предположительно, контроль цен должен помогать бедным, но когда товар исчезает, богатые находят обходные пути. Они кого-то подкупают, используют связи. Бедные страдают сильнее всего. Решение превращается в проблему. Прибыль и убытки как ориентиры. Представьте школьную столовую с фруктовыми закусками. Детям они нравятся, вы приносите еще и обмениваете их на то, что нужно вам. Это приносит прибыль. Прибыль подсказывает: продолжай, приноси больше фруктов, людям они нужны. А теперь попробуйте то же самое с изюмом. Его никто не берет, раздать не получается. Это убыток. Вы потратили деньги на то, что никому не нужно. Но убытки тоже важны. Они говорят: остановись, попробуй что-то другое. Прибыль говорит: да, делай это чаще. Убытки говорят: нет, прекращай. Все просто, но многие не понимают. Убытки так же ценны, как и прибыль. А иногда даже важнее. Когда компания терпит убытки и закрывается, это выглядит как поражение. Но в этом есть и положительная сторона. Все ресурсы — инженеры, сталь, электричество, грузовики — использовались для создания того, что оказалось ненужным людям. Закрытие компании дает возможность перенаправить эти ресурсы туда, где они действительно нужны. Но здесь правительства ломают систему. Они говорят: эта компания слишком велика, чтобы обанкротиться. Мы дадим им деньги, чтобы она продолжала работать. Теперь сигнал искажен. Компания должна была уйти с рынка, но вместо этого продолжает тратить ресурсы за счет ваших налогов. Так, как если бы вы платили тому самому ребенку, чтобы он снова и снова приносил никому не нужный изюм. В итоге страдают все. Прибыль и убытки — это не враги. Это честная обратная связь экономики. Что это значит для вас? Смотрите на свою жизнь так же. Делайте то, что приносит результаты движения вперед, и спокойно завершайте то, что только тянет ресурсы. Ваша зарплата — это тоже цена. Почему на одних работах платят больше, чем на других? Строители весь день трудятся под палящим солнцем, поднимают тяжести, но зарабатывают не так уж много. Медсестры помогают спасать жизни, но миллионерами не становятся. Почему так? Потому что вам платят за ценность, которую вы создаете. Рассмотрим пример. Представьте, что у вас есть киоск с лимонадом, и вы нанимаете подругу Марию. Сколько ей платить? Это зависит от ее вклада в продажи. Мария работает быстро. Она дружелюбна. Благодаря ей вы продаете на 10 стаканов больше. Каждый стакан стоит доллар. Значит, она приносит вам 10 долларов дополнительной выручки. Вы можете платить ей эту сумму и оставаться в плюсе. А теперь представьте, что вы наняли Джейка. Он медлителен, часто отвлекается на телефон и проливает лимонад. С ним продажи растут всего на 2 стакана. Это 2 доллара. Если платить ему больше, бизнес начнет терять деньги. Это не жестокость, а простая математика. Именно здесь чаще всего возникает путаница. Кто-то говорит: работники заслуживают достойную зарплату, поднимем минимум до 15 долларов в час. Звучит правильно, но что если человек создает ценность только на 10 долларов в час? Тогда бизнес вынужден платить 15 долларов за работу, которая стоит 10. Каждый час минус 5 долларов — долго так не продержишься. Что делает владелец? Он не нанимает этого человека. Ставит кассы самообслуживания, сокращает часы работы или просто закрывает бизнес. Вывод прост. Вам платят не за время, а за результат. Чем больше ценности вы создаете, тем больше зарабатываете. Хотите получать больше? Создавайте ценность. Овладейте навыком, которому больше никто не хочет учиться. Торговля делает всех богаче. У вас есть бутерброд, а у друга – пицца. Каждый хочет то, что есть у другого. Вы меняетесь половинками. Количество еды изменилось? Нет. Но стали ли вы оба довольнее? Да. В этом и есть суть торговли. Она создает ценность, не создавая новых вещей. Никто не проиграл, вы не победили друга, и он не победил вас. Вы оба выиграли. Но взрослые все усложняют. Политики говорят о международной торговле так, будто это война. Мы проигрываем Китаю. Они крадут наши рабочие места. Мы должны победить. Но торговля — это не игра с победителями и проигравшими. Иначе почему обе стороны веками продолжают торговать? Одна страна покупает у другой, потому что так дешевле, чем производить самой. Другая продает, потому что получает выгоду. В результате у обеих сторон становится больше товаров. И вот что особенно важно. Даже если одна сторона делает все лучше, торговля все равно остается выгодной для обеих. Представьте, вы юрист и зарабатываете $300 в час. При этом вы умеете убираться. Стоит ли вам самим мыть пол в офисе? Если вы наймете уборщика за $20 и потратите этот час на работу, вы заработаете 300, заплатите 20 и все равно останетесь в большом плюсе. Тот же принцип работает и на уровне стран. Даже если одна страна лучше производит и автомобили, и рубашки, ей все равно выгоднее сосредоточиться на том, где ее преимущество сильнее, и обменивать это на все остальное. В итоге у обеих стран становится больше и машин, и рубашек. Именно поэтому экономисты уже сотни лет поддерживают свободную торговлю. Торговля — не война, а сотрудничество, в котором выигрывают обе стороны. Что это значит для вас? Вспомните, сколько времени за последнюю неделю вы потратили на то, что вам не нравится или плохо получается. Письма, таблицы, рутинные задачи. Представьте, что вы заплатили кому-то $50, чтобы он сделал это за вас. А сами посвятили бы время тому, что умеете делать только вы. Это и есть торговля. Каждый час, потраченный на свои слабости, это час, упущенный для развития сильных сторон. Вы не побеждаете, исправляя недостатки. Вы побеждаете, развивая то, что уже работает. Такова экономика.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Одна из важных задач – не привлекать внимание. Максимально слиться с толпой. Могут перевоплощаться, вести наружное наблюдение, перемещаться на автомобилях, меняя автомобили, ну, собирать информацию и делать это достаточно незаметно. Есть программы, которые выявляют, что за человеком, например, следят. Мошенников сейчас очень много стало. Какой-то период обострения, я бы даже сказал. В некоторых красивых передачах они там красиво все снимают, заходят в жилье, да, и там в квартиру начинают делать там фото-видеосъемку, а это противозаконно, такими вещами нельзя заниматься. Те же самые, как я говорю, скрытые жучки, скрытые видеонаблюдения. Обманывали людей, вытаскивали деньги, то есть, знаете, как это, пирамида. То мужья женам начинают портить жизнь, что жены мужья. И в определенных моментах просят нас защитить их на физическом уровне. Я частный детектив.
2: Как вы пришли в профессию?
1: С детства смотрел фильмы там, про Шерлока Холмса. И меня стали больше интересовать такие головоломки, которые можно было бы разгадывать. И спустя годы попробовал себя в различных профессиях. Длительное время работал в безопасности. И вот один из моментов, что меня сподвигло в дальнейшем заняться именно детективной деятельностью, то, что у нас граждане некоторую информацию не могут защитить правильно. И на них в дальнейшем может эта информация в руках недоброжелателей сыграть не самую лучшую роль.
2: С чем чаще всего к вам обращаются?
1: Часто обращаются по сбору информации по частному лицу, сбор информации по компании, по контрагенту, насколько действительно компания хорошая. Ну вот, например, одна фирма хочет заключить контракт с другой фирмой и готова перечислить определенную сумму денег. Но для того, чтобы понять, насколько контрагент ответственный, честный, не мошенник, обращается по подозрениям в изменах. Мужчины, женщины, чаще ревнивые жены. Мужья как-то тоже, ну, и это соотношение, наверное, 70 на 30. В некоторых красивых передачах они там красиво все снимают, заходят в жилье, да, и там в квартиру начинают делать там фото-видеосъемку, это противозаконно, такими вещами нельзя заниматься. Так, например, в кафе, в ресторане, на улице есть контакт. Взяли друга за руку, под руку, обнялись, идут рядом, улыбаются, разговаривают. Не просто дружеская беседа. Такую информацию мы предоставляем. Наблюдение проводится не один день. Бывает, иногда хватает там 2-3 дней для полноценного анализа, бывает 2-3 недели. Обратился сотрудник полиции к нам помочь найти его жену. И здесь как раз мы работали вместе, он со своей стороны. А мы со своей. Он позвонил и попросил помочь, потому что говорит, я боюсь, что моя жена ушла насовсем, что она не вернется. Нашел ее в городе Сочи.
2: Законно ли нанимать частного детектива?
1: Наша команда и я, в частности, всегда работаем только в рамках правового поля, в рамках закона. И на некоторые заказы, которые к нам поступают, мы отвечаем отказом в связи с тем, что просят не совсем законными методами провести определенную работу. Проникновение в жилье и установка, например, видеонаблюдения. Это запрещено. Лично мы не имеем права задерживать кого-то, доставлять, да, мы не наделены такими полномочиями. Бывает, обращаются люди с просьбой скрытые жучки, скрытые видеонаблюдения. И мы объясняем, что это не к нам. Мы работаем только по закону. Из таких случаев, который прямо запомнился сильно у меня, это случай, когда молодая женщина обратилась с просьбой отправить ее на тот свет. Это вот такая была ситуация, действительно. Конечно же, мы ответили отказом, но я со своей стороны чем мог, и тем помог в плане того, что порекомендовал психотерапевта хорошего, пытался выяснить, в чем причина. Просто же всегда надо найти корень. Да может быть, это просто какой-то розыгрыш. Нет, на полном серьезе, то есть она прямо конкретно говорит, да, вот мне надо, чтобы я сама боюсь, мне надо, чтобы кто-то помог. Вот такой был случай.
2: Нужна ли лицензия на частную детективную деятельность?
1: Детективная деятельность, так же, как и частная охранная деятельность, это у нас лицензированный вид деятельности в нашей стране. Поэтому, занимаясь подобной работой, обязательно надо получить лицензию.
2: Где частному детективу разрешено фотографировать?
1: Если это не является частной территорией, где вы незаконно проникли, в принципе, это допускается. Общественное пространство, да, со своего автомобиля, с видеорегистратора, с телефона. Это я все могу делать. Это все в рамках закона.
2: Как детектив следит за человеком?
1: Мы работаем 24/7. Заказы бывают разные. Бывают в выходные очень плотно работаешь, практически круглосуточно, а в будние дни отдыхаешь. Бывает наоборот. Экипаж состоит из двух людей и автомобиль. Один водитель. Если наблюдение длинное, необходимо несколько машин. А если человек остановился, например, зашел в магазин, в кафе, где-то встреча, тут работа происходит как раз второго сотрудника. Одна из важных задач во время работы, да, это не привлекать внимание. Максимально слиться с толпой. Есть определенные атрибуты для того, чтобы менять свой внешний вид. Борода, усы, парик, одежда. Иногда надо, чтобы тебя вообще не заметили. И в том числе твое лицо. Поэтому кепка, она скрывает.
2: Как стать детективом?
1: Для начала я бы порекомендовал пойти в правоохранительные органы, какое-то время поработать. Это хорошая база для того, чтобы понять мотивы людей, взаимодействовать с ними, начинать психологию преступников, психологию обычных людей. И заниматься боевыми видами единоборства, потому что это всегда пригодится, а особенно в подобной работе. Ситуации бывают разные. Детектив должен быть подготовлен физически, детектив должен быть подготовлен психологически, иметь хотя бы базовые знания психологии, да, при общении с людьми, быть достаточно коммуникабельным, чтобы были навыки актерского мастерства, перевоплощение, то есть поменять внешний вид, поменять образ свой, поменять голос, либо сыграть роль. А, ну и еще и риски, конечно. Не всем нравится, что за ними какое-то там наблюдение ведут, либо какую-то информацию получают.
2: Есть ли у детективов специализации?
1: Есть детективы, которые работают, как я называю, как человек-оркестр, то есть он сам принимает заказы. Он сам выезжает на заказы, он сам ведет наружное наблюдение, собирает информацию и, соответственно, выдает заказчику. Если компании, то у них обычно идет разделение. То есть есть главный, это как мозговой центр, который анализирует всю ситуацию и понимает, куда ее распределять. В кибербезопасность, например, может быть отделение наружного наблюдения. Мы их называем топтунами, да, то есть ребята, которые могут перевоплощаться, вести наружное наблюдение, перемещаться на автомобилях, меняя автомобили, ну, собирать информацию и делать это достаточно незаметно.
2: Есть ли у частных детективов оружие?
1: У меня, как у многих граждан нашей страны, есть разрешение на травматическое гладкоствольное оружие. Иногда беру с собой на работу, а в основном оно хранится дома в сейфе.
2: Можно ли использовать в суде доказательства от частного детектива?
1: Законные доказательства, которые были собраны, грамотно построенный материал, конечно, является доказательной базой.
2: Какое дело в вашей карьере было самым легким?
1: Самое легкое – это когда нас просят, например, приехать и просто оказать физическую поддержку на встречу на какую-нибудь. Например, происходит встреча между партнерами по бизнесу, и один боится, что тот второй придет и будет не один.
2: А какое самым тяжелым?
1: Самое тяжелое – факт установленной измены. Когда девушка говорит, меня пес попутал. И она понимает, что сейчас приедет ее молодой человек. Вот тут, понимаете, такой момент. Мне, с одной стороны, как бы жалко человека, с другой стороны, ну, мы профессионалы, мы работу свою выполняем, у нас одна задача.
2: Вам приходится расследовать серьезные преступления?
1: Приходилось совместно с правоохранительными органами. То есть обратились и в правоохранительные органы, и обратились к нам. И мы совместно с ним, то есть мы информацию какую собирали, предоставляли им. Нашли, обнаружили, обезвредили. Организации, которая занималась мошенничеством на достаточно серьезном уровне. Вот, обманывали людей, вытаскивали деньги. То есть знаете, как это пирамида.
2: Обращаются ли к вам за защитой?
1: Мы подобное предоставляем. Достаточно часто получается ситуации, когда люди... Например, у них бракоразводный процесс, что мужья женам начинают портить жизнь, что жены мужья. И в определенных моментах просят нас защитить их на физическом уровне. В личной охране так. Если произошло физическое нападение, значит, она уже здесь не доработала. То есть личная охрана работает так, что она предотвращает перед каким-то нападением. То есть этого не должно быть ни в коем случае, не допускается.
2: Много ли у вас командировок?
1: Мы работаем во многих регионах России. В разных регионах России остались друзья, знакомые, коллеги, с которыми мы периодически работаем. Стабильно где-то раз в неделю мы куда-то ездим.
2: Какой у детектива карьерный рост?
1: Если детектив работает, например, в компании, в агентстве, да, то детективное, наружного наблюдения, с командой наружного наблюдения уже там дорасти через какое-то время, например, на быть как старшим детективом. Так что карьерный рост тоже есть. Когда работаешь сам на себя, тут зависит уже от того, насколько серьезные заказы ты берешь и как быстро ты их отрабатываешь. В целом тут нету потолка.
2: Любимая часть работы?
1: Да я люблю все. Общение с людьми, я люблю командировки, новые знакомства, новые места.
2: А нелюбимая?
1: Когда у тебя на встрече начинают одновременно звонить все телефоны.
2: Нюх, как у собаки, или глаз, как у орла?
1: И то нужно, вот, но хорошо, когда не в комплексе.
2: За какое дело вам заплатили самый большой гонорар?
1: Помогли решить очень серьезно.

0: Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит, и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аэропорт Махачкалы, как и другие аэропорты Юга России, приостановил работу из-за попадания украинских беспилотно-летательных аппаратов в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Согласно данным онлайн-табло, полчаса назад по состоянию на 12:30 отменены 5 рейсов на вылет, 4 в Москву, 1 в Санкт-Петербург. Кроме того, задержаны вылеты еще 8 рейсов, в том числе 4 в Москву, по 1 в Санкт-Петербург, Пермь, Новосибирск и Стамбул. Ну и в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Махачкале будет ограничено движение в центре города на 9 участках городских дорог. Полный список дорог вы можете ознакомиться на сайте администрации Махачкалы. Ограничение будет действовать с 6 утра до 19:00 в зависимости от локации, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Власти Махачкалы призвали водителей заблаговременно выбирать альтернативные маршруты. В столице Дагестана начали работы по нанесению дорожной разметки в приоритете участки с интенсивным движением и пешеходные переходы возле школ и социальных объектов. Как сообщили в мэрии Махачкалы, специалисты используют современные износкостойкие краски со светоотражающими элементами. Это позволит обеспечить видимость линии в темное время суток при неблагоприятных погодных условиях. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и избежать крупных пробок, основные работы проводятся в ночное время. МВД России предоставила статистику правонарушений за 3 месяца 2026 года, согласно, кстати, которой Дагестан оказался в числе регионов с самым низким уровнем преступности. Всего 12 преступлений на 10 тысяч населения. Всего в стране за этот период зафиксировано, я напомню, что 396 тысяч преступлений. Это около 27 правонарушений на 10 тысяч жителей. К другим новостям. Средний размер пенсии россиян превысил 27 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на...

0: На 2000 рублей, об этом пишет РИА Новости. При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия по старости составила 25 тысяч рублей. Неработающие получают примерно 28 тысяч рублей. Махачкалинская «Динамо» из-за продолжающихся ограничений на полеты в южных аэропортах будет добираться до Грозного на автобусе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Шамиль Газизов. Встреча, я напомню, что 29-го тура российской премьер-лиги между «Ахмадом» и «Динамо» состоится 10 мая в Грозном. Начало в 17:15 по московскому времени. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Elko и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Elko. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Краснодара в ответном матче финала пути РПЛ на своем поле по пенальти переиграли московское «Динамо» 6-5 и впервые за три года вышли в суперфинал Кубка России. После нулевой ничьей в основное время, так, к слову, завершилась и первая встреча в Москве, решающими стали сейвы вратаря Быков, Станислава Кацева, отразившего удары Константина Тюкамина и Хуана Касереса, в то время как у Краснодара с точки не попал в створ лишь Дугласа Аугуста. Краснодарский клуб стал вторым финалистом турнира и в решающем матче встретится с московским «Спартаком», который накануне в дерби обыграл ЦСКА 1-0 в финале пути регионов. Решающий матч состоится 24 мая в Лужниках. Гандболисты ЦСКА закрепили успех первой встречи полуфинала Суперлиги, выиграв в ответном матче на своей площадке у пермских «Медведей» 34-30 и в шестой раз подряд вышли в финал чемпионата страны. В прошлом году армейцы не смогли защитить трофей, проиграв в решающей встрече «Зениту» из Петербурга. 24-я ракетка мира Анна Калинская во втором круге турнира ВТА 1000 в Риме совершила невероятный камбэк, одолев чешскую теннисистку Катерину Синякову в трех сетах. Россиянка по ходу встречи отыграла 9 матчболов, а матч продлился 3,5 часа. Синякова имела возможность завершить встречу уже во втором сете при счете 5-3 и 5-4, она не реализовала 5 матчболов, после чего уступила на тайбрейке. В решающей партии при счете 5-4 чешская спортсменка снова подавала на матч, создав себе еще 4 шанса на победу, но Калинская выиграла 3 заключительных гейма. В молодежной хоккейной лиге в Екатеринбурге хоккеисты «Авто» в овертайме обыграли московский «Спартак» в шестом матче полуфинала Кубка Харламова 4-3, сравняв счет в серии 3-3 и переведя ее в решающую седьмую игру. Матч должен был пройти на день раньше, но «Спартак» не смог вылететь из Москвы во вторник, и лига перенесла встречу на четверг. Решающая седьмая игра состоится 10 мая в Москве. Победитель этой пары встретится в финале Кубка Харламова с ярославским «Локомотивом», который уже ждет своего соперника после победы в полуфинале над Нижегородской «Чайкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Сухов Константин Васильевич родился 31 мая 1923 года в городе Махачкала, Республики Дагестан, по национальности русский. В Красной армии с 1940 года, на фронте с 1942. Прошел путь от рядового летчика до командира эскадрильи в 16-м гвардейском истребительном авиационном полке. Всего за годы войны командир 1-й эскадрильи гвардии старший лейтенант Сухов совершил 297 боевых вылетов, участвовал в 68 воздушных боях, лично сбил 22 самолета противника. 27 июня 1945 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Скончался Сухов Константин Васильевич 15 сентября 2003 года.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Солнечные панели теперь можно интегрировать в дизайн зданий. Солнечные панели больше не обязаны портить внешний вид зданий. Немецкие ученые нашли способ сделать их практически незаметными, при этом не жертвуя мощностью и сохраняя высокую эффективность работы самих поверхностей. Далее детальнее. Разработку представил Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера во Фрайбурге. Технология получила название ShadeCut и позволяет наносить сложные узоры на панели, имитируя черепицу или кладку. Метод основан на покрытии Morpho Color, вдохновленном крыльями бабочки Morpho. Цвет создается не пигментами, а микроструктурами, управляющими светом. Пленки с вырезами формируют рисунки, которые можно настраивать под конкретный проект. При этом сохраняется около 95% мощности обычных панелей. Технология хорошо подойдет для фасадов, крыш и даже исторических зданий. Панели можно адаптировать под цвет и стиль окружающей среды. О разработке подробнее расскажут на выставке InterSolar Europe 2026, которая пройдет в Мюнхене с 23 по 25 июня. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: В России может быть принят закон, разрешающий врачам отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Минэкономразвитии Российской Федерации. С января 2023 года такая практика разрешена в 16 регионах страны в рамках экспериментального правового режима, который позволяет делать исключения в общем законодательстве для тестирования новых технологий. Экспериментальный правовой режим оказался успешным и подтвердил целесообразность использования персональных медицинских помощников. В связи с этим Минэкономразвитие предложило правительству перевести положение эксперимента в статус общего регулирования. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию газеты «РУ». В исследовании говорится, что число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Если раньше основной поток составляли туристы старше 50, то сейчас средний возраст любителей санаториев 30 лет. Основная цель таких поездок – оздоровительное лечение, за которым едут 53% россиян. Также их интересует профильное лечение, таких 29%, и отдых без лечения – 31%. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. «Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», — добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
4: Регулярный менеджмент против бюрократии и ручного управления. Истекает срок сдачи проекта или намечается проверка сверху. И руководство требует от сотрудников интенсивной работы, устанавливая строгие дедлайны. Сотрудники нехотя выходят из расслабленного состояния и всеми силами стараются угодить начальству, даже в ущерб стандартам и правилам. Знакомо? Значит, в вашей компании практикуется ручное управление. Этот тип управления используется для экстренных случаев, когда результат достигается через краткосрочную мобилизацию сотрудников для выполнения приказа начальника. При ручном управлении правила, если и существуют, то с легкостью нарушаются для достижения того результата, который устроит руководство. При бюрократическом типе управления имеют место стандарты и правила, но следование им становится самоцелью. В этом случае важны не результаты, а четкое соблюдение всевозможных регламентов и процедур, а также своевременная сдача отчетов. Два этих типа управления самые распространенные, но далеко не самые эффективные. Существуют и другие. Какой-никакой менеджмент есть в каждой компании. Однако регулярный менеджмент отличается от всего перечисленного выше. Как и следует из названия, это регулярная, системная работа, направленная на достижение реального результата оптимальным способом и формирование эффективной команды сотрудников. Процесс регулярного управления доступно описывает концепция «сю-хари», которую применяют в компании Toyota.
5: Сю.
4: Сотрудники учатся действовать по стандарту, осваивают конкретные принципы и алгоритмы.
5: Ха.
4: После того, как сотрудники научились следовать стандарту, можно начинать экспериментировать, соблюдать стандарт, но приспосабливать его к конкретным обстоятельствам. Выключать голову, слепо следуя правилам, запрещаются.
5: Ри.
4: Стандарты становятся неотъемлемой частью ежедневной работы. На этом этапе сотрудники должны думать, как улучшить стандарты, потому что мир меняется, и прежние стандарты устаревают. Организациям стоит внедрять регулярный менеджмент по крайней мере по трем причинам. Получение конкурентного преимущества. В конкурентной борьбе можно победить за счет уникального, инновационного продукта, новой стратегии или бизнес-модели. А можно производить относительно стандартный продукт, но управлять работой лучше и делать ее дешевле и быстрее конкурентов. Трансформация корпоративной культуры. Чтобы поддерживать необходимый темп изменений и масштабировать бизнес, руководство компании хочет перейти от бюрократии или ручного управления к новой культуре, где ведущей ценностью будет результат и вовлеченность сотрудников в постоянные улучшения. Повышение квалификации менеджеров. Согласно опросу руководителей более чем 3300 организаций по всему миру, проведенному Джошем Берсином из агентства Deloitte, 54% CEO недовольны качеством управленческой подготовки своих менеджеров.
5: Управление исполнением.
4: Управление исполнением – это цикл, отправной точкой которого является планирование. В него последовательно входят другие практики – делегирование, контроль и обратная связь.
5: Управленческое планирование.
4: Планирование – это принятие решения о том, чего нужно достичь и что для этого следует сделать. В организациях обычно существуют три уровня планирования – идеологический, стратегический и операционный. На идеологическом уровне речь идет о миссии – какую ценность, кому и за счет чего приносит организация, и принципах – чем она руководствуется при принятии и исполнении решений. На стратегическом уровне раскрываются видение, какой организация хочет быть в будущем, и стратегия, чем она занимается, для кого, чем отличается от конкурентов. На операционном уровне менеджмент занимается операционным, как производить, продавать и доставлять продукт, и управленческим планированием, как достигать целей и решать текущие проблемы. В контексте регулярного менеджмента мы рассмотрим управленческое планирование. Процесс планирования начинается с постановки цели или определения проблемы. Цель – это будущее состояние, в которое компания хочет попасть. Проблема – это отклонение текущей ситуации от целевого состояния.
5: Вот принципы планирования, которые помогут достичь цели.
4: Ставьте амбициозные, но реалистичные цели. Подкрепляйте их анализом. Делайте цели измеримыми. Иначе трудно будет понять, насколько вы продвинулись в их достижении. Показатели могут быть как финансовыми, рубли, доллары, так и натуральными, тонны, часы, процент брака. Разбивайте большие цели на части. Для достижения подцелей нужно составить планы операционного уровня. Ищите оптимальный баланс количества, качества, сроков и ресурсов. Чтобы создать качественное изделие, нужно много времени и ресурсов. Увеличить количество изделий можно, если снизить требования к качеству, увеличить сроки или привлечь дополнительные ресурсы. Запараллеливайте работы. Выпишите каждую операцию на отдельный стикер и попробуйте их разместить параллельно и последовательно, сокращая общую длительность работы и учитывая при этом объем ресурсов.
6: Один человек не может быть в разных местах одновременно. Готовить кофе, тосты и яичницу на завтрак можно как последовательно, так и параллельно. Первый способ займет больше времени. В неопределенных ситуациях планируйте буфер, дополнительный запас времени примерно в 25%. Составляя план, не будьте слишком оптимистичны. Учитывайте возможные препятствия. Устанавливайте и отслеживайте контрольные точки. Привлекайте к планированию будущих исполнителей и все заинтересованные стороны.
5: Следующие принципы планирования эффективны для решения проблем.
6: Формулируйте проблему с учетом четырех параметров – симптомов, величины отклонений, последствий и рисков. Рабочие настройки не носят каски и защитные очки. За последний квартал выявлено 18 случаев таких нарушений. Размер штрафов уже составил 600 тысяч рублей. Если проблема не будет устранена, возможны не только новые штрафы, но и гибель людей, суды и даже закрытие предприятия. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Расставляйте приоритеты. Старайтесь найти истинные причины проблемы. Используйте принцип «пяти почему». Симптом проблемы. Двигатель не заводится. Почему двигатель не заводится? Сел аккумулятор. Почему сел аккумулятор? Не работает генератор. Почему не работает генератор? Проблемы с ремнем генератора. Почему возникли проблемы с ремнем? Ремень ни разу не меняли. Почему ремень не меняли? Нет бюджета на плановое техническое обслуживание. Оценивайте варианты решения по значимым критериям. Объединяйте взаимодополняющие решения. Используйте стандартные шаблоны для планирования. Они помогают лаконично аккумулировать и структурировать всю информацию о проблеме, сделать ее наглядной. Хорошо, если заполненный план умещается на одной странице А4, максимум А3.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104,8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
7: Друзья, всем привет! Арсен Томский, основатель компании InDrive. Для тех, кто не знает, хочу представить. Значит, компания InDrive – это абсолютный феномен рынка, на мой взгляд, из того, что я изучил. Мы сейчас об этом обязательно еще поговорим. На текущий момент вы работаете в 46 странах, последняя информация, и 779 городов.
8: Верно.
7: Похожие цифры.
8: Да.
7: И, собственно, дальше, что как бы интересно, то, поправь меня, если где-то ошибаюсь, пришел работать в банк, соответственно, построил там систему, которая помогала каким-то образом там оптимизировать, да, искать какие-то ошибки и, собственно, экономить деньги, грубо говоря, и понял то, что, в общем-то, этот софт может быть полезен для других банков. И, собственно, так началась вот как раз вот эта вот коммерческая деятельность. Вопрос следующий. Значит, сейчас вообще в целом программирование и ребята-программисты – это одна из самых востребованных профессий, мне кажется. Но далеко не все осознают, что они могут, помимо того, что работают в компании, они могут создать что-то еще сами. Почему на тот момент, когда ты внутри компании сделал какой-то продукт, и вот можно было бы просто остаться работать в той же компании и делать там что-то, ты решил, что, оказывается, я вот могу еще и другим этот продукт предлагать и пойти именно в предпринимательскую деятельность и становиться именно человеком, который сам создает свой собственный продукт? Где был этот переломный момент?
8: Дело в том, что я решил это делать для того, чтобы быть свободным, чтобы ни от кого не зависеть. Вот эта свобода тоже одна из наших важных жизненных ценностей. И для меня всегда имела это высокое значение. И я решил, что это путь, чтобы быть свободным и делать то, что мне самому в кайф. Угу. Вот. И я стал делать это не из-за денег, не из-за чего-то еще. Но несмотря на это, то я стал, наверное, самым богатым студентом в Якутске. Потому что система была очень такой эффективной, и у меня ее активно покупали.
7: А что помогло создать это? Это какое-то, опять же, какая-то гениальная жилка? Или как получилось так, что в действительности вот родился этот самый первый продукт, который, такой, я так понимаю, достаточно значимую ценность для банков того времени нес?
8: Тогда у меня был наставник. Это человек, который решил себе найти специалистов. И еще, когда я был в школе, он в школу нашу пришел и сказал, что ему нужны сильные ребята, что он готов их взять к себе на стажировки и все остальное. И постепенно вот он стал как бы мой наставник, и он начал работать вот в этом банке. И это, собственно, вот он мне дал эту систему делать. Я, если начинаю что-то делать, то я вникаю во все детали и делаю обычно все отлично. Я в тот раз это и сделал, и потом увидел, что здесь как бы уже для этого банка я уже все сделал, и, соответственно, начал думать, что я бы мог эту систему дать и всем остальным там в Якутске. Тогда на небольшой Якутск было 28 банков. Угу. Вот. Сейчас их там, я не знаю, два, может, осталось, да? Вот. Это был такой самый начальный бум. Вот.
7: Это 96-й год? Да?
8: 93-95 годы.
7: Угу.
8: Начало вот самое.
7: По поводу вот наставника. Многие же ребята, предприниматели молодые, интересуются, да? Что, как, где найти того самого человека, который тебе подскажет вообще в самом начале пути, чем ты можешь делать. Чем вы на тот момент, не знаю, привлекли, заинтересовали вот этого самого наставника своего, который вам подсветил, что вот есть такое вот дело, и это можно сделать? Что, почему именно вы? Почему не кто-то из ваших коллег?
8: Сложно сказать, но я думаю, что, может быть, дело в том, что вот он в школе сказал, что дайте мне тех, кто вот силен именно в программировании.
7: Угу. Понял. Давайте немножко еще про Якутск. Якутск, я так понимаю, тех времен это специальное место, скажем так.
8: Это очень опасное место было.
7: Да. Я бы это имел в виду. То есть, это были еще те времена, когда было много всего интересного, произвол разный, и в целом начинать что-то делать в тот момент, какой-то бизнес, было, такой, на грани, скажем так. Вы в тот момент, я так понимаю, собственно, был вот этот вот софт, который вы сделали, потом, я так понимаю, это все довольно неплохо развивалось, вы продавали, кто-то покупал, кто-то не покупал, потом случился, собственно, дефолт, и, собственно, банки все эти начали банкротиться, система перестала быть нужной, и в тот момент появился ykt.ru, да, ваш портал, и, соответственно, он стал, по сути же, таким, немножко провокационным даже для того времени, да, то есть это стало как такое независимое СМИ, которое вот появилось в Якутске. Как это произошло? Как у вас появилась эта идея на стыке того, что вот есть Якутск, и вот мы должны вот сделать какой-то вот такой вот портал здесь? Это же как будто бы, знаете, немножко не очевидно, не нативно для того времени и для того места. Почему именно эта бизнес-сфера?
8: Да, я всегда делал то, что мне доставляет настоящее удовольствие. И когда вот мой первый бизнес, вот из-за того, что случился дефолт, я его был вынужден остановить, я начал думать, что делать, и долго не мог понять, что делать, но потом я увидел сон. Вот, и в этом сне я увидел наш будущий портал, сайт. И это еще совпало с тем, что тогда я уже начал активно использовать интернет, и это, соответственно, совпало с тем, что мне доставляет удовольствие. Я решил, что вот точно вот это стоит нам делать, и мы весной 99-го года стартовали наш небольшой сайт, но он долго не был СМИ. То есть мы сделали попытку сделать СМИ его, да? То есть у нас летом, по-моему, 2001 мы запустили первый новостной сайт, но тогда в Якутске в интернет заходило, наверное, около 1-2% населения, и этот сайт был абсолютно неокупаемый. И мы его быстро остановили и сделали ставку на контент, который создают сами те, кто заходит на этот сайт, да, и UGC. И всерьез новостной сайт мы запустили где-то только вот лет через 7, наверное, 8. И постепенно уже где-то к 2010 он стал действительно ведущим СМИ у нас. И тогда начались всякие вот эти стычки там с какими-то влиятельными людьми, так что это все было намного позже.
7: А UGC в плане, это был формат форума?
8: Форумы.
7: То есть как доски объявлений?
8: Да, доски, блоги, соцсеть. Мы там сделали много того, что еще не существовало. Угу. Да? Вот скажем, мы запустили соцсеть свою еще до того, как это сделали там какие-то ВКонтакте. Или запустили, я помню, что-то типа ICQ, например, да? И все это шло наверх. Если бы мы тогда, у нас было желание выйти в мир, мы бы, наверное, что-то сделали, но тогда вообще это не вызывало никакого у меня лично интереса.
7: Угу.
8: Мы сидели, как типичные айтишники, делали то, что нам в кайф, все в Якутске.
7: А на, вот в первые эти годы, с момента появления, да, собственно, вы попробовали сделать смену, не пошло, превратились в такую UGC-площадку, да, где пользователи сами генерируют какой-то контент. Mm. В чем вообще была модель монетизации? То есть вам-то как бы эти годы нужно было развиваться, расти, на что-то жить, на чем зарабатывали тогда?
8: Долго это не давало никакого существенного дохода.
7: Mm-hmm.
8: И, соответственно, мы стали веб-студией. Mm-hmm. Мы делали сайты просто долго. Потом мы еще запустили в 2004, по-моему, два достаточно больших интернет-кафе. Да? И тогда вот у нас наконец-то появился стабильный доход. До этого это было супер нестабильно, и у меня дважды было так, что не хватало денег, чтобы выдать зарплату, и я был вынужден продавать свой автомобиль, например.
7: Uh-huh.
8: Да? Вот. И доход постепенно от самого сайта начал в более-менее существенном виде начал появляться только в конце 2000-х. Вот. И постепенно это все стало самоокупаемым. Но это было долго. Я думал, что это случится за год-два. На самом деле, на все это ушло лет там 7, наверное. Вот. Но все, что мы делали, всегда нам доставляло большое удовольствие. Так что я ни о чем не жалею.
7: То есть правильно ли я понял, что вы создавали другие бизнесы для того, чтобы фондировать, собственно, свой YKT?
8: Да.
7: А как бы у меня, знаете, сразу возникает как бы вопрос, то есть ну, чисто предпринимательский подход, значит, я запускаю какую-то штуку, я тестирую гипотезу, назовем ее так, значит, эта гипотеза не заходит полгода, год не заходит, полтора, ну, то есть там что-то происходит, какая-то жизнь, какой-то трекшн есть, но денег это не приносит, соответственно, как бы разум предпринимателя говорит, так, кажется, бизнес-модель нерабочая, видимо, нужно тебе все-таки сменить вектор, вы же, не бросая это, создаете какие-то другие бизнесы, вкладываете туда силу, время, энергию, чтобы зарабатывать там деньги и вкладывать их в то, что, по сути, как бы не работает. Почему вы так делали? У вас была как бы такая стопроцентная вера, что это в какой-то момент начнет работать, что это станет чем-то большим, или как? Или вы воспринимали это просто как хобби? Ну, делаем там что-то и делаем, мы на хобби тратим свои деньги.
8: Здесь, наверное, нужно отметить, что я всегда старался действовать не по стереотипам.
7: Угу.
8: То есть это вот нету вот такого, раз это не идет, то значит, не стоит делать. Я всегда делал то, что имеет высокое значение и доставляет нам всем удовольствие, делать нас счастливее. И вот это то, что мы делали, нам было очень интересно. И еще мы знали, что постепенно это начнет давать значительные доходы и станет самоокупаемым, потому что было очевидно, что мы работаем там, где постепенно становится больше, больше движения, больше людей и всего остального. Только нужно было ждать.
7: По поводу интереса. Вот это, мне кажется, вот опять же, философия. Главное заниматься тем, что интересно. Она вот сейчас и в Эндрайве очень mm-hmm. активна. И я прям слышу, что это такое. Постоянно на языке. Да? И тем не менее, ну, как бы, в моей картине мира для предпринимателя интересно то, что у него получается. Да? Когда у тебя получается, тебе очень это нравится. Если у тебя не получается, тебе это не нравится, потому что ты не можешь как бы обратной связи, скажем так, от мира получить. Да? То есть у тебя как бы, у предпринимателя объективная обратная связь, это ты что-то сделал, у тебя что-то получилось, соответственно, и как бы у тебя показатель просто твоей эффективности в бизнесе, это, например, деньги, которые ты зарабатываешь. Да? Или количество довольных клиентов, или, там, я не знаю, количество построенных чего-то. То есть что-то, что ты можешь объективно померить. Потому что если нет, то ты можешь просто заниматься огромное количество времени какой-то билибердой, и даже не поймешь, что ты куда-то не туда идешь. Вот смотрите, давайте попытаемся вот этот интерес как-то отцифровать немножко, да, чтобы понять, потому что мне это как бы очень резонирует, потому что в целом, когда тебе что-то интересно, это как хобби, да, такое, я не знаю, там, для кого-то пазлы собирать, в компьютерную игру играть или на велосипеде кататься. Тебя часы летят незаметно, ты можешь сколько хочешь времени этим заниматься, посвящать этому все свое свободное время, силы и так далее. Вот Как вы оцифровываете интерес? Какой у вас показатель? Я не знаю, что вы с утра встаетесь, и вам встаете, вам весело, классно, или что вы занимаетесь этим, не задумываясь о том, какой доход это принесет, или что такое интерес?
8: Ну, если вспомни, как мы это делали на старте, вот если мы сейчас говорим о ЯКТРУ, да, то это, наверное, было DAO. Сколько человек к нам заходит в день.
7: Угу.
8: И это было видно, что идет постепенно, наверх идет. И, соответственно, мы видели, что то, что мы делаем, это людям доставляет, ну, какую-то существенную пользу, и они начинают нас использовать с большим удовольствием, и их становится все больше. И там было видно, что мы, например, ну, людям помогаем найти какую-то дополнительную работу, например, да, или у нас они буквально на сайте создавали семьи, например, и в этих семьях появлялись дети. Это же вообще супер.
7: Знакомство, как, да, как знакомство. Продолжили знакомство, да, использовали.
8: Да.
7: Вот где, оказывается, зародилось, да, все это.
8: Или там у нас, скажем, шли активные обсуждения на тему там коррупции, например, да, и это как-то помогало ее снизить, может быть, да, или еще что-то. Мы видели, что наша работа доставляет реальную ценность. И это как бы самый сильный кайф был. Да? Вот. И сейчас, я думаю, это примерно то же. То есть мы сейчас ставим целью уменьшать несправедливость, и мы ставим целью через 5 лет влиять на жизнь не менее 1 миллиарда человек. Вот. Вот это, наверное, наш самый основной KPI сейчас. Вот. Тогда это было не так системно все, но как-то мы все равно видели, что люди все чаще нас используйте, мы доставляем им все большую ценность.
7: В какой момент это начало эффективно работать с точки зрения финансов? То есть что, какой, это был какой-то накопленный эффект вот огромного количества пользователей, что, я не знаю, начали размещать рекламу, или что произошло, где вот бизнес, как бы платформа стала бизнесом все-таки уже?
8: Ну, нам надо было дойти где-то до 10-20 тысяч человек в день.
7: Ага.
8: Вот. Тогда это начало давать хоть какие-то доходы.
7: 10-20 тысяч человек на тот момент в день, это было как бы высокий
8: это
7: показатель,
8: много,
7: да?
8: Было, да?
7: Я уже просто не помню.
8: Потом уже постепенно, когда мы дошли до 100 тысяч, например, 200 тысяч, да, это уже стало для Якутска давать очень существенные суммы. Ну, как бы, если сейчас посчитать, может быть, это не такие высокие значения, но это позволяло уже как бы содержать команду человек 150.
7: Угу.
8: Вот. И каждый год эти значения становились у нас все выше и выше. Ну, вот так вот. Но я долго не ставил целью создавать какой-то по-настоящему большой международный бизнес.
7: Угу.
8: Вот. Мы как бы, нам все было окей и так, да, в Якутске.
7: Еще до момента создания InDrive, то есть, насколько я помню, InDrive, он появился, как бы вытек, по сути, оттуда, да, я знаю эту историю, мы сейчас все обязательно обсудим, но вот момент, как бы YKT, он в целом, там уже была достаточно большая команда, там в пике там 100 человек условно работало, да, насколько я понимаю, или даже еще больше.
8: До 200 человек.
7: До 200 человек. Mm. При этом, смотрите, там как бы путь какой был интересный, значит, школа, университет, уже в университете первый бизнес, потом, соответственно, сразу YKT и так далее. Каким образом, и большая команда сразу, то есть это рост, платформа, какие-то вот эта философия, ценности, команды. Откуда навык управления? Каким образом вообще на тот момент, я не знаю, ты или там вы с коллегами каким-то образом находили этих людей, организовывали их? Потому что одно дело управлять командой из 5 человек, это можно вот со всеми в одной комнате сесть, поговорить. Другое дело 100 человек, это может быть со всеми поговорить еще и можно, но если у тебя не будет как бы правильного менеджмента, то ты только и будешь делать, что со всеми по кругу разговаривать. Это то есть нужно где-то этому научиться. В тот момент, прям, я не знаю, насколько там, MBA еще как бы в России не особо, скажем так, развит был, да, и каких-то бизнес-школ или еще чего-то тоже не было. Как это получалось? Какая-то бизнес-литература или по наитию просто само как-то происходило? Как менеджмент строился?
8: Да, здесь дело в том, я думаю, что во мне обнаружилась некая необычная способность, это создавать какие-то сильные смыслы. То есть я знаю, вот чтобы людей вокруг себя объединить и их вдохновить, нужно давать им смыслы. Я смог это делать. И мы с самого начала делали то, что для нас супер важно. И это действует еще как некий фильтр. То есть те, кому это не заходит, их не цепляет, они потихоньку оттекают. И постепенно остаются только те, для кого это по-настоящему имеет значение, и ты начинаешь работать с настоящими ценностными единомышленниками. Это супер вообще, на самом деле, супер. Вот. И я думаю, что вот это самый сильный скилл, что вот мне помог это сделать. Ну и плюс еще, наверное, вот эта сила, вот то, что мы уже с тобой успели, да, обсудить. И, ну, я считаю, что еще нужно иметь достаточно сильный интеллект. И все это, даже вот несмотря на то, что у меня всегда был слабый скилл вот к коммуникабельности. Uh-huh. Я такой был социофобный. Еще с детства достаточно сильно заикаюсь. Вот. И это мне не помешало, в общем-то. Ну, может быть так. То есть это смысл.
7: Это просто про формирование смыслов. То есть, как бы, когда есть, допустим, компания сейчас, и в ней сколько, 3000 человек работают на текущем
8: уровне? Ну да,
7: примерно,
8: почти, да.
7: Да, порядка 3000 человек. Я немножко представляю, как в этой конструкции формируется вот эта картинка смыслов, да, когда есть какой-то некий топ-менеджмент, вот топ-менеджмент и фаундеры, и акционеры обсуждают эти смыслы, и дальше это начинает через разные каналы коммуникации как-то вот потихонечку прошиваться, и это пронизывает. Другое дело, на своем собственном опыте знаю, когда у тебя там 50-100 человек в команде, и у тебя, как у малого бизнеса, у тебя всегда все горит, у тебя много процессов, у тебя нету как таковой системы, да, которая вот как в корпорации условно большой или как в большой компании в целом, где у тебя есть топ-менеджмент, SEO, SEO-1, SEO-2 и так далее, и так далее, и так далее. Хотя уже какая-то нормальная бюрократия, скажем так. В компании, где, когда у тебя 50-100 человек, у тебя такой немножко контролируемый хаос происходит. И вот по своему опыту знаю, заниматься формированием вот этой культуры, культуры смыслов, как правило, времени нет. И у тебя всегда встает приоритет. Либо мы сейчас вот тушим пожар, где у нас вот там, я не знаю, клиенты или что-то нужно, какой-то релиз продукта или еще что-то. Либо мы садимся и вот обсуждаем смыслы. И всегда вот здесь вот такая некая конкуренция. Каким образом это организовать? То есть для того, чтобы компания выросла наполненной смыслами, и для того, чтобы люди могли вот какую-то нематериальную мотивацию ставить, эти смыслы должны быть с самого начала. Каким образом, когда у тебя все горит, и у тебя 50-100 человек в команде, наполнить людей вот этими смыслами? Как это пронизывать их, как им это доносить, как вообще повысить приоритет этого всего относительно горящих задач?
8: Это же легче, если у тебя там все лишь там 50-100 человек. Это в 100 раз легче, чем если у тебя там 2000 человек, 5000 человек.
7: Но у тебя то все горит, у тебя всегда есть что-то более
8: важное. Ты же их видишь, ты с ними там можешь выехать, не знаю, на пикник, например, да? И вы там можете разжечь костер, сесть, и там как бы все вместе помечтать, например, да, и как-то увидеть, что вас ждет, вот, да. И здесь очевидно, что если ты будешь только пытаться заниматься тем кучкой, только пытаться делать деньги, это неэффективно будет. То есть люди, кто имеют смыслы, они начинают по-настоящему работать. Они начинают работать по 15-17 часов в день. Вот. Неважно, где они, то ли на работе, то ли вне ее, да, вот, они начинают постоянно думать, как сделать лучше. А если люди не знают, как бы, в чем смысл всего, что они делают, или это делают за деньги, то они могут сидеть, делать вид, что они что-то делают. Например, вот как ты сказал, что-то тушат, но они на самом деле ни черта не делают. То есть сидят и ни черта не делают. Там сидят в этом ТикТоке, например, да, или еще что-то такое, да. Из-за этого надо начать с того, чтобы создать смыслы.
7: Смыслы создаются фаундером или смыслы создаются лидером?
8: Лидером.
7: Смыслы создаются...
8: Это или фаундер, или CEO, ну и...
7: То есть это или создает лидер. Один человек, и от него это исходит? Или это команда, ключевая команда создает?
8: Топ-даун. Один человек.
7: Один человек.
8: Ну или там двоих, может быть, да, там. Сколько их?
7: Два партнера сели, обсудили.
8: Да.
7: Ключевой вопрос. Когда ты, значит, как бы, когда ты строишь компанию, то есть когда компания, как бы, насколько я понимаю, когда компания из 3000 человек, если у тебя нет смыслов, то это просто держаться не будет. Это такой важнейший клей, да, для того, чтобы это все держалось. Но на старте, опять же, как бы очень сложно увидеть себя где-то далеко. Очень сложно понять, куда ты идешь. То есть тебя тут математика чуть не сходится, тут тебе нужно людей, тут нужно еще что-то. Каким образом сесть, вот нужны лайфхаки, каким образом сесть и зафиксироваться вообще, куда ты идешь? Как вот понять все-таки, вот какая вот, какой вектор? Где, какими смыслами он должен быть сопровожден? В какой момент это получилось сделать и с помощью чего?
8: Здесь суть в том, чтобы найти то, что тебя заставляет буквально внутри начать закипать буквально. что-то такое, что тебя сильно цепляет и очень сильно заводит. И если ты это ощущаешь, то в этом может быть смысл, в этом может быть большой источник сил. И потом надо оценить, насколько это стабильно, насколько это совместимо с тем, что вы в целом это делаете, и насколько это может подойти всем остальным, кто с тобой работает. Потому что если это цепляет только тебя, то это не будет работать. Вот. И если вам это надо делать системно, то я не знаю, может быть, вам стоит взять и записать на доске, то есть что вас в жизни сильно цепляло. И потом попытаться осознать, в чем дело было. Да? И у нас в начале долги это было спасение нашей Родины. Я Кути, потому что мы считали и считаем сейчас, что где-то лет через 20-40 это может быть очень тяжелая ситуация, потому что она сильно зависит от того, что вы капаете из земли.
7: Природные ресурсы.
8: Да. Также на нее может очень сильно повлиять вот это всемирное потепление. Там у нас тонкий слой вот, земли, а там уже гигантский слой льда, и он потихоньку начинает таять, и это может вызвать очень серьезные проблемы. И на это нужно найти какой-то ответ. Там ничего нету больше. Там очень сложно, например, развивать сельское хозяйство. Это север. Там нету никаких заводов нету там. И, соответственно, я думаю, что должен быть ответ какой-то интеллектуальный. И мы поставили цель создать там сильный IT. И чтобы это сделать, нам нужно было создать какую-то большую успешную IT-компанию, которая на тот момент отсутствовали. Вот. И это нас сильно всех, на самом деле, заводило. Но потом, когда компания стала шире, там многие начали в ней работать, те, кто не из Якутии, это перестало работать, потому что их это уже не
7: могут с собой ассоциировать.
8: Это касается, да. И тогда надо нам было найти что-то еще, и мы тогда нашли вот еще один смысл, это уменьшение несправедливости. Вот это уже ценность архетипичная, она уже цепляет всех. Вот. Значит, но надо, чтобы это цепляло тебя самого, если ты вот лидер. И вот меня это цепляет, наверное, потому что я в жизни сейчас с этой несправедливостью лично сталкивался.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Грибулаева. Здравствуйте. Более 600 миллионов рублей выплачено пострадавшим от паводка в Дагестане. Об этом на заседании правкомиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков сообщил временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Магомед Рамазанов. По его словам, бюрократические цепочки максимально упрощены, чтобы люди получали деньги без задержек. Из бюджета республики выделено 900 миллионов рублей. Фактически, на сегодняшний день выплачено 660 миллионов рублей. Прямую помощь получили более 16 тысяч человек. Работа продолжается. Контролируются все заявления, пока не будет закрыт последний запрос. В историческом парке «Россия. Моя история» в преддверии Дня Победы временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин провел церемонию вручения госнаград отличившимся 48 жителям республики. Из рук Федора Щукина их получили защитники Родины, врачи, учителя, деятели культуры, представители общественности и волонтеры. Производственные мощности одного из ведущих птицеводческих предприятий Дагестана вырастут в два раза, что укрепит продовольственную безопасность региона. Планируется, что к следующему году инкубационный цех общества с ограниченной ответственностью «Батыр-бройлер» будет выпускать 35 миллионов цыплят ежегодно. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов отметил, что после пожара в прошлом году компания ввела в строй новый цех, текущая мощность которого составляет 17 миллионов цыплят в год. Предприятие является комплексом полного цикла, охватывающим все этапы – от получения инкубационных яиц до глубокой переработки и выпуска мясоколбасных изделий. Росавиация разрешила полеты над югом России. Госкорпорация по ОРВД готова обслуживать рейсы в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Об этом сообщили в ведомстве. Дефицит федерального бюджета России в январе-апреле составил 5,87 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. Это на 2,946 триллиона рублей больше, чем в прошлом году, и в полтора раза всего плана за этот год. При этом доходов за этот период поступило на 4,5% меньше, чем в прошлом году. Современное оборудование для кабинетов физики, музыки и ИЗО поставят в 1242 дагестанские школы. Это стало возможным в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Дагестан. На его реализацию выделено свыше 167 миллионов рублей. Основные контракты уже заключены. В следующем году стартует проект по оснащению кабинетов математики, химии и биологии. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты мадридского Реала в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги на выезде переиграли тель-авивский Хапоэль 87-81 и вторыми вышли в финал четырех. Первым в решающую стадию шагнул победитель регулярки греческий Олимпиакос, который в сухую 3-0 обыграл вице-чемпиона лиги прошлого сезона Монако в параллельной четвертьфинальной серии. Напомним, что в прошлом году мадридцы не смогли пробиться в финал четырех, тогда в четвертьфинале их остановил все тот же Олимпиакос. Футболисты Астон Виллы разгромили на своем поле Ноттингем Форест в ответном полуфинальном матче Лиги Европы 4-0 и вышли в финал турнира после гостевого поражения в первой игре 0-1. Для главного тренера Львов Уная Эмери это будет шестой финал Лиги Европы в карьере. Ранее он выигрывал этот турнир 4 раза с Севильей и Вильярреалом. За титул подопечные Эмери поспорят с Фрайбургом, который дома переиграл португальскую Брагу 3-1, взяв реванш за выездную поражение в первой встрече 1-2. Гости играли практически весь матч в меньшинстве после удаления полузащитника Марио. Для германского клуба этот финал станет первым в истории в Еврокубках. Решающий поединок между Фрайбургом и Астон Виллой состоится 20 мая в Стамбуле. В то же время Кристал Пэлас в ответном полуфинальном матче Лиги конференций на домашней арене переиграл донецкий Шахтер 2-1 и одержал победу по сумме двух встреч 5-2, впервые в истории получив путевку в финал Еврокубка. В параллельной встрече испанский Райо Вальекано снова минимально обыграл Страсбург 1-0, только в этот раз в гостях, и также вышел в финал Лиги конференций, где встретится с Кристал Пэлас. Решающий матч пройдет 27 мая в Лейпциге. Уругвайский полузащитник Реала Федерико Вальверде получил черепно-мозговую травму после драки с французским хавбеком Арельеном Тчуамини, которая произошла прямо в раздевалке клуба на тренировочной базе. По данным СМИ, конфликт, начавшийся еще накануне из-за грубого фола, на следующий день перерос в потасовку. Тчуамини нанес удар, от которого капитан сливочных упал, ударился головой о стол и потерял сознание. Вальверде экстренно доставили в больницу, наложили швы и из-за жалоб на потерю памяти перевезли в медицинский центр для дополнительного обследования. На восстановление футболисту потребуется до 2 недель покоя, и из-за этого он пропустит выездной матч с Барселоной в чемпионате Испании в воскресенье. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – в землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались, и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Посещаемость торговых центров в Москве и Петербурге на майских праздниках сократилась на 5-7% за год. Посещение ТЦ в целом становится менее популярным. Люди стремятся экономить. И праздничный шопинг продолжает перераспределяться в онлайн. Сбои мобильного интернета также негативно сказались на посещаемости, указывают эксперты. Кафе, кино и развлечения больше не спасают ситуацию, так как цифровые сервисы стали частью любого сценария визита. А без качественного сигнала люди просто не хотят никуда идти. Участники рынка ждут падения посещаемости ТЦ на 3-5% по итогам квартала, а по отдельным объектам спад уже достигает 15%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Василий Афанасьевич Бовт, гвардии сержант рабочей крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 12 декабря 1916 года в селе Васильевка. До призыва в армию проживал и работал в Барнауле. 23 июня 1943 года был призван на службу Барнаульским районным военным комиссариатом Алтайского края. С марта 44-го на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Третьем Украинском и Первом Белорусском фронтах, освобождении Украины, Молдавии, Польши и в боях в Германии. Особо отличился с апреля по май 45-го во время Берлинской операции. 19 апреля, когда соседние с его подразделением части отошли и немецкие войска стали выходить к нему в тыл, выбрал наиболее выгодную позицию для своего пулемета и смог отбить три немецких контратаки. В ходе четвертой контратаки Бовт подпустил группу вражеских солдат на расстояние 20 метров от своей позиции и забросал ее гранатами, сумев тем самым удержать рубеж. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные в боях за Берлин, гвардии сержант Василий Бовт был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны Бовт был демобилизован, проживал и работал в Кизляре. Умер 28 октября 1949 года. В 2020 году именем Бовта была названа улица в поселке Ленинкент.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки — достаточно размытый процесс, так самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Россияне действительно успевают сделать работу за 33 часа, но остальное время у них уходит на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками. Поэтому есть смысл и дальше придерживаться 5-дневной рабочей недели, а не переходить на 4-дневку. Об этом газете «РУ» заявили в Департаменте организационного развития Роскачества. Классическая 5-дневная рабочая неделя в большинстве сфер сохраняет смысл хотя бы потому, что решение ее введения является результатом 10-летнего опыта и доказанной эффективности. Что касается 4-дневки, эксперименты действительно показывают снижение выгорания и текучки, но только в компаниях с измеримым результатом и высокой долей интеллектуального труда, подчеркнули в Роскачестве. И в завершении выпуска: цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились на 70% с мая 24 по май 26 года. Об этом сообщили в книжном сервисе «Литрес». Самым популярным стал роман Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го, переведенный на 10 языков и экранизированный несколько раз. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в 2025 году. В топ-5 также вошли «Прокляты и убитые» Виктора Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и в списках не значился Бориса Васильева. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Слово «канбан» пришло из японского языка и буквально переводится как вывеска, рекламный щит. В мире бизнеса канбан означает систему организации производства и снабжения, позволяющую реализовать принцип «точно в срок».
2: Правила персонального канбана. Правило первое.
1: Визуализируйте свою работу. Тогда у вас появится более ясное представление о ее объеме. Физическая запись того, на что уходит время. Вы обретете контроль над своей нагрузкой и сможете принимать более разумные решения.
2: Правило второе.
1: Ограничивайте количество незавершенной работы. Это позволит сосредоточиться на том, что вы делаете, работать быстро и вдумчиво, спокойно реагировать на внешние воздействия.
2: Персональный канбан – это динамичная интерактивная карта вашей личной занятости.
1: Она позволяет видеть, что вас ожидает впереди, цели, новые задания. Где вы находитесь сейчас, чем заняты в данный момент. И где вы были раньше, что уже сделали. Как и любые географические карты, персональный канбан содержит массу информации. Что вы хотите, что делаете, как вы это делаете и с кем. Что уже сделано, что осталось незаконченным, как быстро вы работаете, что вызывает заторы в работе, почему какие-то дела вы все время откладываете на потом. Что можете пообещать, а на что сказать «нет». Когда мы видим карту нашей работы, у нас появляется ясность, позволяющая находить лучшие варианты действий.
2: В основе персонального канбана лежит концепция менеджмента, известная как Lean, в силу которой расширение доступа к информации обеспечивает принятие более ответственных решений в процессе создания новых ценностей.
1: Сотрудники чувствуют больше уважения к ним. Рабочие группы становятся более мотивированными. Потери времени сокращаются. Целью концепции Lean является возникновение культуры Kaizen, то есть стремление к постоянному улучшению рабочих процессов.
2: Построение персонального канбана.
1: Персональный канбан позволяет увидеть течение вашей работы, от ее начала до завершения. Самый простой вариант – это разделение работы на ту, что вы готовы начать, ту, что уже делаете, и ту, которую завершили. Чтобы принять правильное решение, у нас должно быть ясное представление о том, что именно предстоит сделать. Поэтому берите клейкие листочки и записывайте на них все задачи, большие и маленькие.
2: Прежде чем начать укрощение страшного зверя под названием «работа», надо увидеть его целиком.
1: Сделав это, вы должны решить, какие задачи необходимо решить в первую очередь, и прикрепите соответствующие листочки в колонку начала. Учеными отмечено, что мозг в большей степени фокусируется на прерванных, незавершенных мыслях и действиях. Незаконченные дела отвлекают наше внимание и раздражают, тем самым понижая производительность и увеличивая риск ошибок. Поэтому, когда мы можем бумажку с описанием задачи перетянуть из колонки в работе в колонку «сделано», наш мозг испытывает радость. Мы гордимся собой и можем приступать к исполнению следующего задания. Исследования показывают, что мы не можем достигнуть максимальной эффективности, работая над несколькими задачами одновременно. И наоборот, эффективность возрастает, когда мы ограничиваем количество параллельно решаемых задач.
2: Персональный канбан как раз и позволяет найти правильное количество работы, выполняемой с оптимальной скоростью и эффективностью.
1: Система персонального канбана предполагает принятие самостоятельного решения в отношении проделываемой работы, в отличие от ситуации, когда вас подталкивают и за вас решают, что и когда делать.
2: Количество и качество.
1: Когда мы занимаемся параллельно несколькими вопросами, наш мозг пытается обрабатывать одновременно несколько потоков информации, что приводит к умственной перегрузке. В этом случае мы начинаем легко отвлекаться, и даже простейшая работа дается с трудом. Однако было бы правильно не пытаться вместить как можно больше объем работы в график, а добиваться качественной работы, плавно перетекающей из колонки начала в колонку «сделано». Скорость, с которой это происходит, наша пропускная способность. Ее можно измерить, оценить и на ее основе принять обоснованное решение. Персональный канбан, визуализируя несделанную работу, задания, над которыми мы трудимся, и выполненную работу, вознаграждает нас пониманием, на что ушло время и что предстоит в будущем. Обладание этим знанием позволяет улучшать рабочий процесс и принимать разумные решения.
2: Персональный канбан благоприятствует созданию атмосферы творчества и сотрудничества, где мерой качества является эффективность, то есть отлично сделанная работа в нужное время.
1: Списки предполагают, что обстоятельства статичны. Они не дают понимания, как и зачем мы выполняем ту или иную работу, и какие варианты имеются в нашем распоряжении. В результате получается, что мы работаем ради работы как таковой, не имея возможности оценить, как наши старания влияют или не влияют на достижение более высоких целей.
2: Тяни, толкай.
1: Преимущество персонального канбана в том, что он зиждется на активном рациональном действии – тяни. То есть человек берет новую работу и тянет листочек в колонку в работе только тогда, когда у него есть для этого возможность и предыдущие задания выполнены. В этом случае есть ясность и контроль над ситуацией, позволяющие принимать обоснованные решения. Если же вас толкают, вы находитесь в темноте, у вас нет выбора. Большинство людей страдает от того, что им заталкивают работу, независимо от степени их занятости. Персональный канбан позволяет вашему руководству увидеть, что вы уже и так заняты выше крыши, и дает вам право обоснованно отказаться от дополнительной работы, не получая при этом ярлык лентяя.
2: План работы. Плюс или минус.
1: Важно также не оказаться в состоянии аналитического паралича, когда мы чрезмерно усложняем проблему и планируем ее решение до мельчайших деталей. В результате стадия планирования тормозит осуществление реальных действий. Невозможно заранее знать, как решится тот или иной вопрос. Надо перестать волноваться. Следует быть гибким и готовым к действию. Люди тратят слишком много времени на подсчеты объема и стоимости работы. Оказываются в плену заранее построенного плана, но как только обстоятельства изменяются, они вынуждены бесконечно модифицировать свои изначальные посылки. Используя персональный канбан, мы планируем постоянно, наблюдая за течением работы и принимаем решения, когда располагаем достаточной информацией.
2: Зри в корень.
1: Когда происходят неприятности, мы в первую очередь стараемся найти виноватого, закрыть вопрос и двигаться дальше. Такой подход является поверхностным и недальновидным. Персональный канбан помогает находить глубинные причины возникшей проблемы. Чтобы до них докопаться, не бойтесь задавать вопросы и подвергать сомнению общепринятые условности и собственные идеи. Только так можно решать проблемы и самосовершенствоваться.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Я являюсь пенсионером МВД, то есть служил в вооруженных силах сначала, да, срочную службу, а потом служил в МВД около 15 лет. В ОМОНе начинал, участвовал на Северном Кавказе. Тогда называлась она контртеррористическая операция на Северном Кавказе. Многие ее знают как Вторую Чеченскую войну с 99 года, начиная и по 2001, да, это активная фаза именно Второй Чеченской войны. Потом занимался оперативной работой в управлении по борьбе с организованной преступностью. Ну и после оперативной работы я ушел на пенсию, занимался бизнесом, ну то есть сопровождали бизнес по безопасности различные фирмы. Ну и когда началась специальная военная операция, для меня не стоял вопрос, ехать туда или не ехать, да, для меня стоял вопрос только, с кем ехать, да, в составе какого подразделения и на какие функции выполнять. Ну и, соответственно, так как уже было понимание еще с 2014 года, что нас втянут в эту войну, полностью было понимание. Поэтому я готовился, да, проходил различные курсы тактической медицины с действующими сотрудниками спецподразделения, проходил подготовку на полигонах, на стрельбищах, ну и, соответственно, был готов к этому всему. Рассмотрел вариант частная военная компания «Вагнер». Меня туда сразу, с учетом моего опыта, с учетом рекомендаций, сразу предложили туда ехать инструктором по медицинской подготовке. Соответственно, когда я приехал, меня, ну, практически не спрашивали, да, медик, не медик ты по образованию, меня просто спросили, что ты можешь. Я им показал, что могу, то есть меня принимали военный хирург, военный анестезиолог и военный травматолог. Три военных врача меня принимали. Со мной был еще один человек, ну, в смысле, со мной зашел на этот экзамен. Его отсеяли, меня оставили. Дали программу подготовки. Через 4 дня примерно я уже проводил занятия по тактической медицине на полигоне в городе Молькино. Ну и, соответственно, поработав там инструктором какое-то время, подготовив большое количество людей, я попросился на фронт. У нас были штурмовые отряды. Заходил туда именно, то есть нас было 3 медика в группе, получается. Мы участвовали в освобождении нескольких населенных пунктов. Ну, в основном лесополок, которые подходили к этим населенным пунктам. Если в группе ставится боевая задача штурмовая, да, я, соответственно, такой же штурмовик, как и все. Если ставится задача, допустим, разведка, да, точно такой же разведчик, как и все. Но, допустим, как только раненые появляются, соответственно, я уже чисто медик и уже занимаюсь первым оказанием первой помощи, остановкой кровотечения, да, стабилизацией занимался. И у меня, допустим, с собой всегда было по правилам, по всем правилам, есть аптечки эшелонирования, да, первый эшелон сам себе помощь оказываю, второй эшелон, если я, меня вдруг ранило, соответственно, он у меня висит в определенном месте, ее вскрывают и ей оказывают помощь. Но я как медик никогда, вот ни разу ни одного случая не было, чтобы я отрывал чью-то аптечку и ей оказывал помощь. Когда я забегал туда, где раненый, да, лежал, соответственно, у меня в одной руке уже на всякий случай жгут, уже перчатки надеты, я на бегу надевал перчатки. Ножницы у меня, американские ножницы, очень хорошие, спасательные, которыми там и одежду разрезать, и перевязочные материалы отрезать. Эти ножницы в руке, да, перевязочный пакет. Вот я подбегаю, что не нужно, я рядом кладу, да, и начинаю оказывать первую помощь. И ты во все эти детали вникаешь, это реально интересно. Когда тебя травматолог с 30-летним стажем, да, обучает, там, как смеси делать, как, допустим, ты смесь поставил, у него пошла аллергическая реакция, допустим, там, на тот же анальгин, соответственно, какими препаратами эту антигистаминными работать. Там вот это все взаимосвязано. Я когда некоторым врачам дипломированным рассказывал это уже после, какими препаратами работал, и, соответственно, я же ввел списки, пока, какие побочки, да, оказал помощь, не оказал, какие ощущения. Я эти все списки вел. И когда я рассказал, мне говорят, что это же, как же сказали, критическая медицина или медицина отчаяния. Я говорю, простите, мне не важно, что у него там с желудком будет там, через 5 лет. Мне главное, чтобы он вот сейчас прямо не умер. То есть там именно постановка такая была, вытащить сейчас. Потому что там на перспективу, там, на какие-то годы, ты прекрасно понимаешь, в любую минуту ты, ну, просто, твоя жизнь просто прекратится. Поэтому просто действуешь, да, вот, максимально эффективно в текущем промежутке времени. У меня самое интересное такое ранение было, это когда взрывом человеку в бочину, да, ну, в бок, попала металлическая пластина. Вот это самое такое меня впечатлило, это ранение, когда ему вошла ребра, прорубила она, вошла в легкое, да, вошла в печень. А вытаскивать нельзя, соответственно, внутреннее кровотечение будет, плюс травматический шок будет у него, да, и он умрет от боли даже. Обезболивать его нельзя, потому что только наркотические обезболивающие препараты с собой были, это нифапам уже позже у нас появился, не наркотический. Соответственно, у него дыхательная функция, ну, подавление дыхательной функции будет, если, допустим, наркоту поставим, да. И, соответственно, мне нужно его в чувствах держать, да, чтобы контролировать, чтобы как-то обратную связь получать, чтобы он не отъехал, да. Ну, вот самая интересная такая ситуация, там крови он много потерял. Ну, как мне сказали, мы его эвакуировали, да, его на БМП увезли. Ну, как мне сказали, что выжил. Ну, почему именно такое ранение, да, получилось? Потому что это был снайпер. Получается, он лежал на позициях, да, и когда назад шел, взрывом там ему кусок железа прилетел. Ну, начнем с того, что он молодой, здоровый, да, все-таки очень зависит много, да, какой у тебя ресурс, плюс волевой фактор, да, один пальчик порезал и будет плакать, да, были такие, кстати, попадалось, когда прямо, ой, я говорю, тебе подуть, я говорю, я тебя перевязал, да, я тебе охладил его, да, я тебе легкий обезбол поставил, я говорю, тебе что, подуть, пожалеть тебя. А есть люди, которые реально ранение получают, да, и крепятся, не, говорит, не надо обезбол, ничего не надо, я потерплю. Ты, говорит, оставь его, говорит, сопровождающим, но, говорит, ну, если надо, поставим, если совсем не в моготу будут. Разные люди. Контуженные те же тоже, это особый случай, когда человек тоже чудит, контуженный, да, соответственно, ему тоже определенные препараты ставим.
2: А что значит чудит?
1: То есть может по своим стрелять, потому что у него там помутнение сознания, да, у него с головой там непорядок. Орет, страхи какие-то у него, там все по-разному тоже, да. Но бывают случаи, когда контуженный, с сильной контузией начинает по своим стрелять. Соответственно, ему там сосудорасширяющий ставишь, да, если есть возможность, тот же магния-сульфат ставишь, ну, это капельницу надо ставить. Ну, я тоже все препараты не буду называть, которые наработал. А те же бывают, допустим, контуженные, его рвет сильно. То есть его надо выводить, да, здесь артобстрел идет, а он просто на четвереньки встал, да, соответственно, его рвет. Там ему противорвотные уже препараты ставишь и также его выводишь. С медиком все старались дружить, особенно видят, что ты, ну, медик толковый, да, что-то можешь. Стараются все дружить. И у меня был момент, когда я заболел, а у нас там парнишка был, он такой дикий, такой с Кавказа. Когда он пришел ко мне с кашей, которую сам сварил, долг, давай поешь там. Ну, были моменты, там все равно болеешь, там условия-то такие. Да? Постоянно в сырости, на холоде, да, там антисанитария. И он прямо, док, ты помнишь, ты меня там лечил, короче, это вот, там я тебе кашку сварил. И старались все там, подойдут, док, там, вот мы тебе вот такой подгончик, такой под... Ну, старались вот все.
2: Вообще, как меняет человека война? Вот он пришел еще совсем, скажем так, нетронутый ей. И потом, что с ним происходит? Что вы увидели с точки зрения психики и поведения?
1: Ну, с точки зрения психики и поведения, то есть есть, допустим, такой термин, я его узнал только на СВО, да, 500-й, когда люди, ну, вот есть 200-й, допустим, да, которые убитые, да, есть 300-й, которые раненые. И вот термин такой есть 500-й, это который отказывается выполнять боевую задачу. Ну, как бы я не вникал там, что, куда их там потом, этих 500-х, там, такелажниками какими-то, на, ну, когда трупы, допустим, вывозят, их, как правило, ставили вот на такие работы. Ну, эту работу тоже кто-то должен делать, она тоже тяжелая, да, и, ну, далеко неприятная, да, работа. И просто некоторые люди реально ломаются, не зная, на что они рассчитывали. Ну, я иллюзий, допустим, не питал, я прекрасно понимал, что там будет. Я прекрасно понимал, что у меня нет заднего хода, да, то есть ты, если уже шагнул туда, назад уже, ну, вот есть выражение такое, фарш обратно не прокрутишь, да, соответственно, у тебя либо погибнуть, да, либо выполнить боевую задачу, у тебя два варианта. Но все люди по-разному подготовлены, к сожалению, некоторые были, которые отказывались выполнять боевую задачу. Человек просто сам себе кирпичом по пальцам ударил, чтобы не идти на боевую задачу. Потом абсолютно нормально работал, то есть с ним пообщались, он абсолютно нормально работал. Были вот такие ситуации.
2: В каком состоянии увидели людей после того, как они шли первый раз в бой, или, может быть, после особо страшного боя?
1: Ну, понятно, что страх, да, умирать никто не хочет. Далеко не все занимаются какими-то практиками, да, которые, ну, психику настраивают. Далеко не все даже знают про эти практики. Поэтому, понятно, у всех по-разному, да, кто-то на адреналине что-то делает, кто-то, у кого-то ступор начинается, да, и он не делает то, что нужно делать. Понятно, что потом разбор полетов и там иногда и ругань и так далее, да, всяко бывало. Все по-разному, вот у нас, допустим, тоже стояли под Берестовым, да, на окопах, там, болото практически. И вот я наблюдал человека, да, я даже порекомендовал его командиру, его разоружить. Его реально разоружили, все у него позабирали и присматривали, который просто сошел с ума. Он перестал за собой следить, он человеческий облик потерял, то есть он невменяемый стал абсолютно. Да, он не буянил, ничего, но это просто вот как зомби ходил и все. А куда его, да, у нас не было возможности его на эвакуацию отправить. Ну, то есть такие моменты были. В лагере обучения у меня один с ума сошел. То есть впечатлительные люди, они себя нагоняют, да, и вот прорыв какой-то происходит. Меня больше всего грузило на войне даже не столько вот это боевые какие-то задачи, сколько бытовые условия. И вот когда ты на окопах, допустим, находишься длительное время, там неделя, да, и больше длительное время находишься, когда у тебя с едой где-то перебои, когда тебе, чтобы поесть, да, нужно там через простреливаемую территорию где-то ночью, да, пройти, либо там перед рассветом пройти, либо сразу после заката пройти и на себе это все тащить, ну, тоже подумаешь, надо ли тебе за едой идти или голодным проще поспать. Ну, такие моменты, вот эти бытовые условия, когда ты, допустим, постоянно на ветру, постоянно мокрый, да, одежда постоянно мокрая, постоянно грязная, когда ты уже чувствуешь, как тебя воняет, понятно, там все такие. А вот самые дискомфорты для меня вот все-таки вот это. И так как мы были зимой, да, на окопах, там, ну, жили на окопах, ледяной дождь, там, ну, вот кто был там на Украине, те знают, что это такое, когда на тебя просто дождь льется, и он тут же замерзает. То есть вот такая вот тема, ну, это очень сильно нагружает. И потом тебе, когда там боевую задачу выполнять, вот мы с окопах, на окопах неделю, допустим, прожили, да, потом раз, вроде нас сказали, все, вас будет менять, нас оттуда выдергивают с этих окопов, и вот он говорят, вот все, готовность вам полчаса, да, и вот эти укрепы брать. И мы идем туда, да, идем там, не помню сколько километров, тоже очень далеко, ты уже уставший, и тебе уже вот этого страха вообще нет, просто дикая усталость, просто быстрее боевую задачу выполнить, да, и даже не думаешь, что тебя могут убить, могут ранить, уже об этом даже не думаешь. Ты просто, там уже работает вот это, то, что у тебя наработано. То есть, если у тебя наработано, допустим, там стрельба, там, на автомате, какие-то действия, ну, которые уже машинально, соответственно, ты их выполняешь. Если у тебя наработано, ты много раз на тренировках, допустим, бинтовал, жгутовал, ты тоже не думаешь, у тебя уже все машинально это происходит. Именно возле раненого же тоже надо так, чтобы рядом не лечь с ним, да, тоже подходить на те же, допустим, ну, к раненому. Соответственно, так как у нас в основном боевые действия ночью происходили, да, основная, либо мы в накат шли, либо наоборот на нас, соответственно, мне приходилось в темноте, да, работать. Там уже как приходилось, накидываешь на него, вот я, ну, раненый, допустим, да, на соседней позиции, к примеру. Я хватаю, допустим, спальник, да, на котором я сплю там в окопах. Спальник хватаю, с собой волоком тащу. Засвистели, да, минометы, упал, бахнули, сразу побежал. Соответственно, к нему подбегаешь там в темноте, либо в сумерках, ну, когда еще там маленько глаз воспринимает. На него накидываешь этот спальник, да, налобный фонарик маленький включаешь, и там лазишь, его перевязываешь, жгутуешь, там какие-то обезболы ставишь и так далее. Когда ты знаешь, что у тебя нет медика квалифицированного, ну, соответственно, ты понимаешь, что рано или поздно в кого-то прилетит. Чем быстрее тебя и квалифицированные перевяжут, да, обработают, тем больше у тебя шансов.

0: В Махачкале 12 и 13 мая пройдут плановые отключения электроэнергии. 12 мая с 9 утра до 18.00 отключения затронут улицы и микрорайоны, где проведут ремонт ЛЭП и работы на подстанциях, включая замену оборудования и расчистку охранных зон. 13 мая с 9 до 17.00 электроснабжение будет ограничено в части улиц Махачкалы из-за устранения течи масла на трансформаторе подстанции «Компас». Минтранс Дагестана быстрее всех отвечает на жалобы в сети за 9 минут. В рейтинге ЦУР за апрель также отличились Минпромторг и Минприроды со средним временем ответа 17 минут. Дольше всего запросы обрабатывают Минмол, Министерство имущества и Минцифры, хотя регламент дает на это 2 часа. В ЦУР подчеркнули, что отписки и шаблоны не принимают. Ответ должен быть по существу и с конкретикой. Дагестан экспортировал 730 тонн риса в первом квартале этого года, в том числе рисовую крупу в Турцию, Азербайджан и Таджикистан. Поставки дагестанского риса за рубеж были возобновлены после 5-летнего перерыва в конце прошлого года. В Махачкале продолжают обновлять контейнерные площадки. У ЖКХ Махачкалы установила новую контейнерную площадку и заменила старые мусорные баки на улице Ирчи-Казака, 46. В мае в городе планируют установить еще 40 современных площадок, от 4 до 8 контейнеров на каждой в зависимости от нагрузки. С начала года по инициативе мэра Джамбулата Салавова в Махачкале уже обустроили более 100 контейнерных площадок и установили около 1500 новых баков. Дагестанское мороженое полюбили за пределами республики. Торговые сети России начали продавать дагестанское мороженое с урбичом. Первая партия из 7500 порций пломбира с добавлением миндальной и фисташковой пасты поступила в магазины Астраханской области. Дагестанский изготовитель использует на производстве орехи от проверенных местных фермеров, а рецептуры на основе традиционных канонов. До настоящего времени продукция реализована преимущественно внутри республики. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог FM.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис – и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Солнечные панели теперь можно интегрировать в дизайн зданий. Солнечные панели больше не обязаны портить внешний вид зданий. Немецкие ученые нашли способ сделать их практически незаметными, при этом не жертвуя мощностью и сохраняя высокую эффективность работы самих поверхностей. Далее детальнее. Разработку представил Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера во Фрайбурге. Технология получила название ShadeCut и позволяет наносить сложные узоры на панели, имитируя черепицу или кладку. Метод основан на покрытии Morpho Color, вдохновленном крыльями бабочки Morpho. Цвет создается не пигментами, а микроструктурами, управляющими светом. Пленки с вырезами формируют рисунки, которые можно настраивать под конкретный проект. При этом сохраняется около 95% мощности обычных панелей. Технология хорошо подойдет для фасадов, крыш и даже исторических зданий. Панели можно адаптировать под цвет и стиль окружающей среды. О разработке подробнее расскажут на выставке InterSolar Europe 2026, которая пройдет в Мюнхене с 23 по 25 июня. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Вот жилья в Дагестане составил 489 тысяч квадратных метров в первом квартале этого года. Это на 13% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом сообщает РБК «Кавказ» из данных ЦИАНа. Максимальные темпы прироста объемов жилья, сданного в эксплуатацию в первом квартале, продемонстрировал Приморский край, где было введено 435 тысяч квадратного метра. На втором месте Чечня – 531 тысяча квадратных метров. На третьем – Свердловская область. При этом Ставропольск В Ставропольском крае за январь-март наблюдали снижение объема ввода, в регионе введено 543 тысячи квадратного метра. Максимальные темпы снижения объема ввода жилья в эксплуатацию продемонстрировал Краснодарский край, где за январь-март было введено 708 тысяч квадратных метров. По итогам первого квартала в России введено в эксплуатацию 23 миллиона квадратных метров жилья. Это на 28% меньше, чем в прошлом году.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Правда ли, что можно получить штраф или срок просто за лайк?
2: Ну, смотрите, за лайки прям посадить-посадить, ну, скорее нет. Хотя наше уголовное законодательство, особенно в последнее время, очень динамичное. И, возможно, в скором времени будут приговоры и за лайки. Но пока вроде как, ну, это не точно, уголовная ответственность не наступает. Потому что, почему не точно? Потому что, знаете, усмотрение конкретного правоприменителя по формированию дела, направление его в суд и усмотрение суда, может он вынести приговор или нет. Поэтому говорить о том, что уголовной ответственности за лайки нет, я бы, наверное, не стал, а то еще беду накличешь. Но пока вроде как только административная ответственность случалась за лайки. Уголовная ответственность, знаете, когда... Что значит уголовная ответственность за лайки? Когда ты вроде как совершаешь какое-то преступление и заодно по ходу тоже лайкаешь там чего-то. И тебе потом в уголовное дело вот это доказательство направляют, дескать, а смотрите, он еще и лайкал. Это доказывает о том, что он совершал вот это преступление. Там что-нибудь одобрял, не одобрял и так далее, дискредитировал и так далее. И вот смотрите, лайкал не один раз. И вот в этом смысле за лайки сажают, потому что это одно из доказательств обвинения.
1: Могут ли посадить за комментарий под чужим постом?
2: А вот смотрите, а вот комментарий – это с одной стороны тоже, возможно, как и лайк, некое косвенное доказательство твоего умысла. А с другой стороны, это может быть и самостоятельный состав либо административного правонарушения, либо преступления. Почему? Потому что все зависит от направленности умысла при формировании поста, от той информации, которую ты изложил, от тех действий, к которым ты призывал, и одобряешь ты или нет, и как часто ты это делаешь. И вот эта вся совокупность и образует тот или иной состав, либо нет. И тут надо держать ухо востро. Соответственно, комментарий, если он вот такой широкий, с призывами, там, с умыслом, еще и неоднократный, он может образовывать состав преступления самостоятельный. Ну, или административное правонарушение, но, скорее всего, преступление. Если ты прям целенаправленно в комментариях прям какую-то идею продвигаешь, призываешь к чему-то, это может быть самостоятельным составом.
1: Что опаснее, лайк, комментарий или репост?
2: В порядке убывания. Репост. Сделал репост, считай, все. Статья у тебя есть. Почему? Потому что ты видишь содержание, ты делаешь репост и фактически распространяешь на всю свою аудиторию содержание вот этого поста. Ну, таким образом появляется состав. То есть у тебя был умысел на распространение, умысел на расширение аудитории для призыва к совершению каких-то действий, которые были изложены в посте. И тут ты от умысла никуда не денешься. Даже если ты говоришь, ой, это не я, меня взломали, но нет. Конечно, вычисляется IP-адрес и время захода с устройства и так далее. Второе, это все-таки комментарий. Потому что комментарий надо оценивать в совокупности, возможно, с иными, возможно, с постом, возможно, с твоими другими действиями. Ну и самое, наверное, безобидное – лайк, который в совокупности все равно может стать доказательством по уголовному делу для привлечения тебя к уголовной ответственности.
1: А можно ли получить срок за мем или за шутку?
2: С мемами и шутками нужно тоже быть аккуратнее, потому что они могут тоже подпадать под определенные составы как административных правонарушений, так и уголовных составов.
1: Если пост старый, например, 5-летней или 10-летней давности, за него могут дать наказание сегодня?
2: Да, у нас интересная правоприменительная практика складывается каким образом? Ты сделал пост, потом какой-то запрещающий закон вышел, и вот с этого момента этого поста не должно быть. Иначе ты подпадаешь под признаки либо административного правонарушения, либо уголовного преступления. Поэтому следи за своими постами, отслеживая их там и удаляй периодически. Ага, закон вышел, удалил, закон вышел, удалил. Но это, наверное, касается только тех, кто прям куда-то все время лезет, что-то хочет опубликовать, все ему не имется, каких-то несбыточных целей хочет достичь, скомпрометировать себя и свое ближнее окружение. Вообще проще надо жить.
1: Если удалить пост после скандала, это спасет от ответственности?
2: Но от ответственности это не спасет, потому что состав правонарушения или преступления был. Другое дело, что это может быть признано смягчающим обстоятельством. Деятельное раскаяние. Действия были направлены на заглаживание вреда, причиненного там преступлением. Пост удалил, раскаялся, принес публичные извинения в сети и так далее. Поэтому, ну, давайте не будем его сажать там на 10 лет. Условно дадим. Или два.
1: Могут ли наказать за реакцию или сообщение в закрытом чате или группе? Ну, условно, ты в чате дома переписываешься и что-то говоришь вот не очень одобрительное.
2: Я вам даже могу сказать, что ты в банном чате с друзьями переписываешься, и это уже распространение, потому что ты передаешь эту информацию, ну, как минимум нескольким людям. А если ты в домовом чате переписываешься, то тем более. Всегда в каждом домовом чате стоит товарищ майор, который следит за тем, что вы пишете.
1: Если аккаунт взломали, кто за это отвечает? Аккаунт взломали и начали всякую фигню постить.
2: А вот, кстати, вот если аккаунт взломали, это одна история. Ты докажи, что взломали. Но бывает так, что тебя уже привлекли к уголовной ответственности, не знаю, ты в качестве... Хорошо, ладно, тебя задержали. Еще ты не обвиняемый, но там задержали или просто пригласили на допрос. А у тебя первая версия, это не я, это меня взломали. Экспертиза компьютерная проводится, техническая, смотрят, твой аккаунт, твой телефон, там, не знаю, твой IP-адрес. И что? Время захода, когда ты был в биллинге в этой вышке, совпадает с местом нахождения захода и так далее. Вот тебе система доказательств, совокупность. Поэтому просто так сказать, ай, меня взломали, и все поверили, но нет.
1: Могут ли наказать за просмотр или поиск запрещенной информации?
2: Искать нельзя. За это предусмотрена ответственность административная. И если ты углубился в интернет с целью найти что-нибудь запрещенное, то, собственно, она и случится. Тебя оштрафуют. Даже если ты используешь средства обхода, ну, так называемый VPN. Кстати, использование VPN при совершении преступлений является отягчающим обстоятельством.
1: За что, за какую конкретную информацию тебя могут привлечь к ответственности? То есть что ты должен лайкать, писать, комментировать?
2: Я прям зачитаю просто конкретные составы административных правонарушений и уголовных составов. Вот смотрите, за что? Административная ответственность – это ответственность, предусмотренная кодексом об административных правонарушениях. Это что? Это штрафы максимум там, до 15 суток ареста, чтобы понимать, да? Статья 20.3.1 и статья 20.3 КАП – это возбуждение ненависти или вражды, демонстрация нацистской символики. Статья 20.3.2 КОАП РФ – призывы к нарушению территориальной целостности. Статья 20.3.3 КАП РФ – публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил. Статья 20.29 КОАП – распространение экстремистских материалов. Это КОАП. Теперь уголовная ответственность, то есть то, за что можно и в тюрьме оказаться. Статья 280 УК – публичные призывы к экстремизму. Статья 280.1 УК – призывы к нарушению территориальной целостности. Видите, есть призывы к нарушению территориальной целостности, когда административная ответственность наступает, а есть, когда наступает уголовная. В чем разница? Разница в усиленности, что называется, действий, в направленности умысла. То есть, если ты один раз там что-то сделал, какой-то пост-репост, распространил информацию, то это административная ответственность. Если ты неоднократно, постоянно, во всех комментариях, еще и лайкаешь, чему-то призываешь, делаешь репосты и так далее, то это статья 280.1. Далее, статья 282 УК – возбуждение ненависти или вражды. Статья 205.2 УК – оправдание терроризма. Статья 207.3 УК – публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ. Статья 280.3 УК – публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ. Статья 319 УК – оскорбление представителя власти, не будем забывать, потому что можно не только о вооруженных силах там, или о ком-то, но можно и там, о сотрудниках правоохранительных органов написать. Статья 148 УК – оскорбление чувств верующих. Помните известную историю, когда участницы одной из там, групп популярных выбежали к алтарю в одном из храмов и начали петь? И вот их осудили, кстати, за оскорбление чувств верующих. И статья 354.1 УК – это реабилитация нацизма. Ну, еще, наверное, одна – это статья 242 УК – незаконный оборот порнографических материалов или предметов. Это вот то, за что можно быть привлеченным к административной или к уголовной ответственности, если ты что-то не то опостил, репостнул, лайкнул, распространил, комментарий написал в интернете. Вот. Может быть, конечно, и гражданско-правовая ответственность там, за оскорбление и так далее, но это уже отдельный разговор.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
5: Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в июне 2026 года составит 903 рубля в день. Это на 155 рублей больше, чем в июне 2025 года, когда показатель был на уровне 748 рублей, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Он пояснил, что расчет минимального пособия по больничному привязан к МРОТ и числу календарных дней в конкретном месяце. В мае 2026 года, где 31 день, минимальная выплата составляет 873 рубля в день, а в июне, где 30, она будет выше – 903 рубля, уточнил экономист. Эксперт напомнил, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, а начиная с четвертого дня выплаты идут за счет Социального фонда России. Средняя продолжительность командировок по России выросла на 15% год к году и достигла 5 дней на фоне снижения числа перелетов на 15%. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Аэроклуб». Среди востребованных у бизнес-туристов направлений наиболее заметный рост продолжительности командировок зафиксирован в Красноярске – плюс 56% до 7 дней, в Новосибирске – плюс 30% до 8 дней и Уфе – плюс 26% до 8 дней. На фоне оптимизации тревел-бюджетов компании стали реже отправлять сотрудников в короткие поездки и чаще совмещать несколько деловых задач в рамках одной командировки. И в завершении выпуска россияне назвали музыку для идеального шашлыка. Самым попсовым шашлыком стала курица на решетке. Ее готовят быстро и без лишних сложностей. А свинина вызывает в памяти россиян шансон и ностальгические мелодии. Об этом стало известно газете.ру из исследования музыкального сервиса «Звук». Участники опроса поделились своими ассоциациями между музыкальными жанрами и различными видами мяса. Куриный шашлык на решетке напоминает россиянам о поп-музыке, поскольку он самый легкий в приготовлении. Свинину же чаще всего ассоциируют с отдыхом на природе, семейными встречами и песнями у костра. Поэтому к ней подходят ностальгические мелодии и шансон. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
6: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сильбейси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа, они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрация тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые и безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: «Иди в ту сторону и дойди до красивого места». Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней — это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы: туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. В востребованы. Текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Торо и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь — это не просто вещь. Это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится. Когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Торо замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненной присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца. Ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Торо не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Торо понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что, когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения, сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано. Тора писал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобно, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку, он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности. Понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается. И это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии с твоими ценностями. И это ощущение согласованности дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни, что действительно имеет ценность, и что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это. Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
0: Мысли вслух.

0: Заметно сократился импорт овощей и борщевого набора – картофеля, свеклы, моркови, лука и белокочанной капусты. Об этом сообщили в Аккорд. Сильнее всего изменилась ситуация с картофелем. За год объем импортированной продукции на полках уменьшился почти в два раза, и сейчас ее доля составляет около 15-18% ассортимента. Две японские компании закупили нефть с российского проекта «Сахалин-2». Они сделали это по просьбе японского министерства экономики для поддержания стабильных поставок топлива и диверсификации импорта, пишет газета «Санкей». Отметим, что Япония после 2023 года почти отказалась от российской нефти, но продолжает точечно закупать сырье в рамках проекта «Сахалин-2». Какие сообщения стоит удалять сразу после прочтения? Важную информацию, пересылаемую в мессенджерах, лучше удалять у обоих, чтобы мошенники не смогли ее получить, если взломают аккаунт, рассказал IT-эксперт Владимир Калашников. Помимо этого, специалист советует не входить на сторонние сайты через соцсети, менять заводские пароли на роутере и регулярно проверять, какие разрешения выдают приложения на телефоне. В Москве курьеров обязали проходить фотоконтроль перед каждой сменой, ставить трекеры скорости на транспорт, а также подтверждать документы. Теперь в столице будут отслеживать работу каждого доставщика и оперативно блокировать аккаунт в случае нарушений. Об этом сообщили в Дептрансе. Максимальная скорость курьеров на велосипедах и мопедах установлена на уровне 25 км в час. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог FM.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Личный коуч.
1: Укрепите уверенность и разоблачите страх. Страх – это мощная примитивная сила, которая воздействует на нас по-разному. Важно признать его существование, прежде чем преодолеть его. Страх – враг успеха номер один. Он мешает использовать открывающиеся возможности, истощает энергию и даже влияет на физическое здоровье. Вот три практических совета, как укрепить уверенность в себе и избавиться от страха. Совет первый. Действие излечит страх. Исполнительный директор пришел за советом к автору. Майкл переживал трудные времена на работе и боялся увольнения. Продажи его отдела снизились на 7%, в то время как в других отделах они росли. Он усугубил ситуацию парой оплошностей в последнем проекте, и руководитель уже отчитал его за неуспеваемость. Дэвид спросил, что Майкл делает для улучшения ситуации. Он ответил, что ему осталось лишь надеяться на лучшее. Но надежда требует действий, поэтому Дэвид посоветовал предпринять два шага, чтобы подкрепить уверенность. Во-первых, выяснить причину снижения продаж и предпринять возможные меры. Во-вторых, рассказать нескольким коллегам о якобы поступившем выгодном предложении о работе в другой компании. Через несколько дней Майкл связался с автором. Результат был фантастическим. Он внес изменения в работу отдела продаж. Вместо еженедельных совещаний стал проводить их ежедневно. Энергия заразительна. Когда коллеги увидели позитивный настрой Майкла, это мотивировало их на успех. Отделу удалось превзойти не только прошлогодние показатели своих продаж, но и средний показатель по магазину. Майклу действительно поступило два предложения о работе, но он отказался от них, потому что с нынешней все наконец-то наладилось. Он не мог нарадоваться тому, как все сложилось, и выразил глубокую благодарность Дэвиду за его наставление. Страх заставляет замирать и надеяться на лучшее. Он парализует. Самое время начать действовать. У страха глаза велики. Спросите себя, что я могу предпринять, чтобы развеять страх? Стесняетесь своей внешности? Посетите парикмахерскую или салон красоты, хорошенько отполируйте обувь и убедитесь, что ваша одежда чистая и выглаженная. Опрятность придаст уверенности. Не хотите потерять важного клиента? Убедитесь, что качество предоставляемых вами услуг на высоте. Сделайте все возможное, чтобы исправить любые недостатки, которые могли подорвать доверие клиента. Докажите, что вы специалист своего дела. Боитесь провалить экзамен? Сделайте беспокойство продуктивным. Направьте свою энергию на подготовку. Если вас беспокоит страх перед принятием важных финансовых решений, инвестирование или покупка недвижимости, проанализируйте все факторы. Доверьтесь своим инстинктам и примите решение. После того, как вы приняли решение, придерживайтесь его с непоколебимой уверенностью. Помните, что преодоление страха и укрепление уверенности – двухэтапный процесс. Во-первых, определите и изолируйте свой страх, точно определив, чего вы боитесь. Во-вторых, примите меры. Независимо от того, с каким типом страха вы сталкиваетесь, всегда есть действия, которые вы можете предпринять, чтобы преодолеть его. Второй совет. Храните вклады в позитивных мыслях. Ваш мозг – это банк, а мысли – вклады, которые вы каждый день вносите в банк разума. Когда вы сталкиваетесь с проблемой или размышляете, то обращаетесь к банку памяти и спрашиваете: «Господин банкир, какая у нас информация по данному вопросу?» И он выдает информацию, которую вы сохранили в прошлом. Допустим, вы ворочаетесь в кровати в 3 часа ночи. «Прошу выдать информацию по запросу «Я неудачник». «Да, сию минуту». Помните, как в 6 классе учительница сказала, что вы будете неудачником? А те комментарии, которые вы подслушали у своих коллег? И тот самый случай на первом свидании? И так далее. Он может выкапывать мысль за мыслью, осыпая вас чувством неполноценности. А теперь представьте, что вы обращаетесь к банкиру с другой просьбой. Вы говорите: «Господин банкир, мне предстоит принять трудное решение. Предоставьте мысли, которые меня успокоят». И знаете что? Банкир, будучи очень отзывчивым, делится с вами мыслями, которые вы отложили ранее и которые доказывают, что вы можете добиться успеха. Он напоминает о прошлых достижениях, о доверии к вам окружающих, о положительных отзывах на работе. Секрет уверенности в себе заключается в эффективном управлении банком памяти. Как это сделать? Во-первых, закладывайте в свой банк памяти только позитивные мысли. Подумайте вот о чем. Если бы каждое утро, перед тем, как отправиться на работу, вы зачерпывали горсть земли и высыпали ее в двигатель своего автомобиля, как это сказалось бы на работе механизма? Скорее всего, в скором времени он бы пришел в негодность. То же самое происходит и с вашим сознанием, когда вы закладываете в него негативные и неприятные мысли. Эти мысли, как земля в моторе, изнашивают и ломают двигатель. Они приводят к беспокойству, разочарованию, чувству неполноценности. Они не дают вам двигаться дальше. Отбросьте негатив и сосредоточьтесь на позитиве. Перед сном сознательно закладывайте в банк памяти хорошие мысли. Подумайте о том, за что вы благодарны. За близких, друзей, хорошее здоровье. Вспомните положительные поступки, свидетелем которых вы были в течение дня. И радуйтесь своим победам, какими бы маленькими они ни были. Напомните себе, почему жизнь стоит того, чтобы ею дорожить. Во-вторых, извлекайте из банка памяти только позитивные мысли. Негативные мысли, если на них зацикливаться, перерастают в большие проблемы, которые снижают вашу самооценку и приводят к психологическим трудностям. Решение состоит в том, чтобы сознательно отказаться от негативных мыслей и сосредоточиться на позитиве. Не позволяйте негативным мыслям доминировать. Примите решение не прокручивать их. Когда вы вспоминаете прошлый опыт, сознательно концентрируйтесь на хороших моментах и отпускайте плохие. И вот что интересно. Разум на самом деле хочет, чтобы вы забыли неприятное. И если вы будете с ним сотрудничать, то неприятные воспоминания постепенно сотрутся из банка памяти. Третий совет. Избавьтесь от страха перед людьми. Многие чувствуют себя неловко в окружении других людей. Такой страх один из самых распространенных, но хорошая новость в том, что его можно преодолеть, если сместить фокус и посмотреть на ситуацию под другим углом. Рассмотрим интересный пример успешного владельца бизнеса. До службы в армии Стив был крайне застенчив. Он ощущал свою неполноценность по сравнению с другими и считал, что обречен на провал. Однако во время службы что-то изменилось. Будучи медиком, он изо дня в день осматривал множество новобранцев. Чем больше он наблюдал за ними, тем меньше боялся людей. За это время он понял нечто фундаментальное. У людей все-таки больше сходств, чем различий. У всех схожие желания, заботы и потребности. Когда он понял, что окружающие тоже хотят вкусно поесть, скучают по своим близким и стремятся к успеху, он понял, что его страх безоснователен. Вот 5 упражнений для закрепления уверенности в себе. Первое. Занимайте первые места. На совещаниях, в аудиториях. Большинство людей старается сидеть тихо и не выделяться из толпы. Возьмите за правило садиться как можно ближе к переднему ряду. Это повысит уверенность в себе. Второе. Практикуйте зрительный контакт. Избегание взгляда свидетельствует о слабости, чувстве вины или страхе. Установите осознанный визуальный контакт. Подсознание собеседника считает это как признак открытости, доверия и уверенности. Третье. Ускорьте шаг. В прямом смысле на 25% быстрее. Ходите с высоко поднятой головой и отведенными назад плечами, двигаясь чуть быстрее, чем обычно. Вы заметите, как повысится уверенность в себе. Четвертое. Потренируйтесь высказывать свое мнение. Неуверенность в себе часто мешает участвовать в дискуссиях, однако это дело практики. Возьмите за правило говорить что-нибудь на каждом собрании или конференции, на которой присутствуете. Не бойтесь быть отвергнутым. На каждого человека, который не поддержал вашу идею, найдется тот, кто сочтет ее гениальной. Пятое. Улыбайтесь. Чем шире, тем лучше. Это мощное средство повышения уверенности в себе. Когда вам тревожно, попробуйте улыбнуться, и вы заметите, как вам станет легче. Личный коуч.

0: Мысли вслух.
1: В 1539 году кардинал Реджинальд Пул заявил: «Никола Макиавелли – враг всего человеческого рода». Макиавелли советовал правителям не стремиться к тому, что правильно с точки зрения морали, а делать то, что эффективно. Он считал, что ради достижения цели можно прибегнуть к злу, если оно служит делу. Манипуляции, ложь, убийство, даже истребление целых семей, включая детей – все это допускалось, если это укрепляло власть правителя. Под этой мрачной, почти дьявольской философией скрывается неудобная правда о человеческой природе. Макиавелли обнажил суровую реальность власти, и его идеи, какими бы жесткими они ни были, применимы и сегодня, не только в политике, но и в повседневной жизни. Макиавелли не смотрел на людей сквозь мораль. Он считал, что человек по своей природе эгоистичен, лжив, алчен и слаб. Поэтому, по его мнению, правитель не должен строить свою власть на добродетелях. Он должен понимать реальность и играть по ее правилам. Именно этот реализм сделал Макиавелли скандальным, но и невероятно точным. Его философия звучит жестоко, но если посмотреть на историю и современность, не так ли все и работает? Он пришел к печальному выводу: всегда исходи из худшего. Предполагая, что тебя хотят обмануть, ты защищаешь себя. Для Макиавелли успех зависел от пессимистичного взгляда на людей. Ожидая худшее, ты не разочаруешься и не станешь жертвой. Он считал, что власть удерживается не добротой, а точным пониманием и использованием темных сторон человеческой натуры. Но как управлять народом, если он столь непредсказуем и жесток? Ответ Макиавелли – через страх. Страх важнее любви. Что лучше – быть любимым или внушать страх? – спрашивает Макиавелли. И сам же отвечает: идеально быть и тем, и другим. Но если выбирать, гораздо безопаснее внушать страх. Любовь, по его мнению, недолговечна. Люди любят, пока им это выгодно. Но страх остается. Он глубоко укореняется и продолжает действовать даже в трудные времена. Чтобы сохранить власть, правитель должен быть готов к суровым мерам. Макиавелли подчеркивает: жестокость оправдана, если она служит стабильности и безопасности государства. Для Макиавелли страх – это инструмент управления, позволяющий достигать целей, которые иначе были бы невозможны. На первый взгляд это кажется бездушным, но его главная цель – защитить государство любой ценой. И если для этого нужны жесткие меры, они оправданы. Принцип причины государства. Людей следует либо любить, либо уничтожать. Если причинишь им малое зло, они отомстят. Если же сокрушишь их, отомстить будет некому. Эта мысль – одна из самых спорных в философии Макиавелли. Именно из-за подобных идей его книга «Государь» была запрещена на протяжении веков. Макиавелли наблюдал, как его родина переходила из рук в руки, от одного слабого и жадного правителя к другому. Все они теряли власть, потому что были слишком мягкими. Он пришел к выводу: чтобы сохранить государство, правитель должен быть готов переступить моральные нормы. Если нужно обмануть – обманывай. Если нужно применить насилие – применяй. Главное – удержать контроль и защитить страну от внутренних и внешних угроз. Одним из первых советов Макиавелли было: «Будь и лисой, и львом. Окружай себя умными и верными людьми». Первый способ оценить ум правителя – посмотреть, кого он держит рядом. Он знал, что настоящие вирту, добродетельные и умные мужчины – редкость, но именно такие союзники – залог успеха государства. И в то же время он утверждал: если враг может причинить вред, ударь первым и так сильно, чтобы он не мог ответить. Радикальность его философии заключалась в том, что он отделил политику от религии. Он уважал религию как инструмент социального порядка, но категорически не принимал идею, что мораль и теология должны диктовать, как правитель должен управлять. Особенно он критиковал идеалистическую мораль Фомы Аквинского. Макиавелли утверждал, правитель не обязан быть добродетельным. Он обязан быть эффективным. Будь и лисой, и львом. Лев не может защититься от ловушек, а лиса – от волков. Поэтому правитель должен быть и лисой, чтобы распознавать ловушки, и львом, чтобы отпугивать волков. Макиавелли советует правителям объединить в себе два архетипа – лиса – ум, хитрость, гибкость, лев – сила, власть, устрашение. Быть лисой – значит понимать, когда нужна хитрость или обман, чтобы избежать ловушек в политических играх. Быть львом – значит быть способным к жесткой реакции, когда требуется подавить угрозу и внушить страх. Макиавелли был реалистом. Он понимал, не каждый конфликт можно решить в лоб. Если победу можно одержать обманом, это предпочтительнее, чем силой. Он видел, как легко людей обмануть, если дать им то, что они хотят услышать. Люди редко смотрят вглубь. Они верят тому, что удобно и выгодно в моменте, даже если это ложь. Умный правитель должен использовать эту слабость и управлять, зная психологию толпы. Но есть нюанс. Манипулировать – значит ходить по лезвию. Нужно быть достаточно умным, чтобы не попасть в собственные же ловушки. Хорошие люди не продвигаются далеко. Макиавелли считал, что добродетельные лидеры обречены. Их высокие идеалы мешают им выживать в жестоком и грязном мире политики. Он утверждал, чтобы удержать власть, нужно уметь рисковать. Нужно быть готовым отказаться от морали, когда этого требует ситуация. Нужно принимать непопулярные и жесткие решения, если это нужно для стабильности. Макиавелли видел, что хороших правителей быстро смещают. Их обходит тот, кто не боится действовать. Эта идея пересекается с философией Фридриха Ницше и его понятием сверхчеловека. Того, кто создает собственные ценности, а не подчиняется навязанным. Макиавелли верил в самодостаточность правителя. Его первая и главная обязанность перед государством. Если он даст морали связать себе руки, он потеряет власть и не сможет защитить ни людей, ни территорию. Что не так с Макиавелли? Идеи Макиавелли провокационны. Они дают острое понимание человеческой природы и политики. Но они несут и опасность. Его акцент на страхе, манипуляции и грубой силе отбрасывает на задний план права и благополучие отдельных людей. В центре у него государство любой ценой, даже если ценой становится сам человек. Когда мораль исключается из политики, это ведет к хаосу и тирании. Такое правление отрывается от народа, превращается в безликое, жестокое и отчужденное. Кроме того, Макиавелли недооценивал роль религии. Он уважал ее как инструмент социального контроля, но не признавал ее как источник морального руководства. А ведь религия исторически формировала общество, задавала ориентиры правителям, учила совести и ответственности. Итак, его идеи могут работать, но в условиях, где цель оправдывает любые средства. В этом подходе много силы, но мало человечности. Макиавелли учит думать трезво, видеть мир без розовых очков. Но его подход не должен быть догмой. Как говорил Брюс Ли, «Поглощай то, что полезно, отбрось то, что бесполезно, добавь то, что делает это твоим». Макиавелли можно слушать, но мудрость начинается с выбора. Что принять, а что отвергнуть. Иллюзия добродетели. Макиавелли видел, как правители облачаются в мантию добродетели не для того, чтобы быть нравственными, а чтобы казаться такими. Он ясно дал понять – образ важнее сути. «Люди судят по внешнему виду», – писал он, – «и лишь немногие способны заглянуть в суть вещей. Это означает, если ты хочешь править, ты должен уметь играть роль». Ты можешь быть жестким и холодным внутри, но снаружи сиять справедливостью, благородством и заботой о народе. Ты должен казаться милосердным, честным, религиозным и верным, даже если эти качества тебе не присущи. Потому что народ не хочет правды, он хочет утешительной иллюзии. Макиавелли прекрасно понимал человеческую психологию. Большинство людей не углубляется в действия лидера. Они смотрят на речь, выражение лица, жесты и делают вывод: «Он один из нас». И этого достаточно, чтобы удержать власть. Он не призывал к лицемерию ради обмана. Он говорил: «Если ты хочешь выжить, ты должен понимать, как устроен театр власти. Политика – это сцена. Лидер – это актер. Публика – народ. Провал – не тогда, когда ты сделал что-то плохое. Провал – это когда ты позволил другим увидеть, кто ты есть на самом деле». По Макиавелли, настоящая добродетель – это способность контролировать свое лицо перед миром, даже когда внутри буря. И в этом его жестокая, но честная правда. В политике быть добродетельным недостаточно. Нужно выглядеть добродетельным. Управляй судьбой, или она управляет тобой. Макиавелли часто рассматривался как хладнокровный стратег, убежденный, что все в руках человека. Но это не совсем так. Он прекрасно понимал силу фортуны, судьбы, случая, удачи. Он писал: «Фортуна – это женщина. И чтобы ее подчинить, нужно действовать решительно и дерзко». Для него судьба была как дикая река. В засуху она спокойна и предсказуема. Но в половодье она разрушает все на своем пути. И вот вопрос. Ты просто ждешь, когда она сметет тебя с лица земли? Или строишь дамбы, пока не поздно? Макиавелли верил: да, судьба влияет на жизнь, но только наполовину. Вторую половину определяет характер. Он презирал тех, кто жаловался на обстоятельства. Слабый – винит внешнее. Сильный – адаптируется, готовится, действует. Успешный правитель – это не тот, кому повезло. Это тот, кто, когда повезло, был готов к моменту, а когда не повезло, нашел способ обернуть удар себе на пользу. Макиавелли уважал тех, кто шел вперед, ломал барьеры, рисковал и побеждал, несмотря на все. Потому что в его мире ты либо управляешь реальностью, либо она ломает тебя. На протяжении веков Макиавелли называли демоном политики, учителем коварства, философом бездушия. Его имя стало синонимом хитрости и предательства. Но это поверхностное понимание. Он не учил быть злым. Он учил не быть наивным. Он не призывал к жестокости ради удовольствия, а показывал: если ты не готов быть жестким, тебя уничтожат те, кто готов. Макиавелли – это противоядие от иллюзий. Он не предлагал мечтать о справедливом мире. Он предлагал выживать в том, что есть. Он знал: люди могут быть неблагодарны. Друзья могут стать врагами. Добродетель без силы бесполезна. И потому он учил: будь холодным, когда нужно, будь хитрым, когда обстоятельства требуют, будь сильным, чтобы защитить то, что тебе дорого. Но даже в этом мрачном реализме он оставил ключ к победе. Ты должен играть в грязную игру, но не становиться ее заложником. Ты можешь быть лисой и львом, можешь внушать страх, но избирать, когда проявить милость. Можешь использовать обман, но не потерять себя. Это и есть настоящий макиавеллизм. Не опускаться до зла, а быть готовым смотреть в его глаза и не моргнуть. Итог прост. Мир не делится на хороших и плохих. Он делится на тех, кто понимает правила, и тех, кто платит за свою слепоту. Макиавелли дал выбор. Или ты живешь в сказке и становишься жертвой, или ты принимаешь реальность и становишься тем, кто ее формирует.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что 2 естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: сам.
1: Реставратор, если грубо сказать, он занимается восстановлением художественных ценностей. Как врач, наверное. Мы и работаем такими же инструментами. Там скальпель, пинцеты, там даже зубоврачебные щипцы. Бывает, именно, например, гвозди извлекаем из подрамников. И, наверное, одежда. То есть иногда белый халат носим. Выглядим как врачи такие. Врачи культурных ценностей. Я думаю, правила точно такие же, как и у врачей. Не навреди и сохрани то, что вот дошло до тебя.
2: В первую очередь наша задача сохранить автора, сохранить его авторский замысел, а не внести в произведение искусства что-то свое. Поэтому это очень сложная задача, с одной стороны, сдерживать в себе творческое начало, а с другой стороны, заниматься художественным восстановлением.
1: Основная у нас работа заключается в восстановлении художественных произведений музейных коллекций. Мы выбираем по разрушенности. А кому это интересно, бывает, порой годами ждет, чтобы вещь была, ну, в очень руинированном состоянии. Ты смотришь и понимаешь, что здесь много работы, и результат будет очень интересным. Из музеев привозят вещи, каждый себе подбирает под свои возможности. Там чувствуется, сможет он это сделать или нет. Порой набираешь вещей, потому что они тебе нравятся просто.
3: Как картины распределяют между реставраторами?
1: Жребий. Конечно. Да, когда вещь интересная, то тут только жребий решит. Ну, там, бывает, спички просто вытягиваем, и все. Бывает такое. Просто иногда такие вещи интересные. Ну, во-первых, если это и мастер хороший, да, и художник с именем, и работа очень разрушена, таким путем вещи распределяются. Самая частая проблема – это пожелтение лака в живописи. Ты иногда смотришь, одежда зеленая, а начинаешь убирать лак, а она синяя. Тоже и с небом, например. Там одно состояние, тебе кажется, обед. А ты убираешь лак, а там, оказывается, восход. Лак порой так искажает живопись до неузнаваемости просто. Некоторые говорят, что лак до конца нельзя убирать. Это убирает вот какую-то старину.
3: Ходят ли реставраторы в музеи?
1: Мы в музей приходим больше не картины смотреть, а смотреть работу своих коллег. Поэтому порой, когда подходим к картинам, естественно, смотрители нас окликают. Там, не подходите близко. А ты уже как бы настолько привык, что ты вещи в руках держишь постоянно, и тебе все дозволено, грубо говоря, ты начинаешь очень близко приближаться к вещам и рассматривать, а что, а тут какие проблемы? Или ты знаешь, что эта вещь там твой коллега делал, и смотришь так, ничего там не случилось с ней, потому что мы знаем, чем он работал, и смотрим, как тот или иной материал ведет себя в будущем. И это правильно. То есть работы те, которые ты сделал, нужно периодически выезжать в музей и осматривать, как они себя ведут. То есть мы также холсты натягиваем, как и художники, но только картины не пишем. Я помню, когда я обучался на художника, когда ты в этой профессии, ты почему-то всегда чувствуешь себя неудовлетворенным, потому что каждую вещь, которую ты делаешь, ты вот ощущаешь, что что-то не так. Ты все время себя ругаешь. Вот если ты себя ругаешь и чувствуешь неудовлетворенным, значит, у тебя есть рост. Значит, ты растешь. Но не особо это доставляет удовольствие, если честно. Постоянно в каком-то стрессе, что ли, находиться. Творчество – это стресс, мне кажется. А реставрация, она не несет таких ощущений. И ты знаешь ту дорогу, по которой идешь. А в творчестве ты не можешь сориентироваться. То ли получится, то ли не получится. Художественное произведение, оно должно доходить в том виде, в котором оно сохранилось. То есть тут творчество у художника-реставратора, оно до минимума сведено. Нужно полностью сымитировать и, грубо говоря, подделать художника. Но в этом конкретном утраченном участке. Реставратор не может быть соавтором. Он должен быть только наблюдателем.
3: Как долго вы занимаетесь реставрацией?
1: Я занимаюсь реставрацией, насколько я помню, уже лет 15, наверное. Я, наверное, с самого детства просто любил что-то делать руками. У меня дедушка был плотник по специальности, и он меня приучил там, к какому-то ручному труду. Я могу какие-то столярные работы делать плотницкие, что мне тоже очень помогает, кстати, в моей профессии, потому что бывает, что подрамник сломан. Первая реставрация у меня была над иконой. нужно было сделать какие-то прям самые базовые какие-то мероприятия, там укрепить и незначительные тренировки. После первой этой работы я и точно определился со своей профессией. Понял, что мне это очень понравилось. Ты видишь цельную вещь, и это прям небо и земля. Ты понимаешь, что ты от себя что-то оставляешь. После того, как я закончил художественное училище, я случайно познакомился с реставратором. Пришел к нему в мастерскую, стало очень интересно вообще, чем он занимается. Заинтересовали сами вещи. Он мне подсказал, а не хотел бы ты поступить в академию, в Глазуновскую. Несколько лет поступал в академию. После третьей попытки я поступил уже, но поступил на платное. Я думаю, без художественного образования стать хорошим реставратором – это невозможно. В этой профессии ты должен быть и художником обязательно, потому что есть такие моменты, что нужно сделать реконструкцию. Утрачен какой-то фрагмент, тебе как художнику нужно сымитировать и технику, повторить рисунок. Ты должен стать этим художником и воспроизвести полностью этот утраченный фрагмент. Раньше в эту профессию приходили не обязательно художники, были иконописцы, были ремесленники. Я знаю людей, кто пришел в эту профессию после исторического факультета.
3: Картины с какими повреждениями чаще всего к вам поступают?
1: Без работы никогда не останемся, да. Потому что это не только музей, это частные коллекции, бывает, работы падают, прорываются, все что угодно может случиться. В основном такие разрушения травматического характера. И в музеях такие же работы. То есть у нас постоянно какие-то катаклизмы случаются, войны и так далее. Я вот видел как-то одну такую вещь, ее принесли реставратору, и человек хотел просто убрать проколы, которые были нанесены во время революции. Там какие-то проколы, видимо, от сабли, либо от штык-ножа. Он сказал, вот прорывы заделаете, а больше ничего не восстанавливайте, чтобы эта картина оставила на себе вот эту историю того времени, что с ней это приключилось. И все разрушения, они, как правило, либо от наших погодных условий, потому что у нас очень климат переменчивый в нашей стране. То есть у нас холодные зимы и жаркое лето. А это для живописи не очень комфортно. На севере у нас, особенно если это около моря где-нибудь, например, Петербург, там постоянная влажность.
3: Как долго длится реставрация картины?
1: Среднее время, потраченное на работу, где-то, наверное, не более полугода. Как правило, реставратор работает над несколькими вещами. Если бы он работал только над одной вещью, это бы сократилось там и до 2-3 месяцев.
3: Как предметы искусства попадают на реставрацию?
1: Первоначально вещи приходят в отдел экспертизы. То есть там определяют, подлинник ли это, какого времени работа. Делают какие-то минимальные физико-химические исследования. То есть состав красочного слоя, какой грунт, какие пигменты использовались. Делают рентгенографию, съемки в инфракрасном излучении. И на основе уже этих всех исследований реставратор приступает к работе. То есть он делает предварительно фотофиксацию до реставрации. Первые действия, которые, как правило, совершаются, это укрепление. Предотвратить последующее разрушение живописи. Для реставрации используется клей из осетровых пород рыбы. У него лучшее соотношение его пластичности и крепости. Многие реставраторы используют кроличий клей, например, в силу его дешевизны.
3: Бывает ли, что вы отказываетесь реставрировать картину?
1: Как правило, мы не отказываемся. Просто сразу обозначаем какие-то границы, что возможно сделать, а что нет. Но даже горелые вещи, их можно восстановить. Если целостность холста, вот основа, она сохранилась. То есть бывает, ты смотришь на работу, она прям черная, но на самом деле это просто какие-то ожоги, да незначительные только верхнего красочного слоя. Тот человек, который все-таки имеет в своей коллекции какие-то работы, которыми он дорожит, нужно очень тщательно подходить к выбору человека, который будет делать эти вещи. Потому что порой бывают люди, вообще не имеют каких-то границ.
0: То есть это, наверное, самое страшное, что что-то смыли. Это уже не восстановить. Тут только остается там додумать. Хорошо, что есть фотографии. Тогда что-то можно реконструировать. А если нет фотографий, совсем плохо. Когда я только начинал работу, и тебе в руки начинали попадать вещи, да, тех художников, которые ты мог смотреть в музее только вот на каком-то расстоянии и не мог там потрогать, не мог посмотреть, что там за оборотом творится, тогда, наверное, у тебя еще были какие-то такие переживания, да, что это же такая дорогая работа, подышать на нее страшно. А со временем это чувство, мне кажется, начинает притупляться. То есть нет разделения, что это там, какой-то великий художник, а здесь НХ. То есть ты одинаково работаешь с вещью абсолютно.
3: Подписывает ли реставратор свою работу?
0: Раньше на некоторых работах, особенно это касается Эрмитажа, там были художники-реставраторы, которые оставляли свои подписи на оборотах, что в таком-то году такой-то реставратор, допустим, сделал перевод, или такой-то реставратор там укрепил эту картину, или такой-то реставратор поновил живопись. Сейчас такое не распространено. Может быть, где-то там под подрамничком он там какой-то реставратор там оставляет какой-то привет будущим поколениям.
3: Самая старая работа, которую вы реставрировали?
0: Самая старая работа, которую я реставрировал, это, наверное, у меня был голландский пейзаж начала 17 века.
3: Как отличить копию от оригинала?
0: Основные такие погрешности в живописи, которые определяют, что это, да, не тот художник, и это копия, это вот как написаны руки, ноги и части лица, потому что это самые сложные места в живописи.
3: Любимая часть работы?
0: Мне вот нравится состыковывать прорыв в микроскопе, пытаясь добиться того, чтобы их не было видно, и они максимально были прям идентичны автору.
3: Какими качествами должен обладать реставратор?
0: Реставратор должен обладать некоторыми основными качествами – это усидчивость и терпение. И любовь к своей профессии.
3: Кого в профессии больше – мужчин или женщин?
0: Когда я закончил 10 лет назад обучение, в этой профессии было примерно 50 на 50. Сейчас тенденция идет к тому, что все-таки женская половина начинает превалировать. То есть мужчины из этой профессии, я думаю, уходят.
3: Для кого реставратор делает свою работу?
0: Реставратор делает свою работу для будущих поколений. Для будущих поколений художников, для будущих поколений людей, которым нравится искусство. И просто сохраняет историю. Потому что без истории страны не будет. Абсолютно. Это будет уже новая страна.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Грибулаева. Здравствуйте. В Махачкале 9 мая пройдет шествие бессмертного полка. Участники с портретами героев Великой Отечественной войны соберутся на площади имени Ленина и пройдут по проспекту Расула Гамзатова до Радобского бульвара. Завершится акция у Аварского театра. Отметим, что присоединиться к шествию может любой желающий. Сбор участников в 14:00. В Махачкале 12 и 13 мая пройдут плановые отключения электроэнергии. 12 мая с 9 утра до 18:00 отключения затронут улицы и микрорайоны, где проведут ремонт ЛЭП и работы на подстанциях, включая замену оборудования и расчистку охранных зон. 13 мая с 9 до 17:00 электроснабжение будет ограничено в части улиц Махачкалы из-за устранения течи масла на трансформаторе подстанции «Компас». Минтранс Дагестана

0: ребенку было внутри комфортно. Поэтому, когда мы с детьми взаимодействуем, мы стараемся все абсолютно манипуляции свести к одной, чтобы мы за один раз и посмотрели его, послушали, провели какое-то вмешательство, чтобы максимально дети, внутри находясь, не испытывали излишнего вот стресса при осмотре именно. И они находятся внутри вот в таком своем мире. И для того, чтобы туда внутрь еще залезть, нужно обязательно иметь для этого причину. То есть просто так мы в кувет не лазим.
1: Технологии значительно шагнули вперед в последние годы, и мы это отчетливо видим с точки зрения оказания помощи. То есть каждый день в статьях, в литературе научной встречаются какие-то новые все методы лечения, которых мы раньше там даже не предполагали, и они вносят значимый вклад. То есть это не то, чтобы какие-то эфемерные вещи, которые мы видим, слышим и никак ими не пользуемся. Это вещи, которые рождаются и через время появляются у нас, и мы ими тоже пользуемся. То есть это может даже происходить достаточно быстро. Допустим, вот одно из последних, вот то, что у нас в центре появилось, это аппарат экстракорпоральной оксигенации. То есть это тогда, когда легкие не работают совсем, мы имеем возможность оксигенировать кровь, насыщать ее кислородом с помощью аппарата. Дети едят через желудочный зонд, который установлен через рот в желудок, либо они едят через внутривенный катетер, который мы установим через вену, и получают в жидком виде белки, жиры, углеводы, точно так же полный объем питания с витаминами и со всем остальным. Я не помню, как я решил стать врачом. Я помню только, что мама всегда говорила, что врач – это хорошо. Обучение происходит блоками, и ты каждый раз попадаешь в какую-то новую для себя историю, то есть или в хирургию, или в травматологию. И я всегда ждал вот этого внутри чувства, когда приходил на новый цикл, что вот оно мое. И сколько я их не проходил, этого чувства почему-то никогда не возникало. И в один момент находился на смене в отделении патологии новорожденных, и внезапно погас свет во всей больнице сразу, вообще моментально. Меня, как самого молодого, самого быстрого, отправили в отделение реанимации новорожденных узнать, насколько на это надолго, потому что там был дежурный врач ответственный. Я прибежал туда, открыл дверь, а там вот эта вот невероятная атмосфера, когда все бегают, все что-то происходит, темнота, помогают детям все. И мне, естественно, вопрос никто не ответил, потому что все были заняты. Я пошел ни с чем, обратно вернулся. Свет потом все-таки в итоге дали, смена закончилась, и утром следующего дня я стоял в отделении реанимации в кабинете у заведующей, сказал, что я хочу работать у вас и больше нигде работать не хочу. Ну вот с того момента я больше из реанимации новорожденных. В нашем центре есть психолог, который работает как с женщинами, так и с врачами, и мы разбираем ситуации, в которых теоретически мы можем оказаться, и нас учат, как правильно доносить информацию в тех или иных ситуациях. О смерти ребенка сообщает врач-неонатолог. Первично, конечно, всегда идет сначала анализ, что можно было сделать еще для того, чтобы этому ребенку помочь. Это всегда состояние у тебя такое, когда ты вот много-много-много мыслей, ты пытаешься осмыслить их быстро, что произошло, что можно было сделать по-другому и так далее. А потом происходит процесс принятия. Но, тем не менее, вот этот процесс, он всегда тебя отрезвляет, заставляет задуматься, и в будущем какие-то вещи ты уже пытаешься предугадать заранее для того, чтобы избежать каких-то событий. Но, к сожалению, не всегда все зависит от нас.
2: Любимая часть работы?
1: Любимая часть работы – утром со смены выйти, вдохнуть воздуха свежего, сказать, сделал все, что смог.
2: Нелюбимая часть работы?
1: Звонок телефона.
2: Сколько зарабатывает неонатолог?
1: Неонатолог зарабатывает достаточно в современном мире. По сравнению даже с любыми какими-то там новомодными специальностями, айтишниками и так далее, неонатолог зарабатывает тоже достаточно.
2: О чем мечтают неонатологи?
1: Чтобы дети не болели.
2: Что самое сложное в работе?
1: Приходить и понимать, что опять кто-то родился недоношенным.
2: Есть ли у неонатологов свой сленг?
1: У нас есть жесты, но это мы используем в профессиональной какой-то деятельности. Тогда, когда мы работаем, очень много зависит. То есть там по взгляду можно понять или по какому-то одному движению, когда тебе человек показывает, что уже вот надо что-то помогать.
2: Какая у вас профдеформация?
1: Профдеформация – это вот, я не знаю, это из истории такой случай. Профессор Война Синецкий, про него есть история, то, что он сидел во дворе, ребенок катался на велосипеде, или как-то он играл во дворе, что-то такое происходило. И он подошел к маме и сказал о том, что у этого ребенка там определенная патология, и потом действительно оказалось, так она и есть. У меня такого нету. Профдеформация – это у тебя, когда ты где-то идешь, смотришь на руках вены. Ну, это надо поймут меня профессионалы. Ты думаешь, что у хорошей вены сейчас бы подкололся бы неплохо. Ну, такой формат профдеформации, да.
2: Какой совет можете дать родителям?
1: Любить своих детей.
2: Лечите ли вы своих детей и родственников?
1: Есть такое понятие в профессиональных кругах, что ты не имеешь...

0: имеешь права лечить родственников, не имеешь права лечить своих детей, потому что ты будешь не профессионально некомпетентен в этих вопросах. То есть ты будешь в каких-то вопросах предвзят. Какую-нибудь процедуру там болезненно ты либо не выполнить не сможешь, либо назначить не сможешь, потому что ты посчитаешь, что ему будет больно, и ты откажешься от этого.
1: Самый сложный пациент.
0: В общем, это было опухолевидное образование, которое сдавливало часть сердца. И пока ребенок находился у нас, во времени оно увеличивалось в размере. И наша задача была в том, чтобы каким-то образом этому ребенку помочь. Все закончилось благополучно. Опухоль ему это удалили. И ребенок выписан был домой. Вот это, наверное, самый такой запоминающий случай, который постоянно тебе говорит о том, что делай, несмотря ни на что. Вот даже вот такие вещи, которые, казалось бы, совершенно для этой практики не характерны, они заставляют тебя каждый раз что-то делать дальше.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Драка на улице. Каким последствиям она может привести? Все мы понимаем, что живем в неспокойное время, и нет-нет, да и защитим свое добро кулаками. Как не стоит этого делать, чтобы вы четко понимали, что всего лишь за одну минуту махания кулаками можно присесть на 8 лет в тюрьму. Суду и правоохранительным органам совершенно не важно, кто кого бил. В первую очередь все смотрят на последствия, у кого они появились. И потом разбираются, а могли вы их избежать или нет. Это самое главное, что вы должны запомнить. Никто стал причиной конфликта, и даже никто ударил первым, к сожалению. А те последствия, которые появились. И эти последствия делятся на три категории. Легкий вред здоровью, например, сломанный палец на руке. Средний вред здоровью, два сломанных ребра. И тяжкий вред здоровью, сломанная нога. Самая первая статья Уголовного кодекса, которая подходит под уличную драку, это статья 116 Уголовного кодекса. Побои. Побои – это удары, наносимые руками и ногами, без видимого вреда здоровью. То есть, которые привели, например, к ссадинам, отекам, и из-за которых человек испытал боль. При этом надо понимать, что у каждого человека свое восприятие боли. У каждого человека свой болевой порог. И если для вас это кажется не больно, то, поверьте, того, кого вы отдубасили, напишут, что ему было так больно. И, к сожалению, это будет учитываться. Но здесь очень важно понимать, что не сами удары квалифицируются, ведь они во время побоев не привели ни к каким последствиям, кроме моральных и небольшой боли. Важны мотивы. Именно это в первую очередь устанавливают. А мотивы у нас бывают политические, идеологические, расовые, национальные или религиозные ненависти или вражды. И, конечно же, из хулиганских побуждений. Если хоть что-то из этого будет установлено, это побои. Простой пример. Молодой человек на улице посчитал, что с ним слишком дерзко разговаривает девушка и оттаскал ее за волосы. Это было признано побоями. Что еще может считаться побоями? Сдавливание рук, толчки, когда двое толкаются, тоже может считаться побоями. Таскание за волосы, то, о чем я как раз рассказывал, и так далее. Все эти действия, которые, в общем-то, не привели ни к каким серьезным последствиям, но привели к стойким болевым ощущениям у потерпевшего. Даже если потерпевший провоцировал, это никак не влияет и не освобождает вас от ответственности. Потому что у вас нету ничего, а у потерпевшего побои. Но самое распространенное – это из хулиганских побуждений. Что такое хулиганские побуждения? Это явное пренебрежение общественными нормами и правилами, моралью. Это уже устанавливает следствие и суд. Были здесь побуждения хулиганские или нет? Но это самый распространенный случай привлечения к уголовной ответственности по статье побоев из хулиганских побуждений. Например, если в школе человека троллят, не те джинсы носят, не того цвета, не того фасона, а потом обливают эти джинсы и самого учащегося, к сожалению, зеленкой, это как раз и есть те самые хулиганские побуждения. И не дай бог еще при этом пнут или ногой ударят. Вот это уже побои из хулиганских побуждений. Объясните это своим детям-подросткам. Максимальное наказание по статье 116 – до 2 лет лишения свободы. Следующая статья Уголовного кодекса. Для более подготовленных в физическом плане людей после драки наступает последствия в виде статьи 115 Уголовного кодекса. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Как я уже говорил, легкий вред – это то, что повлекло незначительную потерю трудоспособности. Это расстройство, связанное с повреждением продолжительностью более 6 дней, но не свыше 3 недель. Например, неосложненный перелом костей носа, резанные, колотые, ушибленные раны, обширные кровоподтеки и ссадины, небольшие ожоги и обморожения первой или второй степени, не имеющие осложнений, что очень важно. Как только это все, что я перечислил, дало осложнение, это уже совсем другая статья Уголовного кодекса. Ну, то есть, повезло, у потерпевшего здоровье, как у собаки, зажило, как на собаке, нету никаких осложнений, зрение не потерял, слух не потерял, перекрестились, пронесло. Это умышленное причинение легкого вреда здоровью. Кстати говоря, потеря 1-2 зубов, выбитых в драке, это тоже легкий вред здоровью. А какое же наказание у нас за умышленное причинение легкого вреда здоровью? От штрафа в 40 тысяч рублей и обязательных работ до 480 часов. Помните драку Лебедева и Полонского? Лебедев получил наказание в виде обязательных работ. Дворником был, улицы подметал. И, наконец, лишение свободы до 4 месяцев. Вот так все серьезно. На самом деле, драка длится в среднем 1 минуту. Это связано с физиологическими особенностями организма. Если человек не подготовлен, не занимался, а главное, не разогрелся, то он не сможет больше 1 минуты махать руками и ногами. Просто не успеет. Не зря боксеры выходят подготовленные, разогретые на ринг. Это обязательно. Они тем самым подготавливают свой организм к достаточно длительной нагрузке. Так вот, надо 7 раз подумать, стоит ли за 1 минуту восстановления справедливости с кулаками потом отдуваться 4 месяца в тюрьме, например. А ведь есть и более серьезные статьи, более серьезные случаи для, скажем так, более профессиональных людей. И именно это тоже устанавливает следствие и учитывается в суде. А имел ли человек, который нанес потерпевшему такие повреждения, профессиональную подготовку? Занимался ли он единоборствами, как долго, насколько серьезно, прошел ли специальную подготовку в органах правопорядка или в армии. И это тоже все считается отягчающими обстоятельствами, как ни странно. Статья 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение вреда средней тяжести». Что это такое, простыми словами? Перелом любой из костей, кроме костей носа. Некоторые черепно-мозговые травмы, значительная утрата слуха или зрения, повреждения, связанные с обезображиванием лица. Зрение, например, если человек после драки потерял на 0,5 единицы, даже если и временно, это уже средней тяжести вред здоровью. То есть так ему в голову прилетело, что он немножечко ослеп на 3 месяца. На 0,5 единицы потерял зрение. Имейте это в виду. Также переломы ребер туда относятся. Все, что связано с сердцем и магистральными сосудами. Но чтобы было понятнее, если человек не попал в реанимацию, то это, скорее всего, средней тяжести вред здоровью. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Если причинен тяжкий вред здоровью, статья 111 Уголовного кодекса, причем еще раз подчеркиваю, эти все действия признаются умышленными. Человек сознательно наносил этот вред, понимая, что он обязательно навредит потерпевшему. И еще раз повторюсь, никого не интересует, из каких побуждений он это делал. Защищался, защищал, ставил на место хама, отбивался от гопников. Везде важен один критерий – последствия. Тяжкий вред здоровью – это все, что связано с опасностью для жизни. То есть после инцидента потерпевший попадает прямиком в реанимацию. Проникающее ранение черепа, переломы костей свода и основания черепа, шок тяжелой степени, массивная кровопотеря, переломы плечевых костей и костей тазобедренного сустава. Это, конечно, надо еще ухитриться такой вред нанести, но, поверьте, бывают умельцы. Особенно, если они действуют не просто кулаками и ногами, а какими-нибудь подручными предметами. Вот там, особенно если удары приходятся в голову, именно такие последствия и наступают. Наказание по этой статье от 5 до 8 лет лишения свободы. А если была причинена смерть по неосторожности потерпевшему, то вообще до 15 лет лишения свободы. Очень серьезно думайте о том, кого, как и за что вы пытаетесь побить, научить. Стоит ли это тех денег, того времени и жизни иногда? Также немножко хочу рассказать про соучастие. Если вы со своим товарищем куда-то вышли и его там обижают, и вы приняли активное участие в том, чтобы его защитить, У вас соучастие, если у потерпевшего будут те самые последствия. Если ваш товарищ кого-то толкнул, этот человек упал на вас, и вы его тоже оттолкнули, он упал и сломал себе что-то, вы соучастник. Именно так. Если вы не предпринимаете активных действий по тому, чтобы разнять драку со своим знакомым, это тоже может быть расценено как соучастие. Либо стойте в стороне, либо разнимайте. Если вы кого-то защищаете, вы соучастник во всех тех проблемах, которые возникнут у тех, кого вы победите. Имейте это в виду. Практика показывает, что тех, кого побили, сразу же, вне зависимости от того, первые они нападали, провоцировали они вас или нет, идут и пишут заявление, чтобы денег с вас снять. Они прекрасно понимают, что если в вашей биографии будет судимость, пусть даже и условная, это очень сильно осложнит вам жизнь в будущем. Иногда специально провоцируют для того, чтобы потом попросить у вас денег. При этом платить вы будете не столько, сколько вам кажется, а сколько они хотят. Именно так. Потому что четких расценок в законодательстве нет. Это договорная тема. Как договорить. И, наконец, эксцесс исполнителя. Это такая штука, при которой вы никак не могли знать, что сделает ваш друг. Вы об этом с ним не договаривались, и он вас об этом не предупреждал. Он не сказал вам, что у него есть нож. И когда вы ввязались в драку, он почему-то взял и кого-то зарезал. Тогда вы не будете нести ответственность за его действия. Так как же избежать ответственности за драку? Первое – не драться. Прямо так. Первое, что будут выяснять правоохранительные органы, на что будет обращать внимание суд, могли ли вы избежать этого конфликта. Причем в прямом смысле. Могли ли вы скрыться? И никого не интересуют ваши мотивы. Если вы могли это сделать, но не сделали, вы уже наполовину виновны. Да, это звучит неправильно, дико, несправедливо, но это так. Второй мой совет вам. Либо не участвуйте в драке, либо активно ее разнимайте, если это не касается вас. Третий совет. Никогда не бейте первым. Четвертое. После драки, если вы вышли победителем, обратите внимание, нет ли там видеокамер. Это будет очень хорошим подспорьем для доказательной базы. Пятый совет. Найдите свидетелей. Возьмите их данные, телефон, адрес, фамилия, имя, отчество обязательно, которые подтвердят, что вы первый не нападали, что вы не провоцировали, что вы защищались. Шестой совет. Ни в коем случае не догоняйте тех, кто убегает. Седьмой совет. Не добивайте тех, кто упал. Суд очень внимательно относится к тому, добивали человека на земле или когда он упал-встал. Не добивайте никого на земле. Это отягчающий для вас обстоятельств. Если вы победили, окажите первую медицинскую помощь. Вызовите скорую и полицию. И девятый совет. Не вздумайте скрываться с места. Если вы оставите поверженного врага и с ним, не дай бог, что-то случится, это тоже будет считаться как отягчающее обстоятельство. Победили, вызвали скорую и полицию и ждете, когда они приедут, оказывая первую медицинскую помощь. Вот так все серьезно. Оказалось бы, обычная драка. И помните, ваша безопасность в знании законов.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Недостаточно просто иметь расписание дня. Важно заполнить день по-настоящему полезными делами. В этом видео я расскажу о том, как мудро проводить время. Не путайте занятость и продуктивность. Наверняка в вашем окружении есть вечно занятые люди, которым постоянно не хватает времени. Они приходят домой после тяжелого рабочего дня и выдыхают с облегчением, ведь весь день они что-то делали. Но важно не то, что мы делаем, а то, какова эффективность этого действия. Ничего не делать и делать много бесполезного – это одно и то же. Не думайте, что с пользой провели время, если просто чем-то занимались. Оценивайте реальный вклад в свою жизнь. Пример полезного занятия – это долгосрочное вложение, которое будет работать на вас в будущем. Например, изучение иностранного языка или какого-то навыка, построение пассивного дохода, занятия спортом или забота о своем здоровье. А, например, ежедневный поход на работу обеспечивает вам только единовременный заработок, но не инвестирует в ваше будущее благосостояние и душевный покой. Управляйте днем, или день начнет управлять вами. Мудрец сказал: кто-то всегда управляет, а кто-то всегда служит. Нет состояния посередине. Это же относится и к вашей деятельности. Например, занимаясь своими проектами, я начинаю с большим воодушевлением и концентрацией, но через некоторое время фокус теряется, темп изменяется и все становится каким-то натянутым. Тогда я задаю себе вопрос: стоп, я управляю делами или дела решили управлять мной? Очень важно помнить, кто здесь хозяин происходящего. Если я вижу, что начинаю действовать на автомате, значит дела временно завладели мной, и нужно восстановить осознанность. Вот что я привык для этого делать. У меня всегда с собой есть блокнот целей, и как только я начинаю терять фокус и дела выходят из-под контроля, я достаю этот дневник и перечитываю все свои цели. Это дает мне осознание того, что и почему я делаю, а также напоминает, что я есть хозяин своих действий. Живите текущим моментом. Раньше я просыпался с мыслями о сне. Шел на тренировку с мыслями о работе, работал с мыслями об отдыхе и отдыхал с мыслями о следующем дне. Звучит грустно, правда? Но так живет большинство. Нужно уделять внимание тому, чем занят, тогда время будет потрачено не зря. Если вы всеми мыслями и телом увлечены своим занятием, поверьте, его эффективность возрастает в сотни раз. Наслаждайтесь едой во время завтрака, а не зависайте в соцсетях. Старайтесь чувствовать свои мышцы и легкие во время тренировки. И концентрируйтесь на своем занятии, когда работаете. Словом, проводите время мудро. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Личный коуч.
1: Что бы вы выбрали? В течение последующего месяца получать по $1000 в день? Или 1 цент в первый день, 2 во второй, 4 на третий день, 8 на четвертый и так далее в течение 30 дней? Если вы выбрали первый вариант, поздравляю, за 30 дней вы станете богаче на $30 000. А те, кто выбрал второй вариант, разбогатеют более чем на $5 000 000. Да-да. Во втором случае даже на 20-й день кажется, что вы сделали неправильный выбор. Но взгляните на последние 10 дней. В этом и есть сила экспоненциального роста. Представление об этом процессе помогает понять мир вне интуиции. Иногда первое впечатление обманчиво. Давайте разберем примеры. В новостях пишут: инфляция составляет 10%. Хорошо, но какое это отношение имеет ко мне лично? Сейчас посчитаем. Начните с числа 70 и разделите его на темпы роста инфляции в процентах. 70 делить на 10% равно 7 лет. По факту новости говорят о том, что через 7 лет ваши деньги будут стоить лишь половину того, что они стоят сейчас. Если вы отложили $10 000, то через 7 лет они превратятся в 5000. Еще один пример. Начальник обещает повышение зарплаты на 7% с каждым проработанным годом. Это означает, что вам потребуется почти 10 лет, чтобы удвоить текущую зарплату. 70 делим на 7%, получаем 10 лет. Когда дело доходит до экспоненциального роста, не полагайтесь на интуицию. В таких случаях она не поможет. Смиритесь с этим. С течением эволюции люди привыкли к пониманию линейного роста, но не экспоненциального. В таких случаях на помощь приходит калькулятор или правило 70, которое мы рассмотрели ранее. Оно помогает примерно рассчитать темпы роста. Второй урок. Концепция невозвратных затрат. Это тенденция ценить уже вложенные деньги и энергию и игнорировать затраты в будущем. Другими словами, мы зацикливаемся на прошлом. Концепция невозвратных затрат – одно из наиболее распространенных когнитивных предубеждений, жертвами которого мы становимся. Например, вы годами поддерживаете токсичные отношения, потому что посвятили так много времени и не можете себе позволить все потерять. Или же вы десятилетиями храните одежду, хотя знаете, что, скорее всего, никогда ее не наденете. Вы покупаете еду, которая оказывается невкусной, но все равно ее едите, ведь вы заплатили деньги. Бизнес приносит убытки, но вы его не бросите, потому что потратили 2 года на создание проекта. Вы покупаете акцию, и через несколько дней она дешевеет на 50%. Стоит от нее избавиться, но я не могу продать ее сейчас, ведь тогда потеряю 50% стоимости. Такой тип мышления иррационален и является прекрасным примером невозвратных затрат. То, сколько вы заплатили за акцию, не должно влиять на ваше решение о том, продавать ее или нет. Цена приобретения не должна играть никакой роли. Единственное, на чем следует сосредоточиться, это будущие показатели акции с сегодняшнего дня. Принесет ли она прибыль? Интересно, что чем убыточнее инвестиция, тем больше вероятность того, что инвесторы будут ее продвигать, хотя это абсурдно. Как избежать невозвратных затрат в повседневной жизни? Первое. Не оглядываться назад в прошлое. Да, может, вы потратили время, энергию, деньги. Это не важно. Каждый день — новый старт. Второе. Если вы потратили время на изучение, скажем, инвестиционных возможностей, не позволяйте затраченному времени повлиять на решение о покупке. Подводя итог, можно сказать, что концепция невозвратных затрат — это серьезная и частая ловушка, в которую мы угождаем каждый день в обычной жизни, в бизнесе и особенно в инвестировании. Пусть прошлое останется в прошлом. Не позвольте ему испортить настоящее и будущее. Всегда спрашивайте себя, нужно ли мне это сегодня. Личный

0: сам. Чем занимается челюстно-лицевой хирург?
1: Очень интересное такое деление, потому что есть смежные специальности, есть и хирурги, и нейрохирурги, и лор, и офтальмолог. В принципе, такие вопросы у всех, да, чуть ли не до драк все это дело доходит, где чья область, кто это будет оперировать. Когда у тебя пациентов не хватает, ты говоришь, это моя область, отдай. Или наоборот, начинается такое спихивание, пациент тяжелый, не знаем, что с ним делать, кто лечить, давайте его куда-нибудь отдадим. Это область смежная. Такие вопросы возникают. Но согласно атласу, да, то есть верхняя граница лица как раз, то есть кожа лба относится как раз к ней. А сама уже лобная кость, которая ниже, глубже, это уже нейрохирургия, то есть это уже мозговой отдел. Когда доходит до нижней границы нашей области, начинаются такие деления. И был один такой курьезный случай, что нас вызывают, пациента абсцесс на шее. И звонят челюстно-лицевым хирургам и говорят, приезжайте, пожалуйста. Он говорит, а где в слове челюстно-лицевой хирург слово «шея»? И все так раз и призадумались, да? Но на самом деле подъязычная кость – это как раз вот нижняя граница нашей области, потому что большинство наших операций доступ, которые наружным способом, они как раз по нижней челюстной области и проходят. Поэтому голова – это наша.
0: С чем к вам обращаются чаще всего?
1: Если брать детское население, самое частое это, ну, если брать экстренно, да, это ранки, зашивание ран. Чуть почаще, наверное, это зубы, но в основном какие-то воспалительные процессы. То есть также брать, если детей, это флегмоны, особенно наша локализация, она может быть настолько распространена, что просто дыхательные пути перекроет, и человек может задохнуться. Одной из причин может быть вполне кариозный зуб. Где-то простыл он, переохладился и начинает припухать. Здоровенный отек. И если вовремя этот гнойник не раскрыть, а иногда даже бывает в сепсис люди уходили, и ты делаешь все, что можно, а иммунитет не справляется, лечение твое особо не помогает, и люди все равно умирают, да, были такие случаи.
2: С таким вопросом, как это, мы боимся стоматологов, я всегда говорю, ну вы молодцы, я не стоматолог, я челюстно-лицевой хирург, я еще хуже, поэтому меня надо больше бояться, да, вообще не знакомы с этой профессией. А тогда смежная специальность, больше речи о осложнений.
1: Немножко больная тема – это суставы, хруст, щелчки, еще какие-то вещи. Очень много стоматологов говорят, идите к челюстно-лицевому хирургу. Тебя от всех заболеваний, которые там вот существуют, сустава, там только 10%, когда ты действительно нужен, когда это действительно операция. То есть это либо ты рот совсем не открываешь, анкилоз заболевание называется, тогда приходится операцию, чтобы рот открыть, либо он так настолько деформирован, что приходится его протезировать. То есть это единственные два случая, когда нужен челюстно-лицевой хирург. И вот эти хрусты, щелчки, надо смотреть на прикус. Если зубы отсутствуют, это врач-ортопед занимается, который протезирует всем этим делом. Если там зубы как-то скучены, либо что-то там, какие-то проблемы, то проблемы с прикусом – это врач-ортодонт, там брекеты, элайнеры и прочее, вот это все. По взрослой немножко статистика другая. Там больше всего, пожалуй, переломов. Ну, в основном люди с легким, как это называем, АО, когда человек в позе Роберга неустойчив, да, так называется у нас, и имеется запах алкоголя изо рта. Выяснение отношений заканчивается приемным отделением челюстно-лицевого хирурга.
2: Кости срастаются все равно односторонне. Перелом принято 21 день, там двусторонний 25 и далее. Ну, в среднем сроки все один месяц на заживление костей лица.
1: Ну, вывих это классика. Причем это обычно лица женского пола. Как мне говорят, а причина-то была там рядом. Он говорит, да рядом, вокруг нее вился причина. Говорят, зевнул и куснул яблоко. Больше разговоров, сама процедура занимает 2 минуты. Вывих челюсти, тут же бинтом забинтовал и потихонечку домой отправил. Так много и кист, и опухолей, и огнестрельные бывают ранения, и с попыткой суицида и так далее. Прям не отложка обычно, это 60% всех обращений, наверное, а 40% – это уже плановые операции.
2: В среднем считается, что 21 год, когда заканчивается рост костей. Но есть определенные точки роста, смотрим окостенение. Это можно сделать рентген стопы либо кисти. Сейчас еще позвоночные, шейные позвонки тоже смотрят. Рентгенологи научились их плотность определять и за счет этого смотреть.
1: Не все операции можно детям проводить, да, которые можно взрослым за счет вот этой же особенности. Есть зачатки постоянных зубов, которые можно сверлом, винтами травмировать, там нервы. И вообще пластина за счет своей фиксации неподвижности, она и замедляет рост костей. И целая куча вариантов, которые приходится решать. Такая одна из проблем организма, то, что все инородное со временем отторгает. Тот же титан, он со временем либо ломается, да, не выдерживает, либо прорезается. И люди ломают голову, разные материалы пытаются подобрать, но лучше своего, естественно, ничего не работает. Поэтому придумывают всякие трансплантаты и так далее.
0: Обращаются ли с эстетическими проблемами?
1: Эстетическими обращаются, но тут больше вопрос канала финансирования, да, то есть мы государственная больница, работаем по ОМС, и как бы в ОМС эстетические операции в основном не входят. То есть, в принципе, если кто-то готов платно все это дело провести, то мы с удовольствием проведем, да, такую операцию. Ну, больше всего, наверное, если это касается детей, это, наверное, уши. Оттопыренные уши, лопоухость, обычно перед первым классом. Там, чтобы в школе не обзывали, не травмировали. Многие думают, там, что что-то, ну, какие-то проблемы в жизни у них вдруг решатся. Да? То есть оттопыренное ухо исправил, там, не знаю, на работе не уволили, да, хотя там какое-то сокращение. И тут так все это начинает воспринимать. А раньше даже изначально отправляли к психиатру, потому что есть одно из расстройств – это нарушение пропорций собственного тела. То есть там может тебе казаться, что у тебя одна рука больше, чем другая. Да, на самом деле у тебя все нормально. Но есть, как это, врожденная патология, она порой требует коррекции, да, вот все те же расщелины. В основном это нос, наверное, нос и верхняя губа такие, что прям после врожденной патологии, в принципе, первая операция, она вот

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотические

0: динамический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Мысли вслух.
3: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
4: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзи. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху, счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкфорт, психолог и автор книги «Грит. The Power of Passion and Perseverance», подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей. Эти 7 приемов самоконтроля далеко не являются полным перечнем инструментов, доступных для повышения самодисциплины и управления собой. Но они выделяются своей проверенной эффективностью и способностью трансформировать как личную жизнь, так и профессиональную деятельность. Использование этих техник не требует специальных условий или ресурсов, кроме желания развиваться и готовности вкладывать время и усилия в свою собственную эволюцию. Практикуя эти приемы регулярно, каждый может достичь значительных улучшений в управлении своими эмоциями, поведением и в целом качеством жизни, приближаясь к достижению своих самых смелых целей и реализации мечт.
1: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, Арманжан Берегеевич Байтасов, я благодарю вас за присутствие здесь. Я вот даже вот заволновался, я давно такого не испытывал, потому что рядом со мной человек-легенда. Вот вы, наверное, все знаете Forbes. Вот этот человек запустил его
2: приветствую, Арман, да,
1: в Грузии. Да. Да. Спасибо большое. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Намерение такое. Хочется сделать вклад в современных предпринимателей, кто вот занимается сейчас каким-то активной деятельностью. Вот такие вот ребята, как я. Думаю, у вас тут огромный опыт. Хотелось бы поговорить с вами о бизнесе 90-х, о том, как вы вообще там двигались, пробивались, я не знаю, там вот эта вся жесть, которая
2: интересно была. Интересно было, да. Интересное время было.
1: И, знаете, хотелось бы получить, наверное, взгляд от сейчас в такую ретро-перспективу назад и посмотреть, что надо было делать, что не надо было делать, и получить какие-то от вас и для нашей аудитории такие советы практические, которые можно применить вот нам в жизнь.
2: Ну, я думаю, что много чего расскажу, но это не будет похоже на какой-то блокбастер, нужно сразу понимать. А то все думают, 90-е это перестрелки были, по Алмате здесь бегали, с бандитами встречались. Конечно, такого совсем не было, но это, наверное, в кино сохранилось. Вот, а так, думаю, будет интересно. Есть о чем поговорить, есть что рассказать.
1: Вот я вижу фильмы, сериалы сейчас, да, и там про 90-е реально показывают какую-то жесть. В плане, нужно было не только бизнесом заниматься, но и отбиваться иногда, и там пытались что-то отжать там и так далее. Это насколько это вот действительно вот правда была?
2: Ну, давайте так. 90-е годы лично для меня. Это годы, когда там, я молодой совсем, только начинал заниматься предпринимательской деятельностью. Это самые яркие года, наверное, для меня были. И все годы, они в любом случае хороши по-своему. И 90-е, и 2000-е, и 10-е, и 20-е, и будущее то же самое будет. Вот, все зависит от того, как ты относишься к этому. Второе, то, что касается, то, что создался образ таких разборок, каких-то еще есть устойчивое такое выражение, лихие 90-е. Да. Наверное, да, лихие 90-е, они были удивительны тем, что это все происходило, наша жизнь, она же точно такая же, точно такие же 24 часа в сутки, точно так же утро, вечер, день. Но это все, наша жизнь происходила на изломе. Когда рушилась империя большая, Советский Союз, создавался новый мир, для нас счастливый мир. Мы жили в ожидании, каждый день нас вот напитывал какой-то особой силой, потому что мы точно знали, что завтра будет еще лучше. Mm-hmm. Потому что у Казахстана появилась свобода, мы стали независимой страной, и было такое ощущение, что мы можем все, нам все вот по плечу. И даже вот эти небольшие огрехи, которые существовали в виде разборок, в виде бандитов, в виде рэкетиров, ну, было, да, но это была такая реальность, которую мы просто воспринимали как данность. Mm-hmm. Было много чего в 90-х там сложного. Кто, может быть, не знает или вам вообще не знакомо, в Алмате были верные отключения электричества. Многие улицы в центре города были просто не освещены, ездить было невозможно. Дороги были в ямах все. В 90-е годы никто бы не подумал купить Феррари, потому что бесполезно было бы ездить, там бы она за один день ушаталась бы. А сейчас вон сколько у нас и Феррари, и Лексусов, и Урсусов, и всяких Ламборджини ездят, да, спокойно. Было такое время, наверное, еще чем важно, и почему у нас там получалось в 90-е, вот я еще раз возвращаюсь, да, к слову «лихие», я бы, наверное, главное слово дал определение, это все-таки свобода. Угу. Само ощущение, что ты свободен, то, что ты можешь реализовать свои таланты, и то, что у тебя есть, это возможность, что ты можешь реализовать себя, это дает невероятный заряд, невероятный. Вот для того, чтобы по-настоящему раскрыться, главный фактор вообще в бизнесе, главный фактор – это чтобы у тебя была свобода,
1: да.
2: в первую очередь.
1: Кстати, можно отмечу, интересно, я до этого слышал просто другую точку зрения, что 90-е – это про нестабильность, про непонимание, что нужно делать, и прикольный взгляд предпринимателя, да, что круто, нестабильно, зато есть столько возможностей.
2: Возможностей было много. Я не скажу, что круто, что нестабильно, дело в том, что мы же все учились.
1: Да.
2: Ни у кого не было учебника, как строить новую страну, да, как бы я думаю, Нурсултан Абишевич Назарбаев, ему было представить, как тяжело тогда, в 91-м году, ну, не было такого учебника, его, когда он был членом Политбюро Советского Союза, да, коммунистической партии, да, никто ему не проводил же такие курсы, как построить независимый, там, суверенный Казахстан, само собой, да, как бы. Всему приходилось учиться с листа, вот, мгновенно, нужна была реакция, принимать решения, причем ответственное решение, чтобы эти решения, ну, были правильные, не навредили. Нужна была реакция. И точно так же бизнесменам приходилось. Нас никто не учил бизнесу. У нас в Советском Союзе была статья за приобретение долларов. И люди сидели, получали срок за то, что обменивали рубли на доллары. Это реальная статья была.
1: Офигеть.
2: Вот видите, я вам сейчас рассказываю, сейчас везде доллары и доллары, а это реально уголовка была. И приходилось нам потом, вот после того, как мы отсидели, отзанимались уроками там в университете, получив знания по краткому историю ВКПБ, или там истории...
1: Это
2: что? ВКПБ — это коммунистическая партия, Б — это большевиков потом.
1: Ага.
2: Я чувствую, да, вы совсем, совсем не... Уже, нет, вот, ну, это, вот это уже не изучали.
1: Да, да, совсем да, другое. Далеко, далеко от этого, да.
2: Ясно. Вот, и получив образование вот то, нам приходилось выстраивать свою новую жизнь в совершенно в новых реалиях свободного рынка. Может быть, кто-то назовет это еще и диким рынком, но может быть, да, действительно так это было. Но приходилось работать, а как? У нас там годы молодые, все создают семьи, нужно там думать о будущем, стремиться к стабильности, да, к стабильным заработкам, конечно. Приходилось зарабатывать и искать возможности.
1: Я вот слышал, что очень часто преуспели в 90-е те, кто, грубо говоря, что-то там присвоил. Я вот говорю вот фразами, скажем так, народными, общими, да, такими. Я вот действительно не понимаю, не знаю, это реально так? То есть это был такой какой-то способ или что происходило? Можно так по-простому и вот коротко
2: очень,
1: объяснить?
2: Очень точная вещь, которую вы говорите, да, то, что об этом многие говорят. Еще говорят присвоил, и еще даже такое слово приватизировал, да,
1: да.
2: Как бы. Вот, были и такие, вот, были назначенные бизнесмены, и они до сих пор есть, и они очень богатые люди.
1: Угу.
2: Давайте так, когда создается вот эта вот новая система рыночных взаимоотношений, само собой есть различные там огрехи, в любой системе есть огрехи, да, как бы. И действительно, то, что касается приватизации, которая происходила в начале 90-х годов, причем это было во всех постсоветских странах, не только в Казахстане, те же самые проблемы и в России были. Вот. Само собой, приватизация проводилась, и кто-то выиграл, и потом появлялись вопросы, почему обладателями тех или иных комбинатов, заводов стали какие-то другие отдельные лица. Почему там не коллективы или там не другие там предприниматели, да, там, ну, это же всегда кто-то выиграл, кто-то проиграл. Само собой, я не буду отрицать, что были и, возможно, коррупционные схемы во время приватизации, возможно, да, как бы, и вот эта несправедливость, которая она была тогда совершена, она будет еще аукаться и в наши годы до сих пор. То, что вот перераспределение сейчас идет, это возврат, по большому счету, пересмотру тех итогов, которые были тогда, наверное, да? Вот, это, наверное, процесс, он еще будет происходить. Но я смотрю чуть-чуть немножко по-другому на весь вот этот процесс. Дело в том, что начало 90-х годов для экономики Казахстана это был тоже перелом, и надо было перестроиться из командной системы, из плановой социалистической системы, встроиться в рыночную, угу. И научиться выживать в совершенно новых условиях для всех предприятий. А на предприятиях, на тех, работают тысячные коллективы. Им каждый месяц нужно платить зарплату. И каждый директор комбината, кто-то смог справиться с новыми реалиями, а кто-то не смог. И у кого-то появлялись реально огромные задолженности по заработной плате, не могли за свет заплатить, не могли реализовать свою продукцию. И вот это все наращивалось, вот эти проблемы, они как снежный ком. И это нужно было решать, и надо было решать очень быстро. Сейчас, конечно, легко критиковать Назарбаева или Акижана Макжановича Кожегельдина. Легко критиковать сейчас, да? А им нужно было принимать решение очень жестко. Вот Кожегельдин пришел в правительство в 1994 году. И выхода не было, ему нужно было быстро принимать решение. для того, чтобы принимать решение, ему нужно было находить не только инвесторов, а еще инвесторов и предпринимателей, которые могли бы перезапустить вот эти большие комбинаты, чтобы они могли нормально работать. Ну, может быть, где-то ошиблись, может быть, кто-то выиграл не тот какой-то комбинат или что-то еще. Наверное, наверное. Не буду сейчас спорить.
1: И еще при этом, да, сори, я извиняюсь, что перебиваю, просто этот, еще при этом все они не были этому, можно сказать, подготовлены,
2: и
1: да?
2: Еще не все были подготовлены. Это вот нужно понимать, что 90-е годы вот, нужно вот с этой точки зрения. Легко сейчас критиковать и обижаться, что там что-то такое. Да, кто-то выиграл, но еще не надо забывать, были еще и те ребята, которые приватизировали комбинаты и не смогли справиться, и разорялись, и были огромные проблемы. То есть... И такие были истории в Казахстане. Просто мы смотрим только те, которые
1: успешные,
2: попали
1: да,
2: в список Forbes сейчас, да?
1: Да, да,
2: да. А были же еще и те, которые не справились, и комбинаты, которые невозможно было поднять, и там ничего не сделать. Ну вот я вот на самом деле посмотрел бы на вот эту ситуацию вот именно с этих... с этой стороны, а не так, что совсем все плохо и что-то там присвоили,
1: не,
2: что-то
1: ну да,
2: такое.
1: Вот поэтому я хотел точку зрения услышать.
2: Вот это моя точка зрения.
1: 100%.
2: Да, а то, что меня касается лично, то, да. Конечно, я всегда уважал и уважаю тех людей, которых я называю self-made. Вот они не было ничего, создали, пришли со своим, там, не знаю, багажом знаний, с каким-то своим минимальным капиталом и смогли создать большие, мощные, серьезные корпорации. Вот эти self-made, они тоже, слава богу, в Казахстане есть, это известные люди, и я очень рад, что вот предпринимательская жилка у нашего народа очень мощная, у нас очень много вот предпринимательского духа у казахстанцев.
1: Супер, супер. А какие ключевые такие действия, решения нужно принимать в этом возрасте? Что нужно точно делать вот сейчас? Уже если посмотреть вот так вот назад. Чтобы...
2: Вот, чтобы быть здесь, потом, в списке влиятельных, в списке
1: вот
2: богатых.
1: Здесь, да. Вот здесь, да. Да. Вот что нужно сейчас делать? Вот очень интересно. Записываем.
2: Да. Не, ну чтобы быть в списке богатых, надо много зарабатывать.
1: Да.
2: Там все понятно. То, что касается бизнеса и вообще, мне кажется, основа в бизнесе, это, ну понятно, я говорю, есть такие вещи. Там должна быть свобода, страновая
1: да,
2: вещь,
1: да,
2: страна
1: да, да.
2: должна быть. Свободный, ты сам должен быть свободный. Это вот такие вот вещи. А персонально то, что тебя касается, первая вещь – это образование, которое это вот прямо принципиальная вещь. Ты просто должен быть информирован, разносторонне образован, быть в курсе событий, просто быть интеллигентным, так скажем, человеком. Вот это очень, очень важно.
1: Иметь актуальную информацию,
2: актуальную
1: да?
2: информацию и базовую информацию тоже. То есть… Ну, краткий курс ВКПБ учить не надо, но,
1: да.
2: но в целом знать там историю, там, я не знаю, от античности до сегодняшних дней желательно, в общем, хотя бы, когда идет разговор про Наполеона, хотя бы знать, в какое время он жил примерно. Вот. И литературу знать, базовые вещи. То есть знания, они очень-очень важны. Очень еще важное значение имеет то, что мы называем, ну, не знаю, воспитанностью, да, как бы это вот чувство такта, вот как нужно себя вести. Это нужно понимать, и это очень важная вещь, на самом деле, очень-очень важная вещь, потому что как бы то ни было, есть старая поговорка, встречают по одежке в любом случае, как вы одеты, как вы себя ведете, как вы говорите, как вы смотритесь, как вы сидите, или там, ну, то есть это имеет большое значение, и ваше воспитание, оно будет, если у вас недостаток воспитания, оно, вот эти огрехи, они выйдут наружу, и вы оттолкнете от себя людей. И почему я говорю оттолкнете, не оттолкнете, почему это важно? Потому что третья часть важна – это окружение. Очень важно, надо посмотреть на свое окружение. С кем вы идете, с кем вы дружите, кто ваши друзья, кто ваша аудитория, вот с кем вы хотите соприкасаться больше. Это имеет огромное значение на вас персонально. Потому что окружение может как тянуть вниз человека, затягивать к себе. Точно так же окружение может вас и поднимать вверх. И поэтому лучше общаться с теми, кто вас поднимает, делает вас выше, сильнее, умнее, красивее, не знаю, и там, не знаю, более сильным, более стильным. Да? Как бы вот лучше общаться с таким. Вот это окружение, вот эти связи, они имеют тоже принципиальное значение. Это практически как работа. К этому нужно тоже относиться как к работе.
1: Вот, хотел вот эти моменты узнать у вас. То есть, ну, все говорят, это очень модно, да, сейчас говорит, нетворкинг, общение, нужно окружение, там все дела. Ну вот практически, да, допустим, вот у вас как это было, то есть как работа, может, вы там выделяли там определенное количество часов в неделю или выписывали список, с кем надо вот обязательно увидеться. Нет, как нет, это нет, было?
2: Это все было по наитию.
1: Да.
2: А вот чем отличает меня от вас,
1: да,
2: да, как бы, вам сейчас легко делать бизнес, у вас все возможности есть, и там, я не знаю, и легче телеканал запустить, и радиостанцию можно легче, все, все легче делать. Если нужна какая-то дополнительная информация, вы можете посмотреть YouTube, какие-то подкасты чьи-то, да, прочитать книги, там, курсы посетить, сами форум можете посетить. А в наше время вот этого ничего не было. И для нас, если мы говорили о том, что мы хотим учиться, мы учились только друг у друга, бизнесмены. Почему тусовка бизнесменов в Казахстане получилась в начале 90-х годов? Потому что нам было интересно общаться друг с другом. Это было прямо не то, что интересно, это было прямо как потребность. Потому что помимо того, что было интересно, это мы обучались друг у друга. Мы слышали, как заключаются контракты, у кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не получилось. Как действовать в тех или иных ситуациях, как нанимать персонал даже, да, как первые договора международные заключать. Тоже этому всему учились друг у друга. У нас не было курсов, интернета не было. Там, как мы это, у нас большинство контрактов по каким-то там телефаксам заключались, там, что-то такое, это вообще там... Даже сейчас вспомните, как проводились переводы, перевести деньги из одного города в другой, это целая проблема была. То есть безналенный перевод, то он шел там, не знаю, день, два, три там. А не так, то есть не сейчас на Каспии, я тебе перекинул, тэнс,
1: пришлось. Да, да, да.
2: У нас не было того, чтобы там какой-то алгоритм, что вот столько-столько часов. Это потребность. И я вот хочу сказать, что не даже прописывать это не надо. Это у вас просто должна быть потребность. Если вы хотите это, если вы в себе чувствуете, там не надо выписывать, сколько часов надо вам на это потратить. Да, это просто у вас должно быть как потребность.
1: Супер, супер. Что еще? Вот какие еще такие фундаментальные вещи важны вот сейчас?
2: Ну, я думаю, что я практически про все сказал, особенно то, что касается окружения. К этому нужно очень серьезно отнестись. Еще и потому, что люди, которые попадают там, в поле вашего окружения, это во многом становится и вашими клиентами, возможно, да? Или вы их клиентами. Вы друг друга поддерживаете и растете вместе, и ваши бизнесы растут вместе. Это тоже, ну, как бы, на самом деле очень важно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

будете в Сухокумске, не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Растите вместе со своими целями. Цели подобны личному компасу, который ведет вас по неизведанным территориям и приводит к сокровищам. Не имея целей, люди просто блуждают по жизни. Цели также необходимы для успеха, как воздух для жизни. Первое. Четко определите маршрут. Наличие долгосрочных целей и подробного плана имеет решающее значение для достижения реального успеха. Вы должны знать маршрут и предпринимать необходимые шаги, чтобы добраться до цели. Итак, найдите минутку, чтобы представить собственное будущее и начать составлять свой 10-летний план. Вы будете поражены тем, чего можете достичь, когда у вас есть четкое видение и карта, которой будете руководствоваться. Второе. Позвольте цели направлять вас. Когда вы становитесь одержимы какой-либо целью, то получаете физическую силу, энергию и энтузиазм, необходимые для ее достижения. Посмотрите на тех, кто стоит на самом верху, о какой бы сфере деятельности ни шла речь. Эти люди полностью отдаются своей цели. Их жизнь сконцентрирована вокруг нее. Сдайтесь своей цели. Именно сдайтесь. Уступите ей. Пусть она овладеет вами и поведет к достижению цели. Третье. Ищите обходные пути. Если дорога, по которой вы едете, перекрыта, вы ведь не будете стоять и ждать, пока откроется проезд, и не повернете домой. Вы просто найдете другой путь и поедете туда, куда вам нужно. Когда военачальники составляют план захвата города, они рисуют несколько альтернативных планов. Если реализация плана А невозможна, они будут действовать согласно плану Б. Обходной путь не означает смену цели. Когда вы планируете путь в Яндекс.Картах, вам также будут предложены альтернативы. Это запасной маршрут, который поможет добраться до пункта назначения. Четвертое. Инвестируйте в себя. Говоря о вложении денег, люди обычно имеют в виду акции и облигации, недвижимость и другие виды собственности. Эх, надо было купить биткоин 10 лет назад. Жаль, что я не купил ту квартиру. Все же стоило вложиться в тот проект. Но самое выгодное вложение денег – инвестиция в себя. Сила и успех предприятия через 5 лет зависят не от действий в будущем, а от инвестиций сегодня. Прибыль приходит только из одного источника – инвестиций. Это следует твердо усвоить каждому. Чтобы получить прибыль, прибавку к доходу, чтобы достичь поставленных целей, нужно инвестировать деньги в себя. Вот два вида инвестиций, которые принесут прибыль в будущем. Первое. Образование. Хорошее образование – это лучшая форма вложения денег, какую только можно себе представить. Второе. Источники идей. Учеба придает вашему уму форму, делает его гибким и подвижным, способным адекватно реагировать на новые ситуации и решать проблемы. Источники идей – это пища для ума и материал для конструктивного мышления. Читайте интересные, вдохновляющие статьи. Смотрите мотивирующее видео на YouTube.
0: Личный коуч.

Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Переговоры — это не разговор. Это столкновение интересов, замаскированное под вежливость. Если смотреть на переговоры через призму Макиавелли, то это не обмен аргументами, а борьба за власть, где деньги — лишь видимая часть айсберга. Макиавелли не писал учебник по деловым переговорам. Он писал о власти. Но власть и деньги в реальном мире почти всегда связаны. Если внимательно прочитать его идеи, становится очевидно, каждый контракт — это маленькая война. Каждая сделка — это перераспределение силы. Первое, что нужно понять, в переговорах выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто контролирует позицию. Макиавелли писал, что государь должен оценивать не только свои силы, но и слабости противника. Тот, кто знает, чего боится оппонент, уже держит часть его решения в своих руках. Большинство людей приходит на переговоры с вопросом «какую цену мне предложат?». Стратег приходит с другим вопросом «какая у них точка уязвимости?». Переговоры — это анализ страха. Страх потерять сделку, страх упустить возможность, страх показаться слабым, страх потерять лицо перед начальством, страх остаться без поставщика, страх сорвать сроки. Макиавелли подчеркивал, если невозможно быть любимым и бояться одновременно, лучше быть тем, кого боятся, но не ненавидят. В переговорах это означает следующее. Вы должны создать ощущение, что с вами нельзя играть, но с вами выгодно сотрудничать. Вторая ключевая идея — контроль над повесткой. Кто задает рамку разговора, тот формирует исход. Если вы позволяете другой стороне определить критерии оценки, сроки, формат, вы уже играете на их территории. Макиавелли советовал правителю выбирать поле битвы, не вступать в сражение там, где враг силен.
2: В переговорах это означает не обсуждать цену, пока не определена ценность. Большинство людей начинают торг с цифры. Это стратегическая ошибка. Цена — это производная от восприятия ценности. Если вы не усилили восприятие своей позиции, любое число будет казаться завышенным. Поэтому опытный переговорщик сначала усиливает зависимость. Он показывает последствия отказа. Он создает образ будущего, в котором его предложение — решение проблемы. Это не ложь. Это фокусировка внимания. Макиавелли писал, что правитель должен уметь направлять восприятие подданных. Реальность важна, но восприятие часто важнее. Третья идея — асимметрия информации. Тот, кто знает больше, диктует условия. В переговорах нельзя входить неподготовленным. Нужно знать рынок, альтернативы, болевые точки оппонента, его внутренние ограничения. Если вы не знаете, какие KPI стоят перед вашим визави, вы не знаете, на какие рычаги давить. Макиавелли советовал государю иметь надежную разведку.
1: Без информации стратегия превращается в гадание. В современном бизнесе разведка — это анализ компании, изучение ее финансового положения, понимание структуры принятия решений. Иногда сделка зависит не от цены, а от того, кто подпишет документ. Четвертый принцип — демонстрация силы через готовность уйти. Самая мощная позиция в переговорах — это реальная альтернатива. Если вы не готовы отказаться, вы зависимы. А зависимость — это слабость. Макиавелли писал, что союзники уважают сильного.
2: Если государь отчаянно нуждается в поддержке, его условия будут диктовать другие. В переговорах это означает — никогда не показывайте, что вам жизненно необходима эта сделка. Даже если необходимо, создайте альтернативы. Иногда достаточно убедительно показать, что у вас есть другие варианты. Пятый принцип — управление эмоциями. Большинство сделок рушится не из-за цифр, а из-за эго. Люди хотят чувствовать превосходство, они хотят выиграть. Макиавелли понимал человеческую природу. Он знал, что амбиции и гордыня часто сильнее логики. Стратег может уступить в мелочи, чтобы выиграть в главном. Он позволяет оппоненту сохранить лицо, если это укрепляет долгосрочную позицию. Переговоры — это игра статуса. Если вы напрямую унижаете или давите слишком агрессивно, вы создаете ненависть. А ненависть разрушает будущие сделки. Теперь давайте разберем стратегию

Следующий принцип – постепенное повышение ставок. Не выкладывайте все карты сразу. Начинайте с базового предложения. Оставляйте пространство для движения. Макиавелли писал, что правитель не должен раскрывать все намерения заранее. Непредсказуемость усиливает позицию. В переговорах это означает: не показывайте максимальную готовность слишком рано. Кто торопится, тот проигрывает. Если дедлайн давит только на вас, ваша позиция слаба. Макиавелли понимал силу времени. Иногда выгоднее затянуть решение, чтобы изменить баланс сил. В переговорах пауза – инструмент. Молчание – давление. Отсрочка – способ проверить серьезность намерений. Далее мы разберем более жесткие инструменты. Стратегическую двусмысленность, использование союзников, искусство ультиматума, создание ложных альтернатив и метод постепенного выжимания максимальной цены без разрушения отношений. Потому что переговоры по Макиавелли — это не искусство компромисса, это искусство управления силой. Теперь перейдем к более жестким инструментам. Если первая часть — это фундамент позиции, то вторая — это механика давления. Макиавелли считал, что власть держится не только на силе, но и на умении управлять ожиданиями. В переговорах ожидания — это валюта. Кто формирует ожидания, тот формирует диапазон возможного. Первый продвинутый инструмент — стратегическая двусмысленность. Это не обман. Это контроль над интерпретацией. Если вы заранее фиксируете слишком четкие рамки, вы лишаете себя гибкости. Макиавелли советовал правителю не связывать себя обещаниями, которые могут стать обузой, если изменятся обстоятельства. В переговорах это означает: формулируйте условия так, чтобы оставалось пространство для маневра. Не обещайте больше, чем необходимо. Не раскрывайте всех намерений. Оставляйте формулировки, допускающие корректировку. Опытные переговорщики используют фразы вроде: «Мы рассматриваем это как базовый ориентир». В текущих условиях это выглядит так, при сохранении этих параметров. Это создает гибкость. Если баланс сил изменится, у вас будет пространство для пересмотра. Второй инструмент — использование союзников. Макиавелли подчеркивал, что государь должен уметь формировать союзы, но не становиться зависимым от них. Союз усиливает позицию, если он демонстрирует, что вы не изолированы. В переговорах союзники — это альтернативные клиенты, поставщики, инвесторы, партнеры. Даже намек на наличие других заинтересованных сторон усиливает вашу позицию. Когда оппонент понимает, что он не единственный вариант, его уверенность уменьшается. Но важно, союз должен быть реальным или хотя бы правдоподобным. Ложные блефы в долгосрочной игре разрушают репутацию. Третий инструмент — якорение. Первое озвученное число создает психологическую рамку. Даже если оно будет скорректировано, оно влияет на восприятие. Если вы называете цену первым, вы формируете диапазон. Если позволяете это сделать другой стороне, вы играете внутри их рамки. Макиавелли писал, что государь должен первым проявлять инициативу, когда это возможно. Инициатива — это преимущество. Поэтому в переговорах важно понимать, кто задал первый ориентир и выгоден ли он вам. Четвертый инструмент — постепенное выжимание. Это не агрессивное давление. Это поэтапное увеличение требований по мере укрепления позиций. Сначала фиксируется базовое соглашение. Затем добавляются дополнительные условия. Сроки оплаты, объемы, эксклюзивность, бонусы, гарантии. Макиавелли советовал не обременять подданных слишком резко. Лучше вводить изменения постепенно, чтобы они воспринимались как естественные. В переговорах это означает: не требуйте максимум сразу. Дайте сделке закрепиться. Затем расширяйте ее. Пятый инструмент — искусство ультиматума. Ультиматум — опасное оружие. Он эффективен только тогда, когда вы готовы его реализовать.

0: Кьявелли предупреждал: угроза, которую невозможно выполнить, делает правителя смешным.
1: Если вы говорите «это последнее предложение», оно действительно должно быть последним, иначе вы теряете авторитет. Ультиматум работает, когда у вас есть альтернатива, когда другая сторона понимает, что вы действительно можете уйти. Шестой инструмент – создание ложного выбора. Вместо вопроса «согласны ли вы?» используется конструкция «вам удобнее вариант А или вариант Б?». Это ограничивает пространство решения. Макиавелли понимал, если вы контролируете рамку выбора, вы контролируете исход.
2: Люди чувствуют свободу, но выбирают внутри заданных границ.
1: Седьмой инструмент – управление тишиной. Молчание после предложения – мощное давление. Люди стремятся заполнить паузу, часто уступая. Тот, кто выдерживает тишину, демонстрирует устойчивость. Макиавелли писал, что государь должен быть сдержанным в словах. Избыточные объяснения ослабляют позицию. В переговорах излишняя аргументация часто сигнализирует о неуверенности. Восьмой инструмент – разделение личности и позиции.
3: Атаковать предложение не значит атаковать человека.
1: Если вы делаете конфликт личным, вы создаете ненависть. Макиавелли предупреждал: ненависть опаснее страха. Поэтому стратег говорит: условия в текущем виде нам не подходят. Они: вы предлагаете несправедливые условия. Это сохраняет пространство для продолжения диалога. Девятый инструмент. Работа с дефицитом времени. Если дедлайн давит только на вас, вы слабы. Если дедлайн давит на обе стороны, позиция выравнивается.
2: Иногда выгодно позволить срокам подгореть, чтобы усилить ощущение срочности у оппонента. Но это требует хладнокровия. Теперь важный психологический момент. Переговоры – это игра терпения. Большинство уступок происходит в конце, когда одна сторона устала. Макиавелли писал, что государь должен быть выносливым. Тот, кто быстрее устает, уступает. В долгих переговорах выигрывает не самый громкий, а самый устойчивый. Теперь ключевой вывод. Манипулировать позицией – это не значит обманывать.
4: Это значит понимать структуру силы.
5: Кто зависит от сделки больше? Кто рискует больше при ее срыве? Кто контролирует ресурсы? Переговоры – это баланс рычагов. Если вы хотите выжать максимум денег, вы должны увеличить восприятие своей незаменимости и уменьшить восприятие собственной зависимости. Это достигается через альтернативы, контроль рамки, дефицит, терпение, готовность уйти. И вот теперь главный вопрос.
1: Вы входите в переговоры как проситель или как государь, который выбирает союз? Мир не распределяет деньги по справедливости. Он распределяет их по балансу власти. Если вы хотите больше, усиливайте позицию, а не аргументы. Аргументы убеждают, позиция заставляет соглашаться.
6: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет, — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет. Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет. Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое, высокое дерево. Твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если ты индивидуальный предприниматель на патентной системе налогообложения? Ранее вы использовали патент, налоговая нагрузка была минимальной, а теперь все поменялось кардинально. Да, лимит в итоге оставили не 10, а 20 миллионов на 2026 год. В 2027 это 15 миллионов, в 2028 10 миллионов рублей. Но от этого многим не легче. Сейчас мы проговорим, какие 5 конкретных инструментов, что именно надо сделать, чтобы работать и чтобы снизить удар от налоговых изменений следующего года. Сначала, перед тем, как обсуждать инструменты, проговорим, что конкретно у нас с вами изменилось. Первое. Именно по результатам дохода в 2025 году мы получаем право или использовать патентную систему налогообложения, или не использовать. То есть, если в 2025 году ваш доход не заработок, не прибыль, не выручка. Вот смотрите, доход – это ровно та сумма, которая была получена вами. И даже если она была не получена, например, удержана маркетплейсом, то это тоже доход. То есть, доход максимально в человеческом обиходе, подходящее слово – это оборот. То есть, оборот в 2025 году – 20 миллионов рублей. Можем работать на патенте в 2026 году. В 2026 – 15, можем работать в 2027 году. И 10 миллионов с 2028 года. Соответственно, если доход превысит 20 миллионов в 2026 году, то мы тоже теряем право на использование патента. Поэтому заранее сразу один мини-инструмент – патент с 2026 года дробим на маленькие кусочки. Потому что если мы потеряли право, и у нас закончился патент, то мы со следующего месяца переходим уже на другую систему налогообложения. А если мы его приобрели сразу за весь год, то в этом случае у нас с вами все, поезд ушел, и уже вы теряете право и пересчитывать будете полностью все полученные доходы по другой ставке. Это очень важно. Патент покупаем на маленькие кусочки. 1, 2, 3 месяца, в зависимости от ваших оборотов, чтобы максимально вот эту возможность, окно возможности в виде 20 миллионов рублей для вашего оборота получить, реализовать это право. То есть кусочками. Если вы понимаете, что вам на год 20 миллионов достаточно, ну, на полгода можно пока приобрести. Если вы понимаете, что это на несколько месяцев, хотя бы на несколько месяцев пока приобретайте патент. Второе, что у нас с вами поменялось, это многократно шла речь о том, что полностью некоторые виды деятельности, грузоперевозки и розничную торговлю вообще лишат права пользоваться патентом. В окончательной принятой версии закона, которая вступает в силу с 1 января 2026 года, и эти изменения исключили. Патент могут использовать ИП, занимающиеся торговлей и грузоперевозками. Сразу здесь же тоже скажем, что переход на уплату НДС не всегда означает ее уплату. Что я имею в виду? Проверяем, не попадает ли ваша продукция или виды деятельности под освобождение от НДС или же под льготную ставку 10%. Что попадает под 10%? Ну, кратко, это продовольственные товары, корма для животных, детские товары, некоторые виды медицинской техники. И также в статье 149 есть перечень, что полностью освобождается от уплаты НДС. Кратко, это медицинские образовательные услуги, уход за больными, присмотр за детьми, некоторые виды медицинской деятельности, банковские страховые операции. Про них много шла речь о том, что они теперь тоже будут облагаться НДС. Нет, их все-таки право на освобождение сохранили и с 2026 года. Не облагается продажа жилых помещений, не облагается продажа земельных участков, некоторые виды деятельности, связанные с искусством. Что важно здесь? Льгота для деятельности, связанной с искусством, она распространяется не на индивидуальных предпринимателей, а именно на юрлица, на организации учреждения. То есть ИП эту льготу использовать не может. Здесь вообще по каждой льготе еще есть разные дополнительные требования, начиная от численности, лицензии, включить в определенный реестр правительства. Но в любом случае, если что-то такое социально приятное, значимое вы осуществляете, общепит у нас с вами имеет право, кстати говоря, тоже на льготу по НДС. То есть проверяем, можем ли мы по нашему виду деятельности зацепиться за любое легальное освобождение. Третье изменение, которое касается тех ИП, у кого есть сотрудники, это новая ставка страховых взносов. Сейчас мы платим ее, если упрощенно говоря, 15%, а с 2026 года для большинства видов бизнеса это будет уже полные 30%, как когда-то раньше было для всех. То есть раньше шкала была плоская, а последняя последние несколько лет мы использовали льготную ставку 15. Оставят, опять же, для общепита, для обрабатывающих производств и для еще видов деятельности из особого перечня правительства. Ждем его до конца года. И четвертое изменение, которое касается патента, теперь при изменении физических показателей изменилась у нас квадратура, изменилось у нас количество сотрудников по некоторым видам деятельности, можно внести изменения в уже полученный патент. Он будет пересчитан пропорционально тем дням, которые приходятся на один или на другой физический показатель. Раньше такой возможности не было. Итак, изменения мы обсудили. Теперь непосредственно 5 сценариев, как жить дальше, чтобы бизнес существовал. Не будем себя обманывать, больше он зарабатывать не будет благодаря этим сценариям, но, по крайней мере, чтобы меньше потерять. Первый вариант – АУСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. Мы получаем с вами освобождение от налогообложения НДС доходом до 60 миллионов рублей. Действует только до 2027 года окончания, то есть осталось 2 года, 2026-2027. Ставка с дохода 8%, не 6, как на упрощенке, а 8%, или с доходов минус расходы 20, а не 15%. Очень много нюансов. Есть ролик у нас, отдельно посвященный деталям. Самое главное, до 60 миллионов рублей, до 5 сотрудников. Нельзя иметь филиалы, если вы предприятие, если вы юридическое лицо. Взносы с заработной платы работников входят в эти 8%. То есть вы будете с них платить только НДФЛ. Если выберете доходы минус расходы с уплатой 20% налога, вот уже с полученной прибыли, то понимаем, что если прибыль слишком мала, то все равно платится минимальный налог в размере 3% от оборота. Маркетплейсы, да, можно использовать при работе с маркетплейсами. Автоматизированная она достаточно, это относительно. На самом деле, работа и контроля тех цифр, которые попадают из кабинетов маркетплейса, из банка в личный кабинет налогоплательщика, необходимо делать ежемесячно и необходимо следить за ней намного более предметно, чем даже на обычной упрощенке. В общем, на порядок более ответственный и сложный подход к контролю за тем налогом, потому что у вас есть возможность, если что-то неправильно стало, неправильно рассчиталось, откорректировать эти сведения. Поэтому это очень важно отслеживать вручную ежемесячно, а не ежеквартально, как на УСН обычно. Что мы с вами получаем? Мы получаем 8% с оборота до 60 миллионов рублей. Второй вариант. Упрощенная система налогообложения 6% и платим НДС 5%. Этот вариант имеет смысл рассматривать однозначно в тех случаях, когда у нас деятельность связана с реализацией продукта B2B. То есть, если ваши клиенты юридические лица и хотя бы часть из них платят НДС, вы сможете переложить эти 5%, просто добавив их к цене, потому что вообще-то это и есть конечная сущность любого налога на добавленную стоимость, что этот налог платит конечный потребитель. Просто физическое лицо, если вы работаете, и ваш потребитель – это просто население, он никак не сможет уменьшить свои налоговые платежи на уплаченные вам эти 5%. А если ваш клиент бизнес, то, уплатив вам 5%, он ровно на ниже заплатит меньше налога в бюджет дальше. Вариант простой и хороший для тех, кто может спокойно, не потеряв в спросе, не потеряв в покупателях, добавить 5% к стоимости. Третье. Упрощенная система налогообложения 15% с уплатой того же самого НДС. Казалось бы, в чем кокос? 15 плюс 5 лучше, чем 6 плюс 5. Но раньше многие в торговле, да и в других видах деятельности не использовали 15%, потому что считалось то, что это очень сложно, хлопотно, а налоговая больше проверяет. В некоторой степени да. Но смотрим цена вопроса. Учитывая, что при 15% вы все-таки платите только с дохода и минимальная сумма 1% от оборота. В случае, если вы торгуете, если у вас низкомаржинальный бизнес, то 15% превращается у вас в 1% с оборота. Не всегда, конечно, но если у вас, еще раз повторяюсь, маленькая наценочка. И вы платите 5% НДС плюс 1% оборота, и общая налоговая нагрузка становится 6 и выше. Общая система налогообложения с уплатой НДС и с уплатой 13% налога с дохода. 13 превращаются в 15 НДФЛ, максимальная ставка 15, никак с трудовых более 20%. 13-15. В чем смысл? Зачем использовать 13-15, если есть упрощенка? Первое. Здесь нету минимального налога с разницы, даже если мы сработали в убыток. в упрощенке 15% вы его заплатите. Во-вторых, все-таки, несмотря на расширение 26-го года расходов в упрощенке, на НДФЛ перечень расходов все же более широк. Вариант подходит не всем, но его тоже надо просчитывать. Вообще, любую систему, которую мы сейчас выбираем, берем табличку, сравниваем, берем показатели, например, за 4-й квартал 25-го или за весь 25-й год и просчитываем варианты в каждом из ситуаций. Единственное, что нам нужно просчитывать в одинаковых условиях. А одинаковые условия – это если вы, например, добавите 5% к стоимости, не забываем об общей инфляции 26-го года вообще со всеми изменениями налогов. Это что значит? То есть первое, что вы понимаете, можете ли вы добавить налог к стоимости. Это зависит от того, на каком рынке и чем вы торгуете. Если вы можете добавить, то вы добавляете эти 5%. Ну, в одном случае они полностью уйдут в бюджет, а где-то они останутся у вас и смогут покрыть удар от инфляции. Пятый вариант. По мотивам комментариев под роликами уйти в наличку, работать в тени. Ну и в этот же вариант еще мы сейчас добавим открыть ИП на мужа, на жену, на тетушку из провинции. Первое. Рассматриваем вариант уйти в тень. Однозначно он на поверхности у многих бизнесов, особенно тех, кто работает B2C. Мы ограничиваем себя в возможности продаж колоссально, потому что многие ничего не скажут клиенты. Но не придут второй раз. Большая часть уйдет, даже не совершив покупку. Когда наши клиенты 10 лет назад внедряли карточную систему расчетов, мы видели рост выручки несколько раз. Надо понимать, что мы отрезаем себе возможность вести бизнес в белую, кредитоваться, привлекать инвесторов. Мы просто рискуем штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность, а здесь можно говорить о таком нарушении, сейчас поднимают тоже с 26-го года, причем поднимают их в несколько раз. Но самое главное, что даже если вы не дойдете до штрафов, вы потеряете в объеме продаж, потому что вашим покупателям это не понравится. Помним про процессы, которые идут параллельно. Контроль за банковскими переводами, за съемом налично-денежных средств. Людям комфортно, приятно оплатить карты, чтобы получать кэшбэк, чтобы все у них было прозрачно. И если вы не будете давать такую возможность, то этот покупатель уже может стать покупателем вашего конкурента, более крупного, или того, кто готов сейчас перетерпеть, чтобы дальше развивать свой бизнес. Оформить ИП на кого-либо, чтобы раздробить бизнес. Надо понимать, что то, как раньше налоговая следила за дроблением, это совсем другие механизмы, чем те, которые вступают в силу в 2025 и 2026 году. Дробление налоговое куда более технологично и по-новому ищет и может проверять и будет работать в этом направлении очень плотно последующие 3 года. Реформа уже принята. Относимся к этому как данность. Этапы отрицания торга пройдены, сейчас принятие, и заботимся о своем любимом бизнесе, чтобы он дальше рос и развивался.
0: Юридическая рубрика

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какие существуют актуальные тренды в уголовных преследованиях бизнеса?
2: Тренды за последнее время, они как-то установились уже в Российской Федерации. У нас таких особых изменений нет. Мы идем куда? В сторону обеления уплаты платежей и работы всех юридических лиц, соответственно, налогов.